0: Цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Итак, смотрите, в соответствии с тем, что находится в центре концепции человека, так он и живет, так строится его судьба. Что такое судьба? Это сила, которая прижимает человека к его карме. Вот смотрите, допустим, что такое карма? Веды говорят, у каждого человека есть время, берет вот наш вот этот шарик, да, грехов, который, ну, шарик кармы или желаний, и он раскатывается по времени. Получается дорога судьбы. Ну, то есть, сразу же все не возьмешь, да, из жизни. Нужна последовательность какая-то. И эта последовательность определяется глубиной кармы. Чем глубже карма, тем позже она осуществится. Понятно, да, система? Невежественные люди ползут по этой дороге и не могут даже поднять голову. Они не имеют никакого знания, как жить. Они руководствуются только своими желаниями и считают, что чего я хочу, то и есть самое лучшее в этой жизни. Поэтому малейшая проблема, проблема это когда они все коту масленица. То есть ты чего-то хочешь, а тю-тю. Человек не может эту преодолеть проблему невежественно. Он начинает деградировать. Начинается бороться с этим миром, биться головой об стену. Он бесится от своего желания. Признак, например, пример невежественного поведения. Девушка хочет выйти замуж, а по судьбе сейчас не положено. В результате она начинает беситься и сжигает всю свою жизнь просто. Это невежество. Предполагается, что к старости человек достигает благости. В средней части жизни он находится в страсти, работает, там трудится, достигает чего-то. В детстве он находится в невежестве. Предполагается. Но если человек не получает знания, то он может и в старости быть в невежестве. Да?
3: Почему девушке не положено по судьбе замуж?
2: А, хороший вопрос. Почему же девушке по судьбе не положено выйти замуж? А, потому что она в прошлой жизни сделала поступок, который лишил ее такой возможности. То есть законы в этом мире. Законы есть. Вот, допустим, почему не все коту масленица? Почему не все коту масленица? Я вам ответный вопрос задаю. Почему не все коту масленица? Потому что слишком много масла хочет, понимаете? Просто не дают масла, и все. Закончилось масло.
3: Ну, а вот это вот, что концепция, что человек сам управляет. Что он
2: управляет. Если он меняет концепцию жизни, управляет. Переходит на другой слой жизни. Если не меняет, не переходит. Поэтому знание меняет жизнь. Не с помощью вот этого, как Шварценеггер нам показывал. Надо всех пострелять, и тогда счастлив будешь. Нет, это не работает система. Да, ваш вопрос? Хороший вопрос. Гуны природы действуют на разум в целом или на какие-то слои? Понимаете, гуны материальной природы, они как действуют? У нас есть концепция счастья, она находится в центре, да? Вот здесь, в центре существования человека. Разум — это что? Это способность или подчиниться себя концепции счастья, которая у нас есть. Смотрите, невежественный человек подчинен, разум подчинен тому, что исходит изнутри. Допустим, я захотел мороженое, пошли все нафиг, я иду покупать мороженое. Ну, то есть, человек захотел, чего он захотел, то он и делает. Секса захотел заниматься, все, пошел искать секс. Ну, то есть, это невежественная жизнь. То есть, человек, вот что ему захотелось, то он делает, все. В результате, разум не работает вообще. То есть, смотрите, разум подчинен гуне невежества, означает, он отключен. Дальше, когда человек находится в страсти, то разум включается, потому что есть потребность у человека поменять свою жизнь. Он уже не всегда удовлетворяет свои желания. Допустим, ему хочется расслабиться, а надо достигнуть успеха в учебе. Поэтому человек заставляет себя учиться. То есть разум включен уже. Но он не знает, чего главное в жизни, а чего второстепенное. Поэтому он как бы думает, что вот это главное. Выучиться, богатым стать. И он как бы туда прет, думает, что от этого ему лучше жить станет. А потом смотрит, семья развалилась, дети неухоженные. Отношений нет, друзья развалились и разбежались, потому что некогда. И он начинает понимать, что есть выше работы, выше успеха в жизни, что-то такое. Но потом уже дальше понимает, когда приходит время. Когда человек в благости находится, то тогда гуна благости уже действует на разум чисто. Не сюда, а на разум. Понимаете? И она, человек уже за счет разума, а не за счет кармы живет. Ему, допустим, захотелось сексом заниматься, он знает, что это чужая женщина, не моя жена, нельзя. С ней башка попадет, больно будет. Вот, и он поэтому туда не лезет. Он знает, будет плохо. У него есть знание об этом. Не то, что теоретическое, он прямо знает, как это будет, уже чувствует. Допустим, вот смотрите, собака знает, что если на соседский огород забежать, там 50 собак прибежит, эти ее покусают. Это знание или нет? Знание. Она четко знает, что это так, поэтому он туда не лезет. Также у человека реализуется знание. Когда он четко что-то знает, он этого не делает. Все. Знание, оно очень глубоко проникает в сердце. Гуны действуют в зависимости от того, насколько мы меняем. Ну вот какая у меня концепция. Допустим, у меня 10% благости, 80% страстей и 10% невежества. Это значит, смотрите, у меня разум будет включен на 10%, карма будет работать, желание будет работать наполовину в основном, и иногда меня будет заклинивать. Понимаете? То есть трудно мне ответить на ваш вопрос. Дискретное влияние тоже есть. Гун на разум, там, на карму. Не только на разум гуны влияют, они влияют и на карму, связанные с кармой, с разумом, с умом. Они совсем связаны, они пронизывают все мироздание. Просто идея в чем заключается? Что судьба может двигаться четырьмя способами по жизни. Первый способ. Человек находится на поводу у желаний, он не может преодолеть карму, он ползет по своей судьбе. В невежестве человек ползет. Второй способ – это ходьба. То есть человек идет по судьбе, ему очень трудно. Человек в страсти очень трудно идет по судьбе, ему все достается с большим трудом, потому что он учится на своих ошибках. Он уже идет по судьбе, но идет с трудом, потому что он не понимает, зачем нужно жить. Ему кажется, что жить нужно для того, чтобы дом себе заработать, там квартиру, семью устроить, родить детей. Ему так кажется, что вот для этого жить надо. Поэтому он мучается очень сильно, когда судьба ему не дает этих вещей. Он очень сильно страдает, потому что думает, зачем я тогда родился на свет, если у меня ребенка нету. Понимаете, он не понимает, что человек рождается на свет не для того, чтобы ребенка рожать. У него нет такого понимания, поэтому он мучается. Человек, который в благости живет, он уже бежит по судьбе. То есть ему легко жить. Легко на сердце от песни веселой, она скучать не дает никогда. И так далее. То есть человек уже радостно живет, у него уже позитивные эмоции. И тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет. Видите, то есть, ну, у него уже больше как бы любви ко всем, радости, у него другой уровень сознания, у него более легкое сознание. Человек в невежестве, он очень тяжелый. Он тяжелый такой, понимаете, он такой. Ну что в натуре? У меня тяжелая жизнь, понимаете? Тяжелая, настоящая жизнь. Вот. Человек страсти, он полегче, он такой. Опа, такой. Здравствуйте. Сейчас я вам расскажу, как жить правильно. Капусту давайте все, будете все знать. Вот. У благостного человека уже другая, он более легкая жизнь, потому что у него как бы уже приоритеты другие. Ему незачем что-то от людей брать. Он знает, что если он будет служить, то все отдастся назад. То есть он знает, что именно отношения самое главное и любовь между людьми, а не то, что надо от кого-то что-то вытянуть. Понимаете, у него нет этой идеи. И поэтому жить легко в результате становится. Смотрите, страстные люди думают, что развитие – это когда ты сильнее других. Невежественные люди думают, что только насилие побеждает. Благостные люди знают, что самосовершенствование побеждает. Если человек развился как личность, ему жить легче, не развился – тяжелее. Развиться как личность не означает стать сильнее в знании других, означает очистить свое существование, стать чище, светлее, мудрее, добрее и так далее. Понимаете? В этом могущество считает, благостный человек могуществом считает чистоту души, страстный могуществом считает возможность управлять этим миром, невежественный человек могуществом считает свою силу по отношению к другим. Разобрались немножко, да? Я вас нацелил на изучение этой темы. Это самая сложная тема в этом мире. Если вы разберетесь в ней, вы сможете быть мудрыми людьми. Эта тема тяжела, потому что очень сердце не пускает ее изучать. Сердце хочет жить так, как жили. Она не хочет ничего менять. То есть карма так хочет, она говорит. Ну ладно, это знание интересное, но у нас как бы не были мы ни на каком Таити, нас и здесь неплохо кормят. В мультике, помните, кот такой лежит, большой, толстый, лапки маленькие. Нас здесь неплохо кормят, все нормально. А четвертый путь по судьбе, духовный путь, это путь, при котором человек уже точно знает, что здесь ловить нечего в этом мире, и он живет для Бога, нацеливает на Бога свою жизнь. Веды объясняют, смотрите, как попросту это понять. Душа почему попадает в материальный мир? Потому что она отвернулась от Бога. Божественная жизнь означает, что душа вообще забывает про себя. В духовном мире никто про себя не помнит. Все думают о других и служат другим. Поэтому там нет деградации, потому что все развивается. Когда человек, два человека, один человек улыбнулся другому, тот улыбнулся в ответ, и улыбка не кончается. Улыбки станет веселей. Она не кончается, потому что резонанс, да, наступает. Но если я улыбнулся, и у меня есть желание, тогда мне в ответ уже не улыбаются. Понимаете, все думают, сейчас он нас обманет. Ждут подвоха. Вот, видите, улыбка не рождает улыбку новую. Это означает уже страсть, желание тайной выгоды. Невежество — это просто насилие, никакой улыбки. Да, я пришел.
4: Я сейчас устрою.
2: Вот. Улыбок нет уже, все. Они закончились. В невежестве нет счастья, люди не хотят любить друг друга. Духовная концепция – это человек, он нацелен на Бога, и веды объясняют этот путь. Смотрите, веды образно сравнивают Бога с солнцем. Это солнце – это источник всего счастья. Мы обладаем счастьем или нет? У нас есть счастье? Вы ошибаетесь. Мы не обладаем счастьем. Если вы обладаете счастьем, хорошо, давайте смотрите, допустим, женщина в чем счастье свое видит? В красоте, да? Кто из вас красотой обладает, женщина? Поднимите руку. Кто красотой обладает? Пусть обладатели красоты. Вы обладаете красотой. Вы обладаете, да? Хорошо. У вас бывают дни, когда вы некрасивая? Смотрите в зеркало, блин, что-то некрасивое. Бывает такое? Ну как вам может казаться? Ну, видите, вы сами себя обманываете. Одни красивые, другие меньше красивые. Все по-разному. Итак, смотрите, женщина красотой не обладает. Почему? Потому что к старости она ее теряет. Обладала? Нет, не обладала. Потому что когда человек чем-то обладает, он не теряет. Заблуждение это в чем заключается? Мы думаем, красота нам принадлежит. Она принадлежит Богу. Это божественная вещь. Просто Бог наделяет женщину красотой. Потому что так положено. Она должна иметь это. Это ее путь жизни. Без этой вещи она не сможет жить просто. Мужчину Бог наделяет силой развития, способностью развиваться. Это то, что мужчина получает от Бога. Но этим мы не обладаем. Мы можем получить, нас могут забрать. Поэтому красота принадлежит Богу. И когда душа понимает это, понимаете, она, смотрите, мы все идем от Бога. Материальная жизнь означает, мы идем от Бога все. Солнце, большое солнце, искорка идет от солнца, и что с ней происходит? Она гаснет. Теперь, когда искорка поворачивается к солнцу, что с ней происходит? Она начинает расцветать. И качеств божественных у нее становится все больше и больше, когда она к Богу приближается. Она начинает светиться так же, как Бог сияет, понимаете? В этом идея заключается, что духовный человек, который понял, на духовной платформе стоит, его цель – это Бог в жизни, он хочет жить для Бога. И поэтому он становится для всех очень дорог, потому что он начинает все больше и больше сиять. Светить всегда, светить везде, это дней последних солнца, светить и никаких гвоздей, да? Вот лозунг «Мой солнце». Вот, то есть это уже духовный уровень сознания. Итак, мы с вами чуть-чуть изучили три гуны материальной природы. Если хотите познакомиться больше, книжка «Законы счастливой жизни» в 4 томах. Так, дальше мы движемся вперед. 5 сил деятельности, то есть 5 чувств познания, 5 сил деятельности. Эти силы деятельности очень сильно человека связывают с кармой и очень сильно влияют на его судьбу. Первая сила деятельности называется деятельность руками. Она связана с интеллектом человека. У нас на пальцах находятся интеллектуальные каналы, не связанные с интеллектом, с развитостью личности, будем так говорить. Поэтому драгоценные камни, когда ставятся на пальцы, они корректируют психические функции человека. Когда камни ставятся на запястье, то они влияют на тонус жизни человека. Когда ставятся на пальцы, они влияют на его концентрацию, внимание, спокойствие, на его работоспособность.

побеждает, судьбу идет. Часто люди, они просто идут непрерывно, да, такие как бы и спутники по жизни, они побеждают судьбу. Деятельность ногами, она дает победу, то есть аскетизм увеличивает в человеке. Дальше деятельность ртом, то есть речь. Эта деятельность, она меняет восприятие мира. Если человек оскорбил кого-то, то он будет деградировать. Если он правильно относится к людям, он будет прогрессировать. Дальше есть деятельность, которая освобождает нас от шлаков. Эта деятельность осуществляется потовыми железами и соответствующими органами. И есть еще один вид деятельности, который дает возможность зачинать детей. Тоже деятельность. Деятельность руками связана с высшими центрами человека. Она облагораживает человека и дает ему чистоту в сознании. Поэтому, когда человек рисует, там что-то делает руками, он очищает свое существование, верхнее существование. Дальше речь, она развивает разум. Речь связана с разумом. Когда человек молится, он таким образом уничтожает плохую судьбу. То есть человек уничтожает свою судьбу плохую с помощью речи и слушания другой речи. Речь меняет судьбу. Дальше. Деятельность ногами дает человеку силу. Допустим, поза лотоса Падмасана дает силу концентрации внимания. Поза алмаза, когда человек на лодыжках сидит, она дает ему устойчивость, силу воли. Дальше. Когда человек на коленях стоит, он развивает в себе терпение. Когда человек прямо вот так стоит, не двигаясь, он развивает в себе стойкость и так далее. Понимаете, то есть это деятельность ногами все. Деятельность органами выделения дает человеку возможность избавиться от страданий. И поэтому человек не должен задерживать позывы там, в туалет сходить. Это увеличивает тонкие шлаки в организме. Надо освобождаться от этого. И деятельность половыми органами, она привязывает человека к тому, к чему его нужно привязать. Если человек хочет привязаться страданиям, то он занимается этой деятельностью с несанкционированно, незаконно, внебрачными отношениями. А если он хочет честно жить, тогда он занимается этой деятельностью с законным супругом. Когда человек незаконные половые отношения строит, веды говорят, он разрушает все свое благочестие, он теряет честность, доброту, теряет решимость в жизни, теряет способность правильно понимать вещи и так далее. Он практически все самое лучшее теряет в своей жизни. Почему? Потому что, смотрите, любой контакт, он дает результат. То есть, смотрите, когда люди отношения строят через нижние центры, они свою карму там завязывают. То есть, смотрите, нижние центры означают, в нижних центрах находятся все грехи человека, туда первый элемент земли опускается вниз, все грехи находятся внизу, самое лучшее вверху находится. Если люди строят отношения через верхние центры, как мы с вами, мы обмениваемся самым лучшим между вами. Когда отношения через нижние центры строятся, то тогда люди обмениваются самым худшим. И поэтому, когда муж и жена обмениваются самым худшим, они получают возможность отрабатывать карму. Потому что в этом случае они начинают пилить друг друга, мучить друг друга и таким образом очищают свою жизнь. Через страдания или через знания. Но когда человек объединяет себя с чужим человеком, тогда происходит все иначе. Он тогда завязывает себя на том, что не дает ему быть счастливым. Ну, то есть он обменивается плохой кармой с чужим человеком, понимаете? Означает, что любовь уже не будет жить в его сердце. Потому что с любым чужим человеком любовные отношения построить невозможно. Можно строить только отношения наслаждения. Любовные отношения можно строить только с тем человеком, который тебе позволено строить эти отношения. Если ты недозволенно эти отношения строишь, там не может быть любви, потому что там нет закона. Без закона нет любви. Допустим, у меня есть муж, а я с любовником как бы отношения строю. Закона нет. Какая? Любовь означает честное отношение. Там нет честного ничего. Поэтому нет любви. Там есть просто наслаждение и все. А это разрушает жизнь человека. Видите, веды очень просто объясняют все вещи. Не надо беспокоиться о том, чтобы там что-то не понятно. Почему же мне кажется, что у меня правильные эти отношения? Потому что у меня нет знания. Как же определить, правильное или нет? Это покажет время. Что с тобой дальше будет, то и определит. Если, допустим, женщина строит отношения с чужим мужчиной, она замуж может выйти или нет? Она не может выйти замуж, потому что ее сердце занято чужим мужем. И пока она будет занята, она так и будет жить одна. Так, для примера вам просто, чтобы вы немножко так это... Интересно, как чувства связаны с первоэлементами. Звук

0: связан с первоэлементом эфира. Он формирует пространство. Поэтому с помощью звука и меняли пространство древние люди. Они меняли, влияли на облака, зажигали огонь, лечили шротосы, пространство, каналы. То есть они влияли на звуком, они влияли на пространство, меняли пространство. Также у нас есть пространство в разуме. Так, например, у кого-то мало пространства в разуме, у кого-то много. С помощью звука можно его увеличить или уменьшить, в зависимости от того, какой ты звук слушаешь. Если, допустим, ты слушаешь такой звук, вот. Если ты слушаешь такой звук, у тебя пространство в половых органах будет увеличиться, в разуме уменьшаться. Дальше. Прикосновение. Чувство прикосновения. Тактильное чувство. Связывает нас с энергией воздуха. Поэтому смотрите, все вот эти упражнения цигун, пранаяма, связанные с движением воздуха, они направлены на ощущение мира. То есть смотрите, мы там что-то двигаем туда-сюда. Это означает прикосновение. Мы прикасаемся к объектам. Понимаете? И таким образом развиваем себе движение воздуха, начинает двигаться в нашем организме. И люди, когда пранаямой занимают, чего они достигают? Они могут ли человека лечить? Они вот так раз рукой, так давление снизилось. Снизилось, нет? Ну, то есть это идет воздействие в результате. Движение воздуха меняет других людей, воздействие дает. Вот. Дальше. Следующее чувство, чувство зрения, связано с формами этого мира и с энергией огня. С энергией огня. Глаза могут без огня видеть или нет? Нет, потому что вот то, что мы видим, это все огонь солнца. Просто он не слишком яркий здесь. Но если его не будет, то не будет ничего видно, правильно? Глаза без огня не видят, они видят только огонь. И за счет огня функционирует энергия огня. Связано с энергией огня, зрение. Дальше, чувство вкуса. Связано с первоэлементом воды. Мы можем без воды что-то почувствовать вкус, нет? Воды нет во рту, пересохло, вкус чувствуется? Нет. Только в жидкой среде вкус можно почувствовать. Дальше запах. Связан с первоэлементом земли. Поэтому с помощью запаха мы диагностируем наш организм, потому что он соткан из материи, так? Первоэлемент земли означает материя, грубая материя. Поэтому диагностика организма, подходит что-то, не подходит организму, пищу мы определяем по запаху. Поехали дальше. Итак, веды выделяют, что существует. Весь этот мир имеет главные вещи. Самое главное, что есть в этом мире, перечисляю. Суть этого мира. Первое. Пять первоэлементов. Нет, первое – время, сила времени. Потом дальше. Три гуны материальной природы. Три силы – благость, страсть, невежество. Все соткано из них. Есть благостные деревья фруктовые, есть страстные, которые быстро, сильно растут, везде разрастаются. Есть невежественные, ядовитые. Все соткано из благости, страсть, невежества. Есть благостные места для жизни, есть страстные, есть невежественные. Благостное место – это лес, природа. Страстное место – это город. Невежественное место для жизни – это рядом с кабаком или вокзал. Видите, все соткано из этих сил. Просто надо в этом разобраться. Человек должен стремиться к благости в своей жизни. Благостная птица – лебедь, страстная птица – соловей, допустим, невежественная птица – ворона, благостная насекомая – пчела, страстная насекомая, допустим, шмель, невежественная насекомая – муха и так далее. Все это связано с этим. Дальше. Есть пять первоэлементов, мы разобрали. Есть три тонких составляющих мира. Ум, разум, ложное эго. Ум, разум, ложное эго. Есть 5 чувств познания и 5 способов действовать. 5 чувств познания, 5 способов действовать. Это говорят, что есть еще 5 объектов чувств. То есть для глаз есть форма. Мы видим формы глазами. Да? Для слуха есть звук. Для языка есть вкус. Да? Для носа есть запах и так далее. Есть 5 объектов чувств. И следующая вещь потрясающая. То, что является в этом мире законодательным. Все это является законодательной силой. то, что я сейчас перечисляю. Следующей законодательной силой, которую вам трудно даже просто себе поверить и признаться, являются наши желания. Вы даже не можете себе представить, насколько огромная сила это наше желание, насколько надо аккуратно чего-то желать. Это очень опасно. Смотрите, когда человек постоянно хочет секса, в следующей жизни он получает такую форму жизни, в которой он будет удовлетворять только это желание. Допустим, он для секса все время жил, он хотел секса. Он рождается, ну, обезьяной, допустим. Обезьяна 5 часов в день может сексом заниматься без проблем. И у нее нет половых расстройств совсем. И там очень классно все получается в теле обезьяны. Понимаете, то есть опасно. Допустим, хотел сильно выспаться, да? Пожалуйста, тело медведя. Полгода спим без всяких проблем. Полгода медведь спит. Представь, попробуйте 12 часов поспать. Тяжело, да? А полгода медведю по барабану. Кушать хотели, допустим, пожалуйста, в теле коровы. Корова весь день ест, не переставая, может весь день есть. И ночью пережевывает все еще. Тоже ест ночью. Во время сна даже ест. Нормально? Допустим, самая высокая мечта, высота, пожалуйста, в теле птицы. Летаем. Самолет не нужен. Искупаться хотели, пожалуйста, в теле рыбы, дельфина. Плаваем. Веды говорят, что все животные виды жизни предназначены для разных вкусов счастья жизни в этом мире. Каждая форма жизни дает свой неповторимый вкус счастья. В человеческой форме жизни это осуществить невозможно. Попробуйте полетать так, как птица в человеческом теле. Хоть машину вы сделаете, хоть дельтаплан. Все равно какие-то подобия будут, но чтобы как птица. Птица, она, знаете, она летит, летит, раз крылья сложила, падает. Потом раз опять полетела. Знаете, она как хочет, так и летает. Ей по барабану. И природа дала все в этом плане. А мы не можем так. Дельтаплан крылья сложил, до свидания. Дальше. Следующая вещь, которую надо знать, что она существует. Это чувство служения этому миру или чувство противостояния ему. Две вещи вот эти являются ключевыми в жизни человека. Или человек противостоит этому миру, или служит ему. Или он пытается войти с ним в гармонию, или он пытается его уничтожить. Служение миру дает счастье человеку, противостояние миру дает страдания. Следующая вещь, ключевая в нашей жизни. У нас есть ощущение счастья, и у нас есть ощущение страдания или состояние горя. Счастье, страдание. Теперь у меня к вам вопрос. Когда человек получает счастье? Человек получает счастье, когда его чувства соприкасаются с объектом его желания. А когда чувства не соприкасаются с объектом желания, он получает страдание. А бывает так, что человек чувства соприкасаются с объектом желания, но не чувствует его и тоже получает страдание. Я с детства полюбил халву с орехами и с маком, и воздавая ей халву, вкушал ее со смаком. Но, увы, увы, увы, я утратил вкус халвы. Чувство, халва есть, счастья нет. Понятно, да, система? Все очень просто. И мы ради чего живем в этом мире? Ради соприкосновения своих чувств с объектом счастья. Когда человек так живет, это признак невежества. То есть, понимаете, человек не понимает, что есть более высокие интересы в жизни. Интересы служения, интересы знания. Он живет просто ради того, чтобы насладить свое чувство и все. Это признак невежества. Мы должны победить невежество в своем сердце. Счастье тоже будет обязательно в этом случае. Потому что есть духовное счастье, есть материальное счастье. Материальное счастье возникает в результате соприкосновения с материальными объектами, а духовное счастье возникает в результате соприкосновения с духовными объектами. Соприкосновение с духовными объектами очищает существование человека, соприкосновение с материальными порабощает его. Веды объясняют. Допустим, я получила ребенка себе, хорошенький такой, любимый. Это хорошо. Но веды говорят, что сколько счастья ты получишь от этого ребенка, если ты просто хочешь им наслаждаться, не служить ему. Сколько ты получишь от него счастья, равно столько же ты получишь от него и страданий. Если много счастья, значит будет много страданий. Если ты не служил этому, служить означает ничего не желать для себя. Попытайся это понять. Есть два состояния жить. Первое состояние «я хочу себе». Второе состояние – я хочу отдавать, служить. Когда человек служит, он получает только одно счастье, больше ничего. Когда человек хочет себе, он получает столько, сколько счастья, столько страданий. Поэтому разумные люди, они стремятся к материальному счастью. Материальное счастье, веды говорят, приходит в этой жизни само собой, так же, как само собой уходит. Его невозможно ни поймать, ни... как это... Любовь негаданно наш грянет, когда ее совсем не ждешь. И каждый вечер сразу станет так удивительно хорош. И ты поешь. То есть это то, что как в этом мире происходит. Все негаданно происходит. Человек не знает, когда что произойдет. Поэтому нечего париться. Все нормально. Надо просто выполнять в жизни свой долг. И все приходит в свое время. Приходит страдание, значит, мы учимся мудрости, это хорошо. Время страданий, веды говорят, самое лучшее время в жизни, потому что время страданий человек становится мудрым. Время счастья – самое опасное время, потому что в это время человек тупеет. Он забывается, попадает в забвение. На чем ему париться? И так все хорошо, да? Ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Все, до свидания. Мозги, до свидания, все, до свидания. На недельку до второго я уеду в Комарово. Итак, когда все это вместе объединяется, это называется внешним полем деятельности, то, в чем мы живем. Вся Вселенная из этого соткана. Все, что здесь есть, все, что я перечислил, больше ничего нет. Что еще есть, скажите мне? Что есть? Машины? Машина – это комбинация пяти первоэлементов, соприкосновение наших чувств с объектом и так далее. Все. Все остальное – это вот комбинация всех этих вещей. Больше ничего нет здесь. И веды говорят, это все не то, ради чего мы здесь родились. Потому что мы родились ради внутренних отношений, внутренней жизни. Означает внутренний, означает духовный. Ко мне сейчас одна девушка подошла и сказала, вот как мне с мужем строить отношения? Мы друг с другом его не понимаем. И мы с ней 5 минут поговорили, и оказалось, что она никогда с ним отношения не строила. Потому что отношения строятся не бла-бла с человеком. Человек садится и начинает желать ему счастья. Просто наедине с собой. Он где-то там, а я ему желаю счастья. Устанавливаю с ним отношения в сердце. Веды говорят, отношения только в сердце строятся. Они не строятся с помощью бла-бла. Садись, будем базар вести. Не строятся так отношения. Во время базара люди обмениваются кармой. Если у одного настроение плохого, у другого тоже плохое становится. Они не могут ничего выяснить, потому что нет силы. Но когда человек садится и просто начинает желать всем счастья, он устанавливает с ним отношения. Все. Отношения устанавливаются с помощью внутренней жизни, а не внешней. Поэтому веды говорят, если человек внутренней жизнью не занимается, все остальное, вот это вот пустая трата времени просто.
1: За ребенком тоже так же?
0: Конечно. Да, молиться надо за ребенка. И вы станете сильной матерью, которая сможет ему в жизни помочь. Допустим, ребенком что-то случается, случиться должно. Вы не будете вот так вот орать, а будете молиться. У меня родственники разок ехали на Урал к родне. Я тоже с Урала, все нормально. Вот, ехали на Урал к родне. Родственники. Вот. Именно в православной. Именно в православной. Потому что если была именно другая, вы бы так именно и спросили. Если была именно другая традиция, вы бы именно так и спросили. Итак, ехали родственники в машине. Мы едем, едем, едем далекие края. Я в какой-то момент почувствовал, что они сейчас разбиться должны, прямо в эту секунду. Я уже тогда занимался духовной практикой, я сел вот так, сосредоточился, и начал сосредоточился на своем духовном учителе, и начал связь вот эту устанавливать между ними и им. И в какой-то момент так приложил силу, такой раз, облегчение наступило, и все, я встал, пошел. Приезжают, рассказывают. Едем по дороге навстречу, выезжает КамАЗ со встречной полосы. И со всей дури прямо в лоб. Они в кювет, он в кювет. Они дальше в кювет, он дальше в кювет. И разминулись уже там в кювете буквально вот чуть-чуть. И потом они полетели во враг и встали на все четыре колеса, выехали из оврага, поехали дальше. Так действует молитва. Никаких шансов у них не было выжить. Никаких шансов. Понятна система? Веды говорят, или человек живет просто на поводу у своих желаний и просто живет по карме, поэтому астрология тогда точно работает. Что такое астрология? Это наука, которая изучает влияние судьбы. Смотрите, все очень просто. Веды объясняют, все объекты имеют тонкое тело в этом мире. Пространство имеет свои направления. Каждое направление пространства имеет свой характер. Север имеет свой характер, юг свой характер, восток, запад свой характер. Тот, кто спит на юг, у него усиливается карма, влияние кармы головой на юг. Тот, кто спит головой на восток, у него увеличивается духовность. Спит головой на север, увеличиваются мистические силы. Спит головой на запад, у него увеличиваются материальные желания. Видите, я ее зацепил. Это называется как бы знание попало куда надо. Понимаете, есть такое понятие в ведах, это актуальное знание. Актуальное знание – это значит, что человек находится на котором уровне восприятия мира. Допустим, я говорил, что Бог как солнце, а мы как искорки. Никто не крикнул, давайте повторим, Олег Геннадьевич. Почему? Потому что это не актуальное знание. Вот. А когда я начал говорить про спать, то сразу это стало актуально. Вот это хорошо. Знание должно быть актуальным. Итак, смотрите, когда человек спит на восток, он увеличивает отношения с Богом, связь с духовностью увеличивает. Восток головой, да. Восток увеличивает связь с духовностью. И все духовное знание всегда с востока идет. Юг. Это направление увеличивает карму, влияние кармы на человека, обостряется судьба. Да, на юг человек спит. Вот, дальше. А когда человек спит на север, у него увеличивается тонкое восприятие мира. Он более тонко мир начинает видеть. Духов начинает видеть там, туда-сюда. Все. Кому-то надо, чтобы лечить, допустим, можно увеличивать тонкое восприятие мира для лечения. А если ты хочешь наслаждаться этим, как ко мне один молодой человек подошел, а как мне развить вот эти силы вчера? Я говорю, а зачем вам это надо? Он говорит, я хочу так же, как вы. Я говорю, ну это очень просто, говорю, развить. Надо, если ты хочешь так же, как я, делай так же, как я. То есть я ничего не развивал, я просто пошел и начал помогать людям. У меня в армии была такая ситуация, я был санинструктором. На третьем курсе меня взяли в армию, тогда брали еще. Я был санинструктором, вот. Передо мной стоит солдат, у него голова болит, ночь, таблеток нет. Медсанчасть закрыта. Я смотрю на него, а он на меня. Он верит, что я ему помогу, потому что я санинструктор. А он солдат с больной головой. И знаете, я вот просто взял вот так его за голову, вот так вот. И смотрю ему в глаза, вот так взял. Потому что я не знаю, что делать. Я просто взял его за голову вот так. Потому что она болит у него. Так стою и думаю, сейчас она пройдет. И я так держал, потом чувствую, по-моему, она уже не болит у нее. Минут пять мы так стояли. Я отпустил, она у нее не болит. Первый мой результат лечения. И я тогда задумался, что есть такие силы. Потому что мне хотелось ему помочь, я не знал, что делать. Взял просто в отчаянии его за голову и хотел, чтобы она вылечилась. Она вылечилась. Это означает, что когда человек действует в каком-то направлении, он развивает эти силы. Теперь чего молодой человек хотел от меня? Он хотел, чтобы у него все было. Как в анекдоте, знаете, в таком. Человек нашел джина, да, потер, вышел. Слушаюсь и повинуюсь. Он говорит, о, классно, я хочу, чтобы у меня все было. Тот, у тебя все было. Знаете, медицинский анекдот тоже. Бабушка к врачу приходит, 80 лет. Говорит, у меня что-то я не мочусь, сынок. Смотрит на него внимательно такой, поисследовал все. Говорит, ну у тебя кончилась моча уже 80 лет. Поэтому надо как-то потрезвее жить немножко. Я хочу, чтобы у меня все было. Не факт. На запад увеличивается материальное желание. Кто на запад кого тянет, у него увеличивается материальное желание. Он думает, что там жить лучше, на западе. Там больше материального счастья у людей, меньше духовного. Храмы все пустые стоят. На востоке все храмы полные.
2: Олег Геннадьевич, а это как-то можно привязать к фэншую?
0: Можно, конечно. То есть это знание о пространстве. Я вам сейчас даю основы. В Китае то же самое, что в Индии. Все то же самое. Я изучал китайский. Там то же самое, просто своими словами. Все то же самое. китайское знание, индийское, все там есть, иранское учение, то же самое. Все то же самое, просто по-своему чуть-чуть. Где-то углубляется куда-то. Дальше поехали. Значит, тоже это, в Китае есть 5 стихий. То есть все то же самое, понимаете, все то же самое. Дальше поехали, смотрите. Значит, итак, есть 4 стороны света. Солнечная система находится как диск в одной плоскости, так? Древние ученые разделили эту плоскость на 12 частей по 30 градусов. Они заметили, что движение планет, 30 градусов планета проходит, характер ее влияния на нас меняется коренным образом. Они чувствовали характер планет. Они этот мир чувствовали очень личностно, очень близко. Они чувствовали силу деревьев, чувствовали силу земли. Они чувствовали... И мы даже знаем, наши предки буквально там 100 лет назад фильм смотрели «Герцу Узала». Такой дяденька, который по лесу ходил, все знал, где лиса пробежала, где медведь, где кто живет. Он там как дома себя чувствовал. Он все чувствовал, понимал. Он говорит, ну что ты не видишь, здесь лиса была 5 минут назад. А тут его рядом с ним, говорит, я не вижу. Из города человек. Так люди древние, они все видели этот мир полностью. Они видели силу солнца, что она личностная. Они чувствовали направление пространства и все это описывали. Итак, солнечная система на 30 градусов разделили, получилось 12 знаков зодиака. Понятно? Каждый кусок пространства имеет свой характер. Планета вошла в этот кусок пространства, она взаимодействует вот с этим глубинной памятью, оттуда карма васана выходит, узелок кармы, и приходит день, приходит час, и даже тоненькую нить не в состоянии разрубить стальной клинок. Все. То есть судьба поменялась, понимаете, как действует судьба? Когда человек рождается, что значит рождается? Это значит, что он ушел из-под защиты энергии матери, кармы матери. Раз появился на свет, все. В этот мир весь сделал на нем отпечаток свой. В этот момент хлопок произошел в тонком теле. И через этот отпечаток человек всю жизнь будет воспринимать этот мир. То есть вот этот отпечаток, он коренным образом влияет на его отношения с людьми, и он дает ему развитие событий. Дальше начинаются периоды астрологические, пошли. И вот когда человек занимается духовной практикой, астрология начинает все меньше и меньше на него влиять. Потому что что такое астрология? Это связь планет вот с этой штукой. А разум что делает? Он увеличивает влияние духовной энергии, уменьшает влияние материальной энергии на судьбу. Понятно? Поэтому люди, которые занимаются духовной практикой очень сильно, карма на них особо не действует. Ему говорят, у тебя ничего не получится с женой. Он говорит, расслабься, у меня все получится. Астрологу. Это у тебя ничего не получится. Я знаю одного астролога, он изучал серьезно астрологию, мой знакомый. И решил найти себе самую идеальную совместимость. Он нашел такую совместимость, которую никогда в жизни не видел с девушкой. Объяснил ей все, она поняла, тоже не дура. Начали жить вместе. Прожили несколько дней, перессорились, расстались как злейшие враги. Знаю много семей, которые вообще несовместимы, живут нормально. Сначала было тяжело, они старались жить вместе, и результат хороший. Мне, например, астролог, тоже другой мой знакомый, предсказал, что я со своей женой жить не буду. И было очень тяжело сначала, а теперь все классно. Ну ладно. Поехали дальше. Итак, теория Пинда Брахман Даньяя. Закон Вселенной. Есть 7 психических центров. Они, я немножко неправильно сказал, сейчас я правильно скажу. Сатьялока, то есть вот эта вот верхняя самая чакра, связана с духовным миром. Когда человек настраивается на отношения с Богом, вот эта чакра связывает человека с Богом. Связь с Богом здесь находится. Когда человек настраивается на эту чакру, он уходит в духовный мир. То есть он живет для кого? Для Бога такой человек. Следующий тип жизни, когда человек живет для знания, он изучает, как правильно жить, и цель его жизни – знания. Он попадает, он уходит или на сатья-локу, или в духовный мир, да, верхняя чакра, все правильно. Следующий, когда человек изучает знания, он попадает на следующий уровень Вселенной, это тапа-лока, сахасрара-чакра, вот здесь находится. Связано со знанием и с аскезами. Для того, чтобы изучать этот мир, надо совершать аскезы. Почему? Потому что, допустим, если ты хочешь определить, можно есть мясо или нельзя, надо отказаться от мяса. Чтобы понять, можно мясо есть или нельзя, надо отказаться от мяса. Почему? Потому что, когда ты отказываешься от мяса, ты сравниваешь, что с тобой происходило во время того, как ты ел мясо и когда ты не ел. Почему отказаться от мяса? Потому что хочется. Для того, чтобы что-то узнать, надо убрать хочется. Вот, допустим, чтобы определить, должен человек только одной сырую пищу есть или нет, надо отказаться от вареной пищи. Я, допустим, отказался от вареной пищи и определил, что без вареной пищи некоторой категории людей жить нельзя. Сыроедение для всех подходит. У человека начинаются болезни, а есть категории людей, которым подходит только сырая пища. И их немного, таких людей, процентов 15, 10-15%. Большинству людей надо есть половина сырой, половина вареной пищи, а кому-то, может быть, чуть-чуть меньше, больше. Это можно изучить с помощью отказа. Если ты хочешь понять, как йога действует на организм, надо заниматься йогой, а это аскеза. Не так-то просто заставить себя это делать. Если ты хочешь понять, как закаливание влияет на организм, надо закаливаться. Понимаете, то есть знание всегда человек получать может только через аскезу. Просто прочитал, закаливание это полезно. Это знание или нет? Нет, оно не вошло в разум. Ты не можешь этим пользоваться. Ты не можешь использовать это в жизни. Допустим, как понять, можно изменять или нет? Надо стараться не изменять. Потому что если ты не изменяешь, тогда ты начинаешь понимать, что происходит с теми, кто изменяет. Видите, для того, чтобы что-то понять, надо отказаться от своего желания. Потому что хочется-то всегда чего? Изменять хочется. Хочется чего? Вставать поздно. Хочется обожраться на ночь. Хочется лезть позже. То есть человек всегда стремится к саморазрушению в жизни. А знание, что делает человеком, оно его настраивает на правильный лад. Поэтому удовлетворение своих чувств приводит всегда к разрушению, а знание всегда направляет человека в нужном русле, правильно. И это тоже счастье, не то, что человек несчастный очень от того, что он рано встает. Я, допустим, счастлив от того, что рано встаю. Просто это счастье надо заслужить, надо понять, что это так. Когда человек осознает это, тогда он и счастлив становится уже. Вот, допустим, я рано утром вставал, у нас был фестиваль благости, ехал на велосипеде молиться. И в это время кое-кто занимался цигуном на берегу холодном реки. Вот так вот. И потом они все шли в холодную воду. Я такой на велосипеде в это время. Хотя там классно было в холодной воде, потому что я закалюсь, я знаю. Но в это время я не был настроен на это. Я, ну как бы, не получил это знание. Почему? Потому что я не занимался цигуном в это время с ними, не шел в холодную воду. А для того, чтобы это делать, надо было сначала горький вкус почувствовать. Надо было сначала заставить себя это делать. Я правильно говорю? Или сразу сладкий получается? Тяжело сначала. Итак, видите, очевидно. А, еще перескочил же. Не все разобрал, да? Ну, он все перепутал. Давайте сначала. Духовный мир находится вне чакр. Вне чакр. Сахасрара связана с тапалокой. Джнаналока, планета знания, связана с саджна-чакрой. Вот здесь знание находится. Все правильно. Джнана-чакра вот здесь находится. Сознанием. И человек попадает на джнаналоку. Вот. Джнаналока, аджна-чакра. Дальше. Махарлока, вишудха-чакра. Вот здесь вот вишудха-чакра находится в области горла. Она связана с управителями Вселенной. Махарлока. Маха означает великая. Великая галактика. Там великие личности живут. Правители Вселенной. Дальше. Свар-лока. Свар означает рай. Анахата-чакра. Когда человек с сердцем своим правильно живет, он удовлетворяет своим сердцем окружающих людей. Он попадает туда, где Макар Телят Непас. То есть он попадает в рай, то есть там хорошо все. Надо делать, надо понять, что такое любовь. Что любовь это не наслаждение, и что ты вот ты мне улыбаешься, тогда вот у нас все будет хорошо. Не будешь улыбаться, все будет плохо. Это не любовь. Любовь это когда ты сама улыбаешься. И не ждешь улыбки от близкого человека. Она приходит как награда к тебе. А мужчина сам просто уважает свою жену. За то, что он уважительно к ней относится, она его начинает потом уважать со временем. Вот это называется любовь. Все остальное это понты кидать просто. Ругаться друг с другом, постоянно выяснять отношения, это не любовь. Бувар-лока, манипура-чакра, вот здесь вот находится. Когда человек выполняет долг, свой долг в своей жизни, честно живет, он попадает на одну галактику выше, на следующий уровень. И бур-лока, это сватхистана-чакра. Когда человек живет интересами своей семьи, старается построить дом в своей жизни, вырастить деревья, вырастить детей, то он опять рождается на земле в следующей жизни. И когда человек живет желаниями секса, желаниями обожраться, обоспаться, когда он живет в личных интересах, бухает, курит и веселится, он попадает на 7 уровней адских планет. В зависимости от того, сколько он бухал, сколько сексом занимался, там все, градации есть свои. Связано с самым нижней Муладхары чакры. Goodbye, America. Происходит потом. Чем они занимаются там?
3: Они же все правят.
0: Ну и?
3: Как они правят?
0: Как они правят вами? Они издают законы этого мира, то есть следуют таким законам. Как они правят? Вот, допустим, у вас случилось что-то в жизни, да? Заклинило. Почему заклинило? Вы не хотели. Кто-то управляет всем этими процессами. Если бы не управляли, то зачем же заклинивало бы? Причина. Есть во всем причина. Понимаете, этот мир соткан из причины и следствия. Здесь нет просто хаоса, как мы думаем. Все имеет свою причину. Мы не зря сюда попали, на эту землю. Мы не зря так живем, как мы живем. Все имеет свой закон. Этот закон, законом управляют личности, которые находятся в этой вселенной. Смотрите, есть разные уровни развития личности. Мы говорили с вами, сон без сновидений, деревья, просто дерево просто стоит, ему все по барабану. Он не знает, что вокруг происходит. Собака, следующий уровень развития, сон со сновидениями. Собака знает, что ей надо, но она все равно не видит, как этот мир устроен. Она даже не знает, где она живет, в каком городе, в какой стране. Она просто знает, где пожрать можно здесь и все. То есть у нее только личные интересы. Смотрите, веды как объясняют. Чем больше душа окружена эгоизмом, тем меньше она ориентируется в пространстве. Смотрите, сейчас объясню. Вот то же самое знание, классификация, только по-другому объясняется. Смотрите, когда душа скрыта от этой жизни, как ребенок скрыт в утробе матери, он ничего не видит, не чувствует, он полностью скован. Это жизнь деревьев. Жизнь, сон без сновидений, во тьме, жизнь во тьме. Дальше, следующий уровень. Как зеркало закрыто грязью, и человек еле-еле видит свое отражение, это же животная жизнь. Они еле-еле понимают себя. Иногда собака видит себя в воде и начинает гавкать на себя. То есть она думает, что другая собака. Она себя не понимает. Понимаете? И точно так же, как огонь от огня поднимается дым, это человеческая форма жизни. То есть, смотрите, чем больше эгоизм окружает душу, тем меньше мы соображаем, что происходит вокруг. Вот насколько человека окружает эгоизм? Насколько он окружает? Сейчас я вам объясню. Вот смотрите, мы не понимаем, что этот мир управляем. Нам кажется, что мы управляем здесь всем. Один великий ученый русский сказал знаменитые слова. Нам не нужно ждать милости от природы. Взять их у нее – наша задача. Великий человек непростой сказал, ученый великий сказал. Это наш уровень сознания. Понимаете, взяли вот от Орала, взяли милости, высох. Пол Казахстана вымерло. Вот, очень хорошо берем милости от природы. И потом все вымирает вокруг. Потому что мы не знаем, что здесь все имеет свои законы и очень четкое гармоничное сочетание. Мы не знаем, как этот мир живет. Смотрите, что мы изобрели. Мы изобрели город, в котором кто живет? Малоимущие. Чуть-чуть побогаче человек. Где он живет? На природе. Где никто ничто не строил. Дальше мы изобрели переработку продуктов питания. Если человек побогаче, чем он питается? Натуральными продуктами, непереработанными, мои хорошие. Видите, все, что мы делаем, это только оскверняет жизнь. Мы здесь ничего хорошего ведь не сделали на этой земле. Мы все только портим. Что мы хорошего сделали, скажите? Что мы вот сделать такого, чтобы земля от этого расцвела? Если мы ее трогать не будем, веды говорят, если землю человек не будет просто трогать лет 30, наступит рай. Вот просто трогать не будет, все вырастет вокруг, расцветет и все станет классно. Просто трогать не будет и все. Так человек должен жить, он должен аккуратно к этой природе относиться, ничего здесь не портить. Все, можно так жить, если мы домики деревянные построили, в дереве жить лучше всего, пожалуйста. И природе хорошо, и нам. Что мы строим? То, в чем сами давимся потом. Почему? Потому что нет знаний. У нас нет знания, как здесь жить. Это наш уровень сознания. У нас вот эгоизм покрыт так, что мы не знаем, что этот мир имеет свои законы, раз. Мы не знаем, что есть следующая жизнь, два. Мы не знаем, что есть Бог, три. Мы не знаем, что есть совесть. Мы почему не знаем, что есть? А я сначала поступил, а потом думаю, да все будет нормально. Потому что я не знаю, что есть совесть. Я не знаю, что она есть. У меня нет знаний. Если бы было знание, я бы так не поступал. Видите, это наш уровень сознания, развития. Мы такие вот. Понятно, да, система? Но человек может иметь, развиться на другой уровень сознания. У него есть совесть, у него есть понимание, что есть следующая жизнь. У него есть понимание, что управление идет этой землей. У него есть понимание, что здесь все не случайно. У него есть понимание, что природа создана идеальным образом. Мы не лучше не сделаем. Вы говорите, мы развились. В чем мы развились? Мы лучше природу сделали? Все только и говорят о том, что экологическая катастрофа идет от нашего развития. Развитие означает, природа расцветает, это развитие. Когда она все рушится, это не развитие, это деградация называется. Понятна система? Идем дальше. Теория тридоши. Тридоши. Три доши или доша, если не по-русски сказать, по-санскрит. Это очень большая тема, мы не будем в нее углубляться, я просто вам саму суть скажу этой темы. Вот смотрите, у нас есть ложное эго, которое все портит нам в жизни, все портит со всех сторон. Например, что такое боль? Что такое боль? Если человек сильно привязан к коже, допустим, думает, о, кожа, чтобы она была красивой. Что с кожей происходит? Туда заходит ложное эго, и кожа становится очень чувствительной. Чем чувствительнее кожа, тем больше на нее влияют разные факторы природы, и чуть-чуть что-то не так, она раз начала краснеть или болеть. И человек целыми днями только с кожей занимается со своей. Почему? Потому что он туда вложил сложное эго много и целыми днями только кожей занимается. Все, больше нечем заниматься ему в жизни. Если как бы ты думаешь только о геморрое, вот только о геморрое, будешь начать в геморрое жить. В полном геморрое будешь жить. Геморрой будет большим, таким красивым, и ты будешь в нем жить всю жизнь. Смотрите, как интересно, ложное эго проникает в разные части тела. И это физиологически может происходить, а может происходить просто в результате невежества. Допустим, смотрите, у женщины ложное эго проникло в кожу и сделало ее красивой. Это хорошо или плохо? Хорошо. Поэтому женщина должна спать на мягком, а не на твердом. Она должна носить более нежную одежду, а не грубую. И ее надо трогать аккуратно. Женщину. Таковы законы отношений женщины, потому что так создала природа, и это правильно. Теперь смотрите, у мужчины ложное эго проникло очень сильно в прану, праническую оболочку тела, психическую энергию. Поэтому смотрите, как интересно. Допустим, мужчина, если чего-то захочет, он будет делать это целый день. Но если его чего-то заставить, допустим, жена, муж говорит, слушай, пол подмети, и он такой... Хотя пол подметать это раз, но там вроде бы там что, ну чуть-чуть метлой помахал, он больше там кирпичи таскал. Метлой помахать это вообще там или просто тряпочкой. И он как пол моет посередине комнаты там, помыл пол. Зачем? Потому что ему как бы в этот лезть под этот, ну под стол это вообще как бы он потеет как бы. Меня жена попросила нарезать огурец на салат. Я такой, ну, режу такой, ну, нормально режу на салат. И она говорит, надо мелко резать, и показала так. И я такой встал, и я реально потеть начал такой. Мне очень сложно было. Потому что эгоизм мужчине в пране находится. Вот если бы он был поваром, он бы эти огурцы шугал только так. Потому что ему нравится, она нарезал. Понимаете? Но так как он как бы направлен на другое, управлено на другое направлено, поэтому закон такой. Мужчину не надо дергать по мелочам. Если 20 гвоздей накопилось, попросить один раз, он все забьет сразу. И все. Видите, есть законы отношений с человеком в зависимости от того, где эгоизм находится. Допустим, у женщины эгоизма очень много в уме. А ум означает законы все, которые существуют в этом мире, отношений, поэтому женщина создает отношения. Она чуть-чуть, допустим, женились уже. Вот она мужу говорит, так разговариваем, вот так в семье, ходим вот так, смотрим друг на друга вот так. Все лежит вот здесь, это здесь не лежит, и понеслась. И рано или поздно он такой уже полностью в законах ее как бы живет, он уже рыпнуться даже не может. Она говорит, у нас какие правила? А ты что делаешь? Видите, согласны, да, женщины? Нет? Поэтому две женщины вместе жить не могут. Разные, допустим, две девочки поселились вместе, студентки жить вместе, все, конец отношений. У меня сестра поселилась своей подружкой любимой, всю жизнь дружили с детства, стали лютыми врагами через полгода. Женщины делят территорию, они не могут как бы... Это называется эгоизм в уме. У мужчины эгоизм в разуме. Так как эгоизм в разуме, поэтому мужчина на что-то нацелен, как паровоз. Паровоз можно свернуть с дороги, нет? Нет. Поэтому мужчина вот это на что-то нацелен, и он идет. Единственный способ, что можно сделать? Можно постепенно переставлять рельсы. И заметно. Аккуратненько переставляем рельсы. И потом мужчина уже так уже едет в другом направлении. И жене говорит, я сам хотел так жить. Она ему рельсы переставила аккуратно, он сам хотел так жить. Это мужская природа такая. Ужас. Женская тоже ужас, не волнуйтесь, все нормально. Попробуйте с женщиной пожить вместе, поймете, что такое, что уже ужас. Ну ладно, все нормально, эгоизм всегда ужас. Веды говорят, куда бы эгоизм ни проник, всегда он несет за собой страдания. Поэтому человек должен победить эгоизм. В этом смысл человеческой жизни заключается. Больше нет другого смысла. Знание заключается в том, чтобы победить эгоизм. Научиться жить не для себя, не для своей природы, а для чужой. Три доши. Почему я об этом сказал? Потому что три доши связаны с эгоизмом. Смотрите, движение первоэлемента воздуха. Смотрите, первоэлемент эфира никак не связан с дошами, потому что он создает пространство. Первоэлемент земли никак не связан с дошами, потому что он создает грубое тело, которое находится в этом пространстве. А дальше три подвижных первоэлемента. Первоэлемент воздуха создает движение, первоэлемент воды все объединяет, первоэлемент огня все меняет. Так? Смотрите, соединение эгоизма с первоэлементом воздуха создает дошу вату. Что такое доша ваты? Это плохое, грубое движение праны в организме. Грубое движение праны в организме что делает? Давайте перечислять. Вот прана, допустим, грубо движется в спине. Что происходит? Заклинила спина, да? В кишечнике прана грубо движется, что происходит? Заклинил кишечник. В мозгах прана грубо движется, что происходит? Голова заболела. Видите, то есть все виды боли в организме, спазмов, особенно там, где много, особенно в тех частях тела, с которых связано с движением. Что у нас связано с движением? Ну-ка думаем головой.
2: Мышцы.
0: Там скапливается доша вата. Дальше кишечник с внутренним движением связан, желудок с движением связан. Так там скапливается доша вата. Легкие, да, связаны с движением, постоянно дышат. Там скапливается доша вата. Понятно, да? Доша вата всегда скапливается с тем, что движется. Движение. Мысль движется, значит там скапливается доша вата. Как она там скапливается? Что с мыслью происходит? Она скакать начинает. Подумал об одном, раз об другом, раз о третьем. Не может сосредоточиться. Так как эгоизма у женщин больше в уме, поэтому у кого мысли больше скачут? У женщин. А у мужчин в разуме эгоизма больше. Поэтому что с мужчин происходит? Как надену портупею, все тупею и тупею. Ну то есть мужчины, они или вверх, или вниз. Ну то есть эгоизм в разуме означает до свидания. Прапорщик, товарищ прапорщик, надо поезд остановить. Мы не успели на поезд. Поезд стой, раз, два. Эгоизм в разуме означает тупость. То есть или разум у человека в сердце появляется, или тупость, одно из двух. Итак, доша вата. Доша вата означает связь эгоизма с праной. Лечение доши ваты. Лечение доши ваты означает разъединить эгоизм от праны. То есть, когда человек трудится с любовью, раз, доша вата уменьшается. Когда человек занимается контактом с природой, то есть пранаяма, дыхательные упражнения, объединение с природой, он как бы служит природе, гармонию с ней вступает. Доша вата облегчается, так, уменьшается. Доша вата уменьшается, когда человек увеличивает количество огня в организме. Маслянистая пища уменьшает дошу вату. Солнце уменьшает воздух, да? Когда солнце восходит, что происходит? Огонь увеличивается. Когда очень жаркая погода, тишина, да? Ветра нет, тишина. Как только холодает, сразу ветер начинает дуть, так? Так же у нас внутри. Бывает жаркая, бывает холодная погода. Холодная погода означает доша вата. Жаркая погода означает доша питта. Ну, если сильно жарко. Нигде не должно быть лишнего у нас в организме. Какие еще способы мы знаем лечения доши ваты? Выпустить ее наружу просто, клизма. Берем просто, делаем клизму, и вся дурь выходит через кишечник. Раз, и все, и тишина, и спокойно стало сразу. Омовение. Вода успокаивает душу вату. Человек омылся, раз, ему спокойно стало, расслабился. Контрастный душ. Горячий, холодный, раз, душа вата успокоилась. Баня уменьшает душу вату. Вареная пища уменьшает душу вату. Маслянистая пища уменьшает душу вату. Теперь еще раз, что такое душа вата? Это спазмы во всем организме. Раз. Боль во всем организме. Два. Это напряжение во всем организме. Три. Бессонница. Четыре. Суета в мыслях. Пять. Когда то хочется кушать, то не хочется. Когда огонь пищеварения не горит правильно. Когда ветер дует, огонь задувается, да? Огонь пищеварения не горит правильно. То хочется кушать, то не хочется. Жена мужа просит, принеси, пожалуйста, яблочко. Купи яблочко. Яблочко купил. Не хочу яблочко, хочу грушу. Это означает, огонь пищеварения непостоянный. Душа вата может быть также в разуме и в уме. В уме душа вата памяти не хватает, не запоминается ничего. В разуме душа вата то одно начал делать, то другое. Суета. В разуме душа вата то женюсь, то не женюсь. Сегодня женюсь, завтра уже не женюсь. Душа вата в разуме, знаю. В разуме как душа вата убрать? С помощью хатха-йоги. Под поза лотоса, под масана, концентрация внимания, молитва. В памяти нужно тоже себя гармонизировать с природой, цигун, пранаяма. Память тоже успокаивается. Об омовениях, рано вставать, память спокойной становится с утра. Потому что когда человек поздно встает, у него по-другому начинает. Поздно ложится спать особенно. Вот когда человек поздно ложится спать, у него память разрушается. Надо вовремя спать ложиться. Не надо на ночь смотреть дефективы. По кабельному телевидению. Или кабельному, правильно, как? Я уже забыл. Так, дальше идем. Доша пита. Да, позднее укладывание ко сну нарушает душу вату. Позднее вставание нарушает душу питу. Нарушает означает увеличивает. Всегда, то есть доши всегда, они нарушаются только к увеличению. То есть, если плохого воздуха мало в организме, это хорошо. Потому что, еще важно знать. Важно, я забыл одну вещь сказать, важно. Смотрите, если у человека много энергии, это доша вата или нет? Нет. Нет. Смотрите, есть еще прана. В организме есть прана. Это энергия воздуха хорошая, без эгоизма. Когда человек с любовью трудится, у него много энергии. Вот, допустим, есть люди, которые постоянно, нет у меня сил работать, нет у меня сил работать. И у них энергии нет постоянно, они такие несчастные ходят. Все плохо. Вот почему? Потому что у них не хватает праны. Почему не хватает праны? Потому что нет желания, нет любви к труду. Когда человек с любовью трудится, у него появляется прана, и в это время у него все хорошо становится. Много дел можно сделать, потому что нет любви. Есть любви к труду, любовь к труду, праны много. Нет любви к труду, праны мало. Значит, что прану дает? Любовь к деятельности. Вот если ты хочешь, допустим, выучить экзамены, надо что сделать сначала? Полюбить предмет или преподавателя, или просто, что-то полюбить с этим связано. Иначе ты никак это не выучишь, бесполезно. Понятно, да, система? Иначе прана не войдет. Прана – это не моя энергия. Это энергия, которая приходит из космоса. Приходит, когда мне это надо. Когда мне это надо, когда я люблю это. Да? Тогда от человека приходит прана.
4: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Так, первый признак авторитетной традиции. Она должна выдержать проверку времени. То есть она должна быть основана не 5 минут назад. Потому что шел сантехник дядя Вася из 5-го этажа, ему на голову упал кирпич. В этот момент он прозрел и стал, я осознал, что является ведуном в 15-м поколении. И понеслась. В основном все сводится к отъему один знак у населения в этом случае. Все остальное, естественно, просто бутафория. Итак, первое. Традиция должна выдержать проверку временем. Почему? Дело вот в чем. Скажите мне, пожалуйста, материальное время, время, которое вот действует в нашей Вселенной, что оно делает? Оно выполняет всего-навсего одну функцию, по большому счету, в конечном счете. Что оно делает здесь? Разрушает все. Вы заметили? Оно все разрушает. С течением времени здесь все рушится. Рушится наше тело, рушатся квартиры, машины, дома. Все рушится. И также рушатся культуры. Заметили, сколько культур было до нашей цивилизации? Огромное количество, очень высокоразвитых. Что с ними произошло? Они все были уничтожены. Вы что, думаете, наша цивилизация будет вечной? Не беспокойтесь, мы позаботимся об этом. Под влиянием времени все произойдет. В нужное время мы тоже, наша культура тоже канет в небытие. Это неизбежно. Здесь нет ничего вечного. Потому что время, материальное время, оно заботится о том, что в нужное время все должно быть уничтожено. Все вот эти 3 стадии бытия, рождение, развитие и разрушение, обязательно должны происходить. И на уровне отдельных человеческих жизней, и на уровне целых цивилизаций, миров и всей Вселенной. Все действует циклически. Но если духовная традиция содержит в себе духовное зерно, она не будет уничтожена. Почему? Потому что духовное зерно не находится под влиянием материального времени. И именно поэтому традиция становится вечной. Она никуда не девается. Поэтому скажите мне, пожалуйста, христианство – это духовная традиция или нет? Никаких, нет сомнений. Почему? Она 2000 лет живет. Основное писание, допустим, Новый Завет, это что такое? Ну, скажем так, пересказ слов Господа Иисуса Христа и его учениками. Так? Но духовное зерно есть в нем? Есть, конечно. Теперь дальше. Второй признак. Этот признак является необходимым, но он не является достаточным. Дело в том, что проблема заключается в том, что в священные писания можно трактовать как угодно. Как угодно. И не поддается исчислению количество мошенников, которые паразитируют в священных писаниях, пытаясь нажиться на Боге. Поэтому вторым признаком авторитетности духовной традиции является то, что она давала в прошлом и дает в настоящем святых людей. Кто такой святой человек? Святой человек – это тот человек, который шел этой традицией и дошел до Цугунья. Стал святым, осознал себя как душу.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. –

0: Если у человека вот эта есть способность разбираться и идти до конца, как все устроено, если он идет дальше, ну, в смысле, действительно разбирается, то ему надо разбирать о том, а на каких принципах устроен этот мир. Но если ты такой умный, почему ты такой несчастный? Если ты такой умный, почему ты такой печальный? Почему ты не узнал, а где же счастье? Почему же ты не узнал, а на каких, по каким принципам надо жить, чтобы быть счастливым? Куда же ты используешь свой интеллект? Это же глупо.
1: А может, он счастливый?
0: А?
1: А может, он счастливый?
0: Тогда надо у него спрашивать, как ты стал счастливым. Если он несчастный, то тогда куда ты тратишь свой интеллект? Итак, этих людей, которые, вот есть интеллект, если они правильно им пользуются, мудрость используют правильно, они начинают узнавать принципы этого мира. И они точно догадаются до того, что в этом мире есть этот принцип отдавания. Что чем больше человек проявляет эгоистические какие-то тенденции, тем труднее ему жить в социуме, тем труднее вообще как-то ему испытывать счастье. Есть такой момент?
2: Предназначение – это отдавать все, что на благо общества.
0: Подождите, я сейчас скажу точно. Сейчас я скажу точно, что для него означает. И вот таких людей, вот если человек вот так использует свой интеллект, он начинает исследовать эту тему, то в нем, если он узнает эти принципы, то это будет проявляться внешне, в том, что у него будет проявляться качество определенное. Качество. Ведь если ты умный, то где твои качества? Если ты знаешь, что пить водку нехорошо, почему же ты ее пьешь? Значит, ты не понимаешь этого. А если ты ее понимаешь, то тогда ты не пьешь. Да ведь? А если человек это делает, если он говорит, хамить это плохо, почему ты хамишь? Значит, ты не понял это. То есть знание всегда проявляется в качествах человека. И вот эти люди, которые, и сейчас я произнесу, в чем же предназначение интеллектуальных людей? Предназначение интеллектуальных людей, у которых есть вот эта вот склонность к познанию, суперсклонность. Но если он эту склонность использует для того, чтобы жить по принципам вот этим вот духовным и показывать всем пример, что это правда, то тогда он свое предназначение проявляет.
1: На благо.
0: А?
1: На благо.
0: На благо что?
1: На благо.
0: Смотрите, еще раз. То есть, вот сейчас какая проблема бывает? Я давал лекцию, и все понимают. Все понимают о том, что хорошо было бы следовать каким-то заповедям. Не каким-то, а понятно каким. И почему-то не следуем. Я говорю, а почему мы не следуем? Ну, как-то трудно. А что трудно-то? Да непонятно, просто трудно. А вот если рядом был бы человек, который бы этому следовал, был бы счастливым, было бы легче? Конечно же, было легче. Так вот, предназначение вот этих людей в том, чтобы жить по этим принципам и показывать всем, что это правда. Своим поведением, своим примером, счастьем, что оказывается, счастье не в том, чтобы жить, питаясь там свое тонкое, грубое тело, да, исполняя свои желания, что оказывается, счастье в том, чтобы жить по принципам вот этим вот чистоты, аскетизма, милосердия. Сейчас скажу об этих принципах. И вот это его предназначение. И вот такого человека, вот только такого человека.

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: Сегодня и сейчас будем желать всем счастья. Все сели прямо. Будем повторять: я желаю всем счастья. И нужно это для того, чтобы очистить свое существование. Контакт сейчас произойдет между всеми людьми. Мы сейчас включим православную музыку, потому что большинство обычно православных людей. Будем слушать внимательно голос того, кто поет, и в его настроении, в его сознании повторять: я желаю всем счастья. Таким образом, мы в общее настроение войдем и почувствуем отдых в сердце, нам легче станет.

0: Я желаю вам всем счастья, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Всего вам самого доброго. Спасибо.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Я хочу вас спросить, а какой результат незнания, или мы говорим невежество? Какой результат невежества? Страдания. А какой результат знания? Счастье. Простой пример. У вас заболел живот, да? Ну, что-то в животе заболело. Вы не знаете, что, правильно, как правило? Не знаете, что-то болит. Что вы делаете? Страдаете. Вы приходите на площадку к соседке, тете Вале, и говорите: тетя Валя, что-то живот болит. Она говорит: о, я уже давно выписываю газету «Здоровый образ жизни». Там написано 1001 рецепт, как лечить живот. Я завариваю лучшие мухоморы. Специально в полнолуние выхожу в лес на особой полянке, перевернувшись 3 раза через голову, я собираюсь мухоморы, настаиваю. Вот, как помните у Филатова, скушай заячий помет, он ядреный, он проймет. Говорят, полезнее меду, хоть по вкусу и не мед. Понимаете, да? И она говорит: о, все, и вы пьете этот мухоморчик, а чуть живот как-то не проходит. Как помните про раненого лося, да, которого ранили, он говорит, такой пьет воду: я все пью и пью, а мне все хуже и хуже. Вот в этом смысле. Ну, вы думаете, ну ладно, что-то бабушка как-то не угадала с мухоморами. Приходите к дяде Васе. Дядя Вася говорит: да без вопросов. 200 грамм водки на голодный желудок все лечит. Все дезинфицирует внутри. У тебя же микробы там просто. Всем известно, что причина болезни – это микробы, вирусы, правильно? И вы начинаете с дяди Васи по утрам микстуру-то принимать. Что происходит? Опять ситуация с лосем, да. По вашим действиям вы можете понять, вы практикуете знание или невежество. Критерий есть очень простой. Знание ведет к счастью, к освобождению от страданий. И если освобождение от страданий не происходит, значит, вы практикуете невежество, незнание, информацию. Информация всегда разрушает. Может множество быть методик. Например, граната является хорошей методикой разрушения. Если дать ее неквалифицированной личности, обезьяне, обезьяна станет самой сильной обезьяной на свете, среди других обезьян. Но на сколько? На 4 секунды. 4 секунды, пока выдернула чеку, граната не взорвалась, она самая сильная обезьяна. После чего происходит что? Методика сама разрушает эту обезьяну. Правильно? И если мы практикуем методики и не понимаем, как трансформировать информацию в знания, эти методики разрушают нас же самих. Поэтому происходит, когда люди занимаются йогой или практикуют какое-то знание, когда они это делают, не знают, как трансформировать информацию в знания, всем говорят: вот делайте так, вот делайте так, вот такие позы. Вы начинаете практиковать, а после у вас обнаруживают очень-очень много заболеваний. Вы знаете, что в 80-е годы был бум, когда в Америке, там в 70-80-е годы, в Америке люди приходили к врачам массово. Они в 60-е, в 70-е начинали заниматься йогой. И после этого приходили с серьезными искривлениями позвоночника, с разрушением иммунной системы, с разрушением костной системы. Потому что они практиковали информацию. Они не практиковали знания. Я вас убедил, что это очень важно понять, как информацию трансформировать в знания. Убедил? Здорово.

Со вдохом встаньте на носки. Руки поднимите через стороны вверх, над головой. Соедините ладони. С выдохом одновременно опустите пятки на пол, руки вдоль тела. Повторите упражнение 5-7 раз. Наблюдайте за дыханием.

Встаньте прямо. Согните ноги. Руки положите на колени. Начните совершать круговые движения коленями против часовой стрелки. Повторите упражнение 5-7 раз. Затем сделайте упражнение в другую сторону –

Встаньте прямо, ноги вместе. Дыхание ровное, спокойное. Поставьте ноги широко, носки смотрят в стороны. Слегка присядьте. Руки положите на бедра. Делайте перекаты с одной ноги на другую. Повторите упражнение 15-20 раз. Наблюдайте за дыханием.

Затем поставьте ноги на ширине плеч. Стопы параллельно друг другу. Руки на поясе. Делайте круговые вращения бедрами по часовой стрелке. Повторите упражнение 7-10 раз.

Затем опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поднимите правую руку. Отведите ее вперед, вверх, назад. Начните круговое вращение, разминая плечевой сустав. Сделайте упражнение 3-5 раз. Затем сделайте то же самое движение левой рукой.

Теперь сделайте круговые вращения обеими руками. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем опустите руки вдоль тела. Встаньте прямо. Ноги вместе. Делайте круговое вращение головой по часовой стрелке, разминая мышцы шеи. Повторите упражнение 3-5 раз. Затем сделайте движение в другую сторону. Делайте круговое вращение головой против часовой стрелки. Повторите упражнение 3-5 раз. Встаньте прямо. На вдохе поднимите руки через стороны над головой. На выдохе плавно наклонитесь. Ноги прямые. Головой тянитесь к коленям. Затем приподнимите спину и подбородок. Пальцы касаются пола. Ноги прямые. Присядьте. Ладони поставьте на пол и отведите ноги назад. Расположите тело на четырех опорных точках. Вытянитесь в одну линию. Запястье под плечом. Согните руки в локтях и опустите корпус к полу. Выпрямите руки и прогнитесь назад. Подбородок тяните вверх. Ноги на ширине плеч. Затем поднимайте таз вверх. Пятки опускайте к полу. Носки направьте внутрь. Ладонями упирайтесь в пол. Сделайте подшаг вперед, наклон стоя. Поднимитесь. Вытяните руки вверх и соедините их на уровне груди. Затем опустите руки. Поставьте ноги широко, параллельно друг другу. Согните левую ногу и поверните стопу на 90 градусов влево. Правую стопу заверните слегка внутрь. Поставьте левую ладонь рядом с левой стопой, с внутренней стороны бедра. Поднимите правую руку вертикально вверх. Пальцы вытянуты. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию.

Затем поднимите корпус, выпрямите левую ногу, опустите руки вдоль тела, согните правую ногу и поверните стопу на 90 градусов вправо, левую стопу заверните слегка внутрь, поставьте правую ладонь рядом с правой стопой, с внутренней стороны бедра, поднимите левую руку вертикально вверх, пальцы вытянуты, взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайтесь верхним боком от стопы до руки в одну линию. Затем поднимите корпус, выпрямите правую ногу. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. Поставьте ноги широко. Поверните левую стопу влево на 90 градусов. Правую стопу заверните слегка внутрь. Согните левую ногу. Левой рукой упритесь в голень. Медленно разогните левую ногу. Правую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец правой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Повторите то же самое в другую сторону. Поверните правую стопу вправо на 90 градусов. Левую стопу заверните слегка внутрь. Согните правую ногу. Правой рукой упритесь в правую лодыжку. Медленно разогните правую ногу до ощущения натяжения бедра. Левую руку поднимите вверх. Взгляд направлен на большой палец левой руки. Дыхание ровное, спокойное.

Затем поднимите корпус. Опустите руки вдоль тела. Соедините стопы. На выдохе согните ноги, будто садитесь на стул. На вдохе поднимите руки через стороны вверх. Стопы плотно прижаты к полу. Колени находятся над носками. Спина и руки образуют прямую линию. Грудная клетка раскрыта. Дыхание ровное, спокойное. Вытягивайте спину от копчика к макушке.

Затем выпрямите ноги. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги на ширине плеч. На выдохе медленно наклоните корпус вниз, как можно ниже к ногам, до того места, куда безболезненно можете опустить ладони. Упритесь руками. Дыхание ровное, спокойное.

На вдохе медленно поднимите корпус. Соедините стопы. Сядьте, скрестив ноги. Спина прямая. Поставьте правую ладонь на пол справа от тела. Поднимите левую руку и наклонитесь вправо. Затем поставьте левую руку на пол. Поднимите правую руку и наклонитесь влево. Продолжайте движение. Ягодицы плотно прижаты к полу. Дыхание естественное.

Затем сядьте прямо. Положите запястья на колени. Соедините большие и указательные пальцы рук. Повернитесь вправо и поставьте правую ладонь на пол. Левой рукой отталкивайтесь от правого колена. Голова и плечи повернуты вправо. Дыхание естественное. Затем повернитесь влево и поставьте левую ладонь на пол. Правой рукой отталкивайтесь от левого колена. Голова и плечи повернуты влево. Дыхание естественное. Затем сядьте прямо. Положите запястье на колени. Спина прямая. Следите, чтобы тело не наклонялось вперед. Плечи опущены. Ладони лежат на коленях. Дыхание естественное.

беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог.

что пища – это то, что мы постоянно принимаем внутрь. Это гуна входит внутрь 3-4 раза в день в нас, всю, на протяжении всей жизни. Поэтому есть выражение, вы то, что вы едите, какую гуну поглощаете, значит, в такое существо превращаетесь постепенно, качественно. И вот мы видим, что кого-то называют просто свиньей, хотя он человек. Что люди имеют в виду? Но у него такие грязные качества. Как? Потому что он ест, как свинья, пьет, как свинья, грязный, как свинья, не моется. Вот это вот тама-гуна, тамас.

Я все понимаю. Это Тамас. Человек не может себя правильно оценить, и поскольку нет правильной самооценки, отсюда все беды у него. И в семье, и на работе, и в обществе все проблемы в отношениях из-за неправильной самооценки, то есть из-за невежества. То есть ему нужны знания о себе, чтобы быть адекватным и правильно себе представлять, правильно себе думать. Поэтому от невежества нужно отказаться. Пища в невежестве — это алкоголь, различные виды интоксикаций, это мясо, мясная пища, это невежественная пища. Это рыба также, яйцо относится к этой категории. И некоторые растения тоже в невежестве, такие как, скажем, ну, ядовитые растения, мы не едим. Это невежество. Зерно в благости, фрукты в благости, овощи тоже, это сатвичная энергия. Масло, ги, орехи. Вот то, что молоко – это самый сатвичный продукт. Поэтому пейте молоко, это очень полезно для развития сатвы, интеллекта и сердца человека. Коровье молоко – это пища. И из этих продуктов можно готовить тысячи очень полезных блюд, которые очень полезны для нашего здоровья, интеллекта и самоосознания. Вы почувствуете просветление просто благодаря вот правильной даже диете. Пища в страсти, она слишком, может быть, чрезмерно горячая, или слишком жареная, слишком соленая, слишком острая, слишком холодная. Ну вот такие вот вещи. Слишком возбуждающая. Она возбуждает аппетит, активизирует человека во время приема еды, он чувствует себя активным, как праздник, знаете. Но вызывает болезни. Как мы говорили, гуна страсти, она имеет плюсы и минусы. Она активизирует, но вызывает болезни, изнашивает быстро тело человека. И поэтому пища должна быть правильно сбалансирована. Например, мы готовим томатный суп с вами, это пример. Где главный ингредиент – это томат, помидор. Это сатва будет. Это овощ сатва-гуна. Но если вы приготовите один помидор, ну, не почувствуете его вкуса в должной мере, если не посолите его. Но соль, которая вот выявляет вкус продукта, она невежественная, это не пища. Никто не ест просто соль. Но вы должны добавить ее правильным образом туда, чтобы просто подчеркнуть вкус помидора. Она хороша в своем количестве. И также вы можете взять туда, добавить специи, как горчица, скажем, черная. Если вы пожарите эту горчицу на масле, она дает такой удивительно ореховый запах, аромат и вкус. И можно добавить немножко чили в страсти. Горчица – это сочетание тамаса с раджасом, а чили, перец острый – это страсть. И вот если все в должных правильных пропорциях, то получается потрясающее блюдо, томатный суп называемый. Но главный вкус должен принадлежать помидору при этом. Ни чили, ни соли, ни горчицы. Преобладать должна сатва. То есть остальные гуны лишь подчеркивают вот это превосходство.

очень сложно понять сознание солдата. Солдат – это тот человек, который слушается приказов. И его сознание, в общем-то, оно построено на этой основе защищать. И поэтому войска могут наступать, войска могут обороняться, может быть разная политика генералов. Но задача солдата – защищать свою родину. И поэтому я бы вот все-таки не говорил сейчас, не давал бы какую-то оценку солдатам на той или другой стороне, потому что если мы вернемся к классическому произведению «Востока Бхагавадгита», там разбирается именно эта история. Солдаты были на той и на другой стороне. И одна сторона была явно нехорошей. Потому что на той стороне все генералы совершили все виды ужасных действий. Все. Перечисляются 6 видов ужасных поступков. 6. Поджигательство, отравительство, грабеж, нападение с оружием, воровство жен и так далее. Все это. И генералы, которые были на той стороне, они совершили все эти поступки. То есть они были достойны смерти. Но на их сторону встали солдаты, ну, которые просто были верны этим правителям. Они жили в этих странах и они защищали этих своих правителей. И в этой книге объясняется, что неважно, на какой стороне стоит солдат, но если он честно отдает свою жизнь на поле боя, его жизнь следует дальнейшему развитию. Он не отвечает за данный приказ. За данный приказ отвечают более высокие чины. Это уже они пусть разбираются, какая философия, за что война. Это уже их дело. А вот с солдатами аккуратнее надо быть. Потому что это те, кто отдают жизни. Отдают они жизни, выполняя свой долг. И не дай бог солдат начнет думать о философии слишком много. Любая армия развалится. Дело солдата одно. Вот враг. И ты должен защищать свою родину. И поэтому кто прав, кто виноват, очень трудно разобраться. Очень трудно. Мы можем с этой стороны говорить, мы правы, они нет. Они со своей стороны говорят, мы правы, они нет. Можем говорить, кто права нет. Но право солдата – это отдать свою жизнь. Если он уже попал в эту армию, и он принял присягу, его задача – отдать свою жизнь. И это его жизнь считается выполненной. Он исполнил свой долг. Это относится к солдату. Поэтому тут много интересного. Поэтому о восточных трактатах очень требовательно убеждаются, очень требовательно, так сказать, говорится о том, чтобы человек очень четко разобрался в своем долге. Чем я занимаюсь в этой жизни? И понял принципы своего долга, что он должен делать, как действовать. Поэтому если я солдат, я солдат. Если я врач, я врач. То есть врач, он должен всех лечить. Неважно, кто это, свой или чужой, он должен лечить всех. Он должен, если этот человек ранен, он должен его лечить. Это врач. Он не должен думать свой чужой. Он не должен думать свой чужой. То есть на вот него это враг, не враг, не распространяется. Поэтому они даже вне войны присутствуют, они даже не стреляют. Ну, нормальные люди. Поэтому они вне войны, они просто всех лечат. А там уже разбираются уже специальные органы, кого вылечили. Пожарник, он вне этого. У него тоже не свой чужой. Он не только своих спасает, он всех спасает. Поэтому у всех свой долг. Свой долг. Поэтому человек должен четко понять о принципе жизни именно выполнения своего долга. Что я должен конкретно делать? Каковы принципы моего развития? В чем считается, ну, так сказать, в чем экзамен моей жизни? На каком пути я стою? В чем мой путь? В чем этот экзамен? Поэтому есть разные виды долга, есть разные виды психотипа. Это называется вообще психотип. И у каждого

На санскрите называется ашрам. Один из укладов, духовных укладов семья. Это духовный уклад. Есть предбрачная жизнь, это брамачари ашрам, безбрачие. Потом брачная жизнь, семья, это семейная жизнь, другой ашрам. Потом пенсионный возраст, это отшельничество, следующий, более высокий ашрам, ашрам большей мудрости. И в конце жизни ашрам отречения, статус в отречении, что должен прожить. Закончить свою жизнь в полном бесстрашии и отречении. То есть он должен встретить смерть бесстрашно. А начать свою жизнь с учебы, с безбрачия. Потому что пока человек безбрачный, он может хорошо и глубоко обучаться. Как только пробуждается сексуальная энергия, как только он вступает во взаимоотношения и игры с противоположным полом, то обучение прекращается. Начинается другой этап, практический. То есть само по себе обучение длится всего лишь до 12 лет, говорится в Ведах. Пока не пробудилось это вот сексуальное желание. К 12 годам оно уже как бы начинает проявлять себя. То есть трудный возраст начинается с этого же времени. И до 12 лет он учится легко и свободно, человек. Пример из дворянской России. Дворянские дети к 12 годам знали до 5 языков свободно. Французский, английский, немецкий, итальянский, русский. Могли писать каллиграфическим почерком и ясно излагать свои чувства и мысли на бумаге. Могли вступать в в переговоры на высоком уровне на любые темы, темы культуры, политики, светских отношений. То есть они были образованы к 12 годам. После 12 лет уже начинается профессиональное обучение, практическое обучение. То есть мы сейчас с вами уже практики, мы семейные люди, мы думаем, как вот нам выжить, как заработать деньги, как поддерживать семью, как дать образование детям, так много практических вещей. То есть нам трудно задуматься о смысле жизни сейчас, встать на какую-то платформу внутреннего обучения, и все же в семейной жизни это тоже обучение. Один из четырех как бы классов жизни. На каждом этапе человек обучается разным вещам. Безбрачие означает жизнь в послушании и обучении, под контролем учителя. То есть там нужно принимать все, что говорит учитель, и исполнять это. Семейная жизнь – значит самостоятельность. И кто же побуждает его к самостоятельности? Противоположный пол. Его самостоятельным делать – это самая энергия. Он чувствует, что должен делать все теперь сам. Сам принимать решения. Построить свой мир, свой дом, своих детей. Реализовать свои желания, свое представление о жизни. Это семейная жизнь. Так люди вступают в эту жизнь с желанием реализовать все свои мечты. Воплотить их непосредственно или в детях, или во внуках. Так или иначе достичь желаемого. В этом цель. И им помогает в этом весь социум. Они вступают в мир городов, деревень, стран. И тут есть разделение труда, есть различные структуры, где мы помогаем друг другу, по идее должны это делать, достичь цели. Потому что один в поле не воин. Ну, конечно, этим можно воспользоваться по-другому. Можно жить с людьми для того, чтобы просто воровать друг у друга. Тоже, это же другой разговор. Как вот, знаете, вот азартные игроки сидят за столом в казино. Они же все вместе, одно общество. Но каждый думает только о своей выгоде. Это уже не ашрам называется, не духовный уклад. Это уже адхарма. Это уже противоречие между людьми, это уже совсем другое. Семья же, это означает, что мы доверяем и любим друг друга. У нас нет личной выгоды. Это называется семья. Любовь и доверие – основа семьи. И вот эта маленькая любовь и доверие распространяется постепенно в этом ашраме, в этом укладе жизни на все общество. В большую семью плавно переходит человек в большую семью. То есть это тоже большая семья. В этом идея как бы этой семейной жизни. Из маленькой семьи перейти в большую семью.

самый первый пункт, который нужно уяснить всем мужчинам и женщинам. Это природа мужчины и природа женщин. Все вы, наверное, знаете, в ведической астрологии есть такие планеты, как Солнце и Луна. Можете мне подсказать, Солнце – это дающая планета или принимающая? Точно, 100%. Хорошо. То есть Солнце – это дающая, а Луна – принимающая. То есть она светит отраженным светом. Согласны? Вы можете сказать, что Луна менее красива? Нет, она по-своему красива, но она более прохладная, да? Но она принимает свет Солнца. Вот она сначала его приняла, а потом отразила. Это понятно, да? Так вот, женская и мужская природа – это то же самое. Мужчина, он дающая сторона, а женщина грациозно принимающая и потом отражающая этот свет. Вот когда рассказываешь про Солнце и про Луну, это вроде как бы понятно. Но когда мы переходим к практической жизни, мы вдруг понимаем, что женщины, ну причем принимающая, это не обозначает, что только хорошая. Она может принять и какое-то, ну допустим, принять, допустим, какое-то наставление, принять даже какую-то строгость со стороны мужчины, но она должна уметь принимать. То есть ее природа, она более мягкая по своей, да, природе женщина. И Луна, ее свет более мягкий. Но попробуйте принять, если вот ваша энергия Солнца, вы направлены именно, это идет как бы энергия от вас к внешнему, да, миру. А Луна, наоборот, она извне принимает в себя. Если мы представим себе чайник и чашечку, да, то есть, допустим, из чайника льется вода в чашку, да, чаша – это женская энергия, а из чайника мужская, да, даже физиологически мужчина дает семя, а женщина должна его принять. Если женщина начнет давать, то она на себя, конечно, может взять роль чайника, а мужчина – чашки, но это будет неэффективно. К сожалению, на вот этом вот, так сказать, на этом пункте спотыкается огромное, если не подавляющее количество людей. Женщины не умеют принимать, а мужчины, соответственно, из-за того, что женщина не умеет принимать, мужчина перестает учиться давать. Это взаимная, так сказать, проблема, но, как правило, поскольку женщина, она больше связана с отношениями, то всегда лучше начинать с женщины. Каждый из обоих, и мужчина, и женщина, может способствовать изменению другого человека. То есть, скажем так, если женщина хочет, чтобы мужчина больше отдавал, на что 95% россиянок жалуются мне на своих консультациях, что они не получают от мужчин то, что они хотят. Любви, подарков, зарплаты, ну и так далее. Мужчины жалуются, что женщины их не ценят. А что такое оценить? Это принять, да? И так далее. Не ценят, не восхищаются, потому что когда вы восхищаетесь, вы принимаете энергию этого человека и говорите «да». Это то, что действительно. То есть, если, допустим, женщина, она бы научилась принимать, грациозно то, что ей дают, а она бы автоматически мужчину делала мужчиной. Вообще-то, если по большому счету, если мы скажем, что такое счастье, вот именно в отношениях мужчина и женщина, можно это очень просто выразить. Вот вы себе, наверное, даже запишите, потому что потом забудете. Женщина счастлива тогда, когда она себя чувствует женщиной. А мужчина счастлив когда, с той женщиной, с которой он себя чувствует мужчиной. Если кто-то с этим не согласен, можно будет потом поспорить. Но на самом деле, любому мужчине нравится женщина, с которой он себя чувствует мужчиной. А женщине нравится мужчина, с которой она себя чувствует женщиной. То есть фактически получается гармония. И у каждого из нас есть мужское и женское начало. Причем у женщины это начало более, по идее, должно быть более выражено, а мужское начало как бы несколько в тени. У мужчины наоборот. И вот когда мы встречаем человека противоположного пола, который признает наше природное начало, вот в тот момент мы, как правило, счастливы. То есть для этого не обязательно какие-то необыкновенные действия. Иногда бывает, что достаточно очень каких-то простых вещей.

दिव्यांग टाइम चांद हरे कृष्ण।

0: вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Разумные люди, они очень трудолюбивые, они очень расчетливые, они очень внимательные, они способны много чего понять, они способны управлять людьми, считать и так далее. Все эти качества, они дают возможность человеку копить деньги, использовать эти деньги для того, чтобы опять они создавали деньги и так далее. Так люди могут накопить огромный капитал. Но если этот человек начинает гордиться своим богатством и требовать почести к себе, тогда, несомненно, в этом случае этот человек теряет свою судьбу. Фактически это означает, что он считает себя Богом. Когда душа начинает считать себя Богом, это значит, что она достигла максимальной степени деградации. Это страшная ситуация, в которой человек не может ни думать о Боге, ни слышать о чем-то совестливом. Ему неинтересны священные писания, он теряет возможность развиваться как личность, духовно развиваться, теряет возможность. Поэтому, говорится, сложнее слону войти в угольное ушко, и легче слону войти в угольное ушко, чем богатому обратиться к Богу. У него все есть, зачем ему нужен Бог? У него все классно. Но в следующей жизни он не будет опять таким же богатым. Почему? Потому что богатым остается тот, кто деньги использовал по назначению. Деньги предназначены для того, чтобы сделать этот мир счастливым. На самом деле вы должны знать, что деньги или богатство – это энергия супруги Бога. Даже есть такое воплощение Бога – Вишну. А его супруга – Лакшми. Слово «лакшми» в Индии и «деньги» — это одно и то же. Вот у нас называют «деньги». Деньги — это супруга Бога. Энергия денег — это супруга Бога, энергия супруги Бога. И человек, а супруга Бога — это мать живых существ. Это мать всех, понимаете? То есть энергия достатка — это энергия матери Земли. Это энергия матери, которую нужно использовать для служения людям. Но если человек как хомячок, только в щеки, он не хочет свое богатство использовать для того, чтобы развивать духовность в стране, образовывать детей, кормить нищих, лечить людей и так далее. Если он не хочет этого делать, то несомненно, этот человек деградирует до глубокой нищеты в следующей жизни. Обычно такие люди идут в ад прямиком. Потому что если человек получает много денег, это значит, на него есть какой-то расчет. Бог на него рассчитывает. Но если человек при этом не оправдывает ожидания, в этом мире никто нас не будет за уши тянуть. Веды объясняют, что все живые существа имеют свободу выбора. Мы свободны, что выбирать. Мы можем выбрать наказание или знание, одно из двух. Если человек выбирает знание, он учится жить правильно, и тогда он становится смиренным. Но если человек выбирает страдания, значит, он делает то, что хочет. А хочется всегда в денег. Понимаете, в этом мире всегда хочется шести вещей. Хочется быть ни от кого независимым. Это отречение, неправильное использование отречения. Хочется быть богатым, хочется быть самым красивым, хочется быть могущественным, могущественнее всех. Хочется быть самым смелым, отважным. Понимаете, это все качество Бога. Когда человек обретает эти богатства, Бога, богатство, Богован, богатство. Когда он обретает то, что положено иметь Богу, и он начинает своим это считать, это называется гордость. Что такое гордость? Это разруха. Есть одно слово на санскрите, которое указывает на то, что человек совершил грех. Это слово называется апа-радха. Радха — это имя супруги Бога. А есть еще одно слово — радана. Радана означает бескорыстное любовное служение, которым человек забывает себя. Помните вчера на спектакле, Там говорится о том, что одна секунда общения с тем, кто служит Богу, не желая думать о себе. Так? Вот это называется состояние сознания, в котором человек служит Богу, не желая думать о себе совсем, забывая про себя. Называется радана. Рада – это супруга Господа, которая не помнит себя, она служит все время Богу. А радана – это состояние, которое по ее милости приходит в сердце человека. А есть еще апарадха. Апа означает отклонение. Отклонение от того, что супруга Господа делает. На земле жило великое воплощение Бога, его звали Рама. Рама означает «всерадующий». У него была супруга Сита. И Равана – это демон, который украл Ситу у Господа. А за что и был уничтожен. На самом деле он не мог коснуться даже Ситы, он как бы иллюзорную Ситу украл. Там на этой истории, почитайте Рамаяну, все об этом узнаете. Вот. Но суть этой истории заключается в том, что когда я думал, зачем это все написал, зачем это Господь это все показал нам, я не мог понять причину. Зачем нам думать о том, что супругу Господа можно украть? Оказывается, мы все воруем супругу Господа. Мне один мудрый человек это объяснил. Он сказал, что мы все хотим денег для себя. Мы все хотим своровать у Господа его энергию, понимаете? Жадность до денег – это как раз и есть желание эксплуатировать то, что принадлежит Богу. Все деньги принадлежат Богу, они нужны для того, чтобы этот мир сделать счастливым. Они нужны для того, чтобы заботиться, помогать. И по факту Бог ведь не против для того, чтобы мы эти деньги тратили на поддержание себя, для того, чтобы у нас все хорошо было в жизни, для того, чтобы была нормальная судьба, нормальная жизнь. Есть тысячи свидетельств и доказательств того, что так надо жить. Допустим, вот перед вами читает лекции Олег Сунцов. Он нигде не работает, монах. Но у него есть средства на жизнь. И не то, что монастырь ему дает эти средства, это он сам кормит монастырь. Он читает лекции, люди приносят деньги на эти лекции, он их отдает туда, в монастырь. То же самое Владимир Слепцов, он тоже монах. И ему никто не содержит, никто ему не дает деньги на то, чтобы он ездил. Он ездит по всей стране. Знаете, сколько нужно денег на поездки? Постоянно иногда надо на самолетах летать, большие расстояния. Люди кормят его, дают ему деньги, он ни в чем не нуждается. Он в голоде не живет. Мой духовный учитель, он родился в Индии, в религиозной семье. Родители верили в Бога, их родители тоже. И он 24 года принял отречение от мира. Родители его хотели женить, и он был очень смиренным. Он не хотел жениться, но он был очень смиренным, молился Богу все время. И когда наступил день свадьбы, то невеста сбежала со свадьбы. Он очень красивый на самом деле человек. Непонятно, почему она сбежала. Он красивейший, у него красивейшее лицо, он очень красивый человек. Но она не пришла на свадьбу, это был позор. Для него это было знаком, что надо принять отречение. Он 24 года принял отречение. А в 30 с лишним лет он уже стал духовным учителем. 35, что ли, 36 лет. Сейчас ему шестой десяток. Он ездит по всему миру, читает лекции, дает людям знания. У него больше 20 тысяч учеников по всему миру. И он строит храмы в Индии. Ему столько денег жертвуют, его никто не содержит. Ему столько денег жертвуют, что он строит храмы один за другим. Представьте, сколько денег надо, чтобы храм построить. Почему ему Господь дает столько денег? Потому что для того, чтобы Бог дал деньги, для этого надо просто иметь чистое сердце, и все. Этого достаточно вполне. Если у человека чистое, возвышенное сердце, его обязательно возьмут на работу. А если человек посвятил свою жизнь Богу, то Бог будет заботиться о нем. Это же рискованно так жить. Вот кто из вас готов так жить? Ехать в какое-то другое место, ничего не имеешь, там ни зарплаты, ничего, никаких гарантированных доходов. И ты просто веришь, что Бог даст денег. Готовы? Ты сейчас, может быть, так готов. Пару раз проедете, Бог же будет испытывать, Он может голодным оставить на весь день. Но это так, к примеру, вам сказал, что люди, которые убиваются из-за куска хлеба, это просто наказанные люди. Они несчастные, потому что они не понимают, для чего жить. Как только человек начинает молитву читать, думать о Боге, у него меняется окружение. Знаете, как меняется достаток человека? Радостно приходит к жизни, знаете как? Радости во всех отношениях приходят в жизнь. Знаете, очень просто. Когда человек служит Богу, думает о Боге, у него меняется характер. Вместе с этим у него меняется окружение. Он получает очень возвышенное общение в своей жизни. Когда он получает возвышенных друзей и близкие отношения с ними, то его не оставят без работы. Близкие друзья не оставят без работы.

0: Доброе утро, дорогие слушатели. Мы приветствуем вас на волне Вида Радио, где при помощи юридических знаний мы учимся знакомиться с самим собой и с нашими другими природами. Так, я почему-то слышу себя тоже. Надеюсь, это нам не помешает дальше. И сегодня вновь у нас в гостях Арсений Сидоренко, с которым мы разбираемся в природах мужчин и развеиваем мифы о мужественности. Он нам помогает в этом. Для этого тоже присоединяйтесь к нашей беседе. Пожалуйста, оставляйте свои сообщения на сайте vedaradio.fm или присылайте их нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963, а также оставляйте в наших социальных сетях, в группе ВКонтакте, Одноклассниках или Telegram с одноименным названием vedaradio.fm. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
1: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Спасибо большое, что вы сегодня с нами. И у нас остались несколько вопросов с прошлого эфира. Можем ли мы начать с них?
1: Да, конечно же.
0: Так, чудесно. И так, сейчас небольшую секундочку. У нас такая маленькая техническая заминка. И она вот сейчас, да, устранена. Итак, вопрос прошлого эфира, который у нас остался, звучит так. Как быть, если близкие пытаются пользоваться твоим талантом? Я доктор, но если в неурочное время ты отказываешь в консультации, они обижаются.
1: Благодарю вас, отличный вопрос. Мне в школе понравилось. Мне дети иногда поговорки классно подкидывали, что на обиженных воду возят и балконы падают. Очень жестоко звучит, но очень хорошо по сути.

получит падение услуги от недовольства человека, что люди постоянно недовольны и раздраженные. Поэтому смело, спокойно называйте людям цену, что если хотите помочь, что если нужна помощь, там платите денежку или приходите ко мне в рабочее время, договаривайтесь. То есть цените себя. Потому что сейчас такое время, буквально недавно знакомый, я с ним встречался, у него 5 детей, он прям постоянно говорит, что надо на 3 работах сейчас работать, чтобы поддерживать себя. Поэтому цените свое время, уважайте себя. И опять же мы можем, нужно всегда помнить о том, где находится источник всего этого. Источник всего этого находится в наших отношениях с папой и с мамой. То есть, если ваши родители позволяли себе вас обесценивать, вас унижать, говорить, да кто ты такой вообще, что ты о себе возомнил, и о том, что они в детстве обесценили ваши какие-то чувства, вы им что-то говорите, они говорят, да нет, это все ерунда, или мы терпели и тебе тоже велели. То все эти вещи будут приводить к продолжающимся ситуациям, то, что вам будут подходить так. Допустим, ко мне последние несколько лет уже никто не подходит про репетиторство, помоги мне там или что-то еще, потому что у меня уже был один случай ко мне, и я очень четко для себя решил, как я буду поступать дальше. Ко мне пришли люди, то есть я сейчас бесплатно позанимался с ребенком, и они еще обиделись, когда им скидку не ожидали. Это были мои духовные братья. Но это то же самое в какой-то степени, как и родственники, что как бы, как так, почему я должен, ты еще денег хочешь за свой труд? Да, хочу, и не буду бесплатно работать. Ну как, мне надо жену содержать. Я ей потом спасибо, это как это, на стол не положишь, стакан не нальешь, там на себя не оденешь, получается. Поэтому нужно вот эти очень четко вещи понимать. Поэтому если у вас становится высокая самооценка, эти люди будут сами собой отлетать. В один раз два скажете им то, что так нельзя. И все, они успокоятся. Поэтому все эти вещи начинаются с какой-то духовной практики, к обращению к Богу, потому что, ну, значит, он не зря нас посылает таких людей, что мы это заслужили. То есть если бы у нас не было этих желаний, и мы это не служили, мы бы родились бы в другом месте, в какой-то семье, где родители бы очень ценили, уважали нас, говорили, какой мы замечательный. Действительно, каждый человек замечателен, потому что таким образом видит Бог нас. И у нас вообще таких бы ситуаций не возникало. Есть страны, где вот такая культура, она гораздо более развита, да, там, допустим, если мы берем какую-нибудь Европу или Америку, там есть другие недостатки. Но в целом, как бы, вот это базовое понятие о том, что любой труд должен цениться, оплачиваться и не жалявать, это очень правильное понятие, очень благочестивое понятие. Поэтому начинайте, прорабатывайте свои чувства какие-то, отматывайте ситуации, где вас обесценивают и обижают. И смотрите, если же этого не было, вот, то просто говорите людям «нет» на разуме, если вы не чувствуете вины, если вы не чувствуете никакого содрогания внутри, если вам это легко сделать, то, наверное, вы бы это уже так бы сделали бы легко, потому что это не проблема. Я много людей знал,

0: длительных отношений. Я уже потихоньку отчаиваюсь найти ту самую. Что делать? Снижать стандарты или ждать, что та, о которой смогу по-настоящему заботиться и любить, все-таки придет в мою жизнь?
1: Да, благодарю. Замечательный вопрос. Я примерно в такой же ситуации постепенно стала оказываться. Я об этом много раз на эфирах рассказывал, то, что мужик после 25 лет он должен ходить на свидание как на работу. А после 30 лет уже мужчина должен чуть ли не молиться, чтобы он смог себя переломать и подстроиться под женщину. Я очень хорошо помню свои годы, когда мне было лет 18-20, вообще было наплевать на какие-то недостатки женщин. Ну так, там прикольно, она там что-то там учудит, там что-то там скажет, что-то там обидит. Но это все воспринималось как легкая игра. А потом мне, когда я уже стал стареть потихонечку после 25 лет, там, и все тяжелее и тяжелее становилось находить контакт с женщинами, потому что это не устраивает, и начать. Это не устраивает, то не устраивает, это не так, та не так. Ну и, в общем, такой вот ужас пошел. Я где-то уже в 30 лет уже стал бить тревогу, караул, а что это такое? Я уже папиком каким-то становлюсь, ворчливым старичком. Что со мной? Что не так? Почему? И я в лекции, по-моему, Рузова говорил, или кто-то, Рузов Вячеслав Олегович, или кто-то еще говорил, я не помню. А очень просто все уже, после 25 лет начинает сознание сужаться и более жестким становиться. И эта проблема может быть не только мужчин, но и женщин. Но женщины, знаете, как они чувствуют отчаяние, они уже соглашаются на то, что дают уже, и как-то подстраиваются под это. И они выигрывают за счет этого. А мужик очень искренне верит, что как бы вот надо найти просто ту, которая вот подстроится, поймет меня. Но это чушь полнейшая. Идеальных женщин не будет, так же, как идеальных мужчин не бывает. Если вы думаете, что вы идеальны, я думал, что я идеальный мужчина, потом понял, что это не так, оказывается. И что делать? Ну, во-первых, не знаю, это есть или нет, но я обязан сказать об этой технике безопасности. Она бывает на двух уровнях, на грубом уровне и на тонком уровне. На грубом уровне перестаньте спать с женщинами, скажем так, задешево, скажем. То есть, если вы хотите секса, то не дурите голову каким-то наивным особям или что-то еще. Четко идите, либо идите к проститутке, либо самоудовлетворяйтесь. Это будет честнее, и вы не нахватаетесь женских проклятий, потому что женские проклятия, когда вы переспите с женщиной, которой вы, типа, пообещаете брак, а потом вы скажете, что, ну, мне надо было разобраться, я понял, что ты мне подходишь. Это сразу же вы получите женские проклятия. Женские проклятия аккумулируются. Женские проклятия реально настигают мужчин. И сколько я видел этих всех примеров, что вот Арнольд Шварценеггер, у него была куча женщин, его богом считали. Вот он как бы там, насколько я слышал, там переимел чуть ли не половину там всех актрис красивых в Голливуде на тот момент. Им восторгали. Что он получил, посмотрите. Он женился на той женщине, которую его не уважала. И вот эта история с любовницей, которая... С домработницей, которая была любовницей на протяжении 20 лет, которая была не очень красивой, но которая просто верила, говорит, очень яркий показатель того, что он за своей женой был очень несчастлив. Потому что начинают работать женские проклятия. Они работают очень интересно. Они не делают так, что прям вся молния по голове бьет. Нет. Они делают так, гуру пикапа, вот я тоже слышал один тоже, да, он там объясняет, как соблазнять. Раз, он в тюрьму попал. Два, против него еще какие-то дела уголовные воспускают. То, что он организовал флешмоб такой, когда мужчины просто нахально подходили на улицу и приставали к женщинам, трогали их там за попу. И на него уголовное дело начали возбуждать, милицию вызвали люди. Вот. Ну, человек догадался просто вот такую чушь сделать. И вот таким вот образом женские проклятия будут у вас лишать разума, вы будете влипать в какие-то истории, к вам будут приходить меркантильные женщины и так далее. Поэтому не спите с женщинами, лучше честно вот этими двумя способами воспользуйтесь. И тогда вы остановите этот глупый конверт. Да, там свои последствия есть, что там уже есть гуру, допустим, Игорь Будников, он отдельно лечит мужской анонизм, у него там прямо на эфирах говорит, там, как побороть свою дрочку. Вот. А проститутки тоже имеют все свои последствия, начиная от венерических заболеваний, и заканчивая просто тем, что к вам могут каких-то бандитов навести вместе с этой женщиной и так далее. Но это будет

0: Честнее, чем обманывать женщину, заставлять ее плакать, рыдать, потому что женщины никогда не прощают таких вот кавалеров, никогда не прощают их и проклинают, и плачут, и проклинают дальше. Поэтому проблемы будут. Тонкий вариант, избавляться от которого вам, скорее всего, ну, это прямо у нас в культуре впитано, что можно задешево получать женскую энергию, что я имею в виду. Это, скажем так, бесцельный флирт, в первую очередь, бесцельные разговоры с женщинами. Причем у меня как бы иногда волосы дыбом стоят, такое даже в храме может быть, то есть там неженатый мужчина, который не хочет жениться, там, женщине, которая замужем, говорит, о, у вас отлично, хорошо выглядите, отличная фигура, прям вот так вот в лоб говорит. У меня прям челюсть от таких вот вещей висает. Да, я уверен, что он... не собирался изменять с ней, но это тонкая энергия, это тонкое наслаждение. Видно, что женщине понравилось, она ими эмоциями поделилась, там бровями подвигла, немножко улыбнулась, и женскую энергию. Но вы же не знаете то, что у этой женщины есть мужчина, который часами ее выслушивает, а я вам гарантирую, дорогие мужчины, что если вы хорошо о женщине заботитесь, и она спокойная, вы видите такую женщину, знаете, что тот мужчина, который находится там перед ней, который ее защищает, он ее может часами выслушивать ее истерики. А вы это делаете, дорогие мужчины, или вы просто вот так вот по верхам пользуетесь тем, что женщины, они боятся, они всегда хотят быть хорошими, они не показывают. И показать, и вас могут ждать много веселых историй, когда она может спать полгода у вас и смотреть фильмы, ничего не хотеть делать, потому что до этого на ней ездили, как на лошади, все, кому не лень, плакать, истерить, она покажет себя настоящую. И эту часть почему-то вы не хотите принимать, то есть это работает философия половины курицы. Про хитрого торговца, который увидел, что так, а вот эта передняя половина курицы ест зерно, а задняя половина курицы им яйца даст. Вот давайте-ка я первую половину отрублю, которую ест зерно, буду получать только заднюю половину, которую мне яйца дают. Вот примерно такая же философия в отношении женщин. Да, я готов наслаждаться эмоциями, мне нравится, когда она в хорошем настроении, когда она говорит, как ей хорошо, как ей приятно. Даже, может быть, не восхищает, а то, что ей приятно с ним, потому что наслаждающаяся женщина очень притягательна и восхитительна для мужчины. Но при том, что, ну, понимать то, что цена будет такова, что нужно будет потом услугать, избегать вот этого дешевого общения, скажем так, и дешевых женских эмоций. То есть это флирты, заигрывания. Вы там сегодня... Можно, конечно, сказать женщине, что она восхитительно выглядит, но нужно это говорить очень отрешенно и без желания того, чтобы она там начала что-то тебе говорить. То есть если ты готов прямо в таком настроении служения говорить женщине, да, это можно, но это ни у кого практически не получится. Вернее, это вообще не получится. Ты все равно начнешь привязываться и заигрывать с человеком. Прям нужна очень большая привязанность к какому-то к Богу, к духовной практике, чтобы такое делать. Ну, если ты занимаешься чисто духовной практикой, тебе любой человек скажет, что надо жениться, как это получается, так или иначе. И вот эта защита, то, что вы избегаете, то, что вы перестали. И если мы отвергаем что-то, мы должны что делать? Что надо делать? Надо ходить и дорого, и красиво ухаживать за женщиной. То есть, если вам понравилась девушка, вы должны первое сразу же понять, вы... Какие у вас планы у нее? То есть вы должны действовать с расчетом на 50 лет вперед. То есть вам нравится девушка, вы задаете себе вопрос. Я готов с ней потом 50 лет прожить вместе до самой смерти? Если есть какие-то сомнения, то уже стоит попробовать это. То есть если она сразу же не отлетает, это женщина, то значит нормально. И для мужчин очень интересно, что другой подход работает. То есть для женщины нужно много ухажеров, чтобы она не привязывалась ни к кому из них, чтобы она была спокойна и переживала вот этот период сомнений, когда мужчина может отмораживаться, когда мужчина нормальный отмораживается и исчезает. То у мужчины все очень просто. Просто ухаживайте за одной. Можно так вот немножко, ну, вначале с несколькими познакомиться, знаете, но буквально вот первую стадию вот этого знакомства можно с несколькими прожить. Но и то это должно быть недолго, потому что я очень хорошо помню наставника, да, что он тык давал, что как бы ухаживать нужно за одной, потому что мужчина проявляется именно в ухаживании за... Ну, вообще, как бы, человеку нормальному нравится с одним человеком строить глубокие отношения, качественные. Для женщин несколько ухажеров – это их просто защита, потому что вообще, на самом деле, то есть женщина находится уже с момента полового созревания в достаточно уязвимом положении, потому что ей легче влюбляться, потерять контроль над собой, привязываться к какому-то человеку. Для нее это естественно. И поэтому, чтобы защищаться, она должна с несколькими мужчинами находиться, чтобы распределять свое внимание, чтобы заранее не привязываться. Потому что женщины легко могут в голове сказать там, на втором свидании, там, о боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына, там, и так далее. За своими ощущениями получается. И после 30 лет это будет прямо жесть, это будет очень тяжело. Мне уже в 30 лет я уже почувствовал, как тяжело, что такая же ситуация. Это не такая, это не такая, это не такая. Ну, мне где-то повезло, мне просто... Мы тоже в какой-то момент, скажем так, немножко повздорили со своей женой. Мне прям наставник после этого, мне прям втык дает. Ты задолбал меня. Вообще, у тебя каждые 3 месяца новая девушка. Вообще, давай ты степеняйся, давай строй отношения глубокие, нормальные с девушкой. Ну, то есть на меня скупендерем летали. Вот. И другой мужчина тоже, меня с другой стороны тоже добил. Я двух мужчин спрашивал, как поступать. Вот. И... сработало, как бы поругали меня, помогло, скажем так. Здесь, конечно, лучше просто бы индивидуально поговорить, но в целом вот будьте готовы к тому, что если вы нормальный мужчина, у вас есть качество, и будет неудобно для вас. Ну, 100%, потому что она вам доверяет, и потому что, поверьте мне, даже вот сейчас у меня сколько, после 4-го года брака, ну, и то все равно есть какие-то моменты, которые тебе могут показаться странными, непонятными, но сейчас просто с опытом ты чувствуешь и понимаешь человека, и тебе легко все это воспринимается. А тогда вначале, вот, поскольку ты привык вот к этой холостяцкой жизни, для того, что все под тебя, все для тебя, делиться не надо. Вот, если что захотел, ушел. Знаете, как это, в компьютерных играх есть такая функция, если тебе кто-то не нравится, жмешь на кнопочку мьют, заглушить, и все, и не слышишь. Так женщина не пройдет, а если ей что-то не понравится, она сразу же будет с тобой разбираться. Ну, по крайней мере, если у вас нормальные отношения. Будет прояснять отношения, будет выражать свое недовольство, будет выражать эмоции. А если у нас какие-то травмы есть, они большинство 90... У нас жестокая культура, если честно говорить. То есть у нас прям принято, там, мальчики не плачут, вот это все. Ну, мало душ не плачет, тебя еще жестоко наказывают за это. Чего ты разревелся там? Рева-корева, дай молока, а то девочки придут, поцелуют и уйдут. Это я до сих пор помню эту дурацкую дразнилку в детстве. Но это же реально так было, что мальчику не давали плакать. Вот, а у него, да, это нормально для мальчика. Есть эмоции. Он с этой травмой начинает женщин, скажем так, терроризировать. И это такой внешний событийный фактор. Внутренний самый важный фактор, это опять же, что надо уже обращаться к Богу, Господь попал в ситуацию, пожалуйста, помоги. Он обычно, он помогает, если ты искренне честный. И ходить к хорошему психологу, прорабатывать травмы, потому что я не верю, что, знаете, папа любит маму. Он о ней заботится. Мама довольна, мама восхищается. Мама говорит, папа, вообще герой. Вообще, я единственное, о чем я мечтаю в этой жизни, это не умереть, это умереть раньше тебя. Или лучше умереть с тобой в один день. Вот так вот должно быть. Если вот так вот мама говорит папе, вообще как бы восхищаюсь тобой. Да, у них там, понятно, могут быть какие-то терочки, но в целом... как бы настроение такое получается, ну, то как это у вас не получится создать семью самому? То есть вы переймете модель такую от отца, очень благородную, очень такую решительную, честную, а женщина будет попадаться с такой... за ним с авторитетом. Ну, у меня, допустим, совершенно не такая семья была. У меня было, что папа обесценивал маму, мама там отца алкалоидом называла, вот, потому что последние 15 лет жизни мой отец выпивал от 1 до 3 бутылок водки в день. Вот, это я очень хорошо помню, я ни одного дня не помню. Вот, вот последнего 15 жизни, чтобы он трезвый был, получается. Ну и, соответственно, как я относился к женщинам, я их тоже обесценивал, я их унижал, я их не выслушивал. То есть женщина, на самом деле, очень просто. Просто ее слушаешь, спрашиваешь, интересуешься и решаешь вопросы. На стадии ухаживания, получается, вы просто берете, спрашиваете ее, как тебе, куда ты хочешь. Вот. Если есть какие-то свои варианты, то можете свои варианты предлагать. Вот. И заботьтесь о ней, спрашивайте ее. И, в принципе, женщина, если почувствует, что вы реально готовы, и спрашивает, чего она хочет по жизни. То есть, если у женщины большие какие-то амбиции, это абсолютно нормально. Вот. Ну, там, конечно, много нюансов, нужно разбираться, узнавать, потому что на самом деле, дорогие мужчины, допустим, что для любой женщины нормально, что она в какой-то момент захочет вас, что называется, развести на дорогой ужин в ресторане. Она сделает не потому, что ей нужны твои деньги или что-то еще, она просто хочет увидеть, что, ну, женщины любят разнообразие. И когда они разнообразно доказывают то, что она лучшая. То есть, смотрите, что такое она чувствует, когда она лучшая получается, она самая желанная. То есть, ее привели на свидание, они заботятся, они ухаживают. И одно из проявлений любви тоже для нее будет, что на нее много денег. Ну, сейчас я не могу, или как бы я не планировал это. Вот, но я очень ценю твой уровень, что для тебя это очень важно, я буду стараться дорасти до этого уровня. Да, вот, она будет пищать и обожать это. Но в целом, как бы, можете не волноваться. Мужчина, если женщина разок-другой вас попросит дорогой ужин в ресторане, поверьте мне, это копейки по сравнению с тем, когда вы вместе будете жить. Вот я вас уверяю, то, что один раз закупиться просто бытовыми расходниками, салфетки, моющее средство, мыло, что-то еще, там, крема какие-то. Я даже не знаю, что это. Я просто знаю, что там раз какой-то у меня сумма слетит крупненькая с карточки. Я вот сам вот недавно сходил. Я вот поехал в бассейн, и, ну, мне нужно было купить себе шапочку, шлепанцы, очки плавательные и полотенце. Хорошее, специальное, чтобы было удобно в басике. И раз, и у меня там $80 слетело с карточки. Я думаю, вот я наш пед. Вот я в бассейн пошел, наверное, там была двойная наценка, все супер дорогое. Потом прихожу к жене, она говорит, слушай, это нормальные цены, это только же на Озоне стоит это полотенце. Просто сейчас все дорого. Поэтому не огорчайтесь, поверьте мне, что сейчас все очень дорого, и все эти вещи вам будут дорого обходить. Поэтому ужин в ресторане дорогой, это вообще, ну, не проблема, там, или 100 роз купить женщине, это тоже не так дорого, поверьте мне. Вы когда зайдете в продуктовый магазин, вы поймете, что это на самом деле немного. Если нормальную еду кушать, вот и так далее. Поэтому вот ухаживайте, спрашивайте женщину про ценности, спрашивайте про модель семьи. Если у вас искренность есть, если вы не хотите секса просто тупо с женщинами, если вы не хотите их грубо и тонко эксплуатировать, то есть грубая эксплуатация, понятно, это просто переспать с женщиной, или чтобы она просто убирала у меня в доме и готовила мне. Но есть тонкая эксплуатация, что женщина обязана всегда быть в хорошем настроении, она всегда должна улыбаться, радоваться. И даже ладно уж не говорить то, что я говорю, просто должна быть радостной, положительные эмоции мне приносить. Но это неправда. Такой женщины не всегда будет. У нее 100% будут плохие периоды, ей будут вводить равновесие какая-то мелочь, что кто-то что-то не то сказал, что просто не так. Поверьте мне, вы удивитесь, насколько женщины талантливы быть чем-то недовольным. И не то, что они просто вот такие злые, а просто у них карма вот такая, таким образом выходит негативная. То есть у мужика карма негативная выходит через проблемы в социуме, в какой-то деятельности. Там начальник дурак, финансовый кризис в мире или что-то такое подобное. А у женщины просто, у нее просто плохое настроение. С утра она себе радостно улыбалась, говорила, все замечательно, все отлично. Проходит 5 минут во сне. И вы будете вообще как бы ошалеть вообще, где это она придумала, что это, как это во сне ты изменил. Ну, так вот, да, вот так вот эмоции накатилось. Поверьте мне, там, ну, найдет женщина, к чему докопаться. И вот эта комбинация трех вещей. То есть понимать, что вам нужно сейчас очень сильно шевелиться. То, что сейчас нужно вам постоянно быть в потоке женщин, что называется, или потоке одной женщины стройной. Потому что это тоже навык, вот даже на свиданиях вы отрабатываете навык. И делайте простую работу над ошибками. То есть, если вы видите, что женщина довольна, она вас благодарит, до свидания, значит, вы все правильно делали. Если она видит угрюмое, и вам просто, знаете, так как-то на душе тяжело становится, значит, вы неправильно себя вели на свидании. Это внешняя часть. Избегать дешевой женской энергии, только свидания и долгие красивые ухаживания, и внутренняя проработка, то есть какая-то духовная практика, проработка своих отношений с родителями, самостоятельно, с психологом. Вот все это вкупе даст вам возможность найти вот эту ту, или, может, она уже просто есть с вами, вы просто не понимали, что женщина, вот, а у вас просто завышенные ожидания.
1: Спасибо большое вам, Арсений, за такой подробный и глубокий разбор этой темы. Действительно, хочется пожелать нашему прекрасному слушателю найти ту самую спутницу жизни, с которой вместе вы будете развиваться и идти к Богу в первую очередь. А у нас осталось не так уж и много времени. Я предлагаю перейти к сегодняшней теме и мифу, который мы хотели рассмотреть.
0: Да, у нас сегодня последний миф именно про мужчин. Это то, что миф номер 29 – это миссия для дураков, благотворительность для лохов. Я извиняюсь за такое немножко эпатажное название. И в этом мире самое большое наслаждение – это служение. То есть мы все кому-то служим. Друзьям, женам, братьям, своему языку. Кто-то даже своему члену служит. И если мы не служим миссии, то мы служим ранее указанным личностям или органам тела. И это на самом деле для мужчины и для женщины тоже, но в первую очередь для мужчины это очень скучно. У женщин как бы есть природный баланс, она понимает, где нужно остановиться в какой-то степени. И сейчас очень сильно навязывается точка зрения, что заниматься работой нужно только ради плодов. Деньги, слава, влияние – вот период твоей профессиональности и успешности. Но это ложь. Потому что большинство людей не готовы к большим деньгам и славе. Деньги и слава – это огромная нагрузка в психологическом плане. То есть, если ты готов работать 72 часа в неделю и быть под прицелом камерам 24 на 7, и тебе легко остаться человеком, то нет проблем. Понятно, что не у всех, но насколько я видел, сколько я видел богатых людей, очень часто богатые люди, те, по крайней мере, которые это с нуля создавали, они рассказывают, что они иногда неделями и годами просто жили, спали на работе. И даже те, кому доставалось большое наследство, они тоже рассказывают, что у них было очень тоже, бывают очень дни, когда очень много работы. Но счастье находится, в первую очередь, внутри человека. То есть можно быть бедняком, можно быть бедным человеком и очень богатым внутри, а можно быть богатым и нищим изнутри. А можно и наоборот. Можно быть бедным негодяем и богатым благодетелем. Ну, приедьте, пожалуйста, в африканскую какую-нибудь страну. Очень много бедных людей, но они вас просто обдерут или убьют за какую-то мелочь. Но настоящее счастье сильно слабо зависит от внешних обстоятельств. То есть если человек занимается своим делом, то у него будет все будет. И средства на жизнь, и уважение жены и близких, и внутренняя удовлетворенность. То есть нужно ли строить дороги, ремонтировать унитазы и так далее? Нужно. А что важнее? Рабочий, который печет хлеб, или его босс, который продает и зарабатывает деньги? Конечно же, и те, и другие важны. Оба равноценны с точки зрения Бога. Но ответственность выше у его хозяина, поэтому полагается больше материальных плюшек. Но это ни в коем случае не значит, что надо обдирать рабочего и унижать его. Это демонизм в чистом виде. Все проблемы в обществе начинаются, когда родители хотят, чтобы дети удовлетворяли их амбиции. Они должны стать отличниками в школе, мастерами спорта, именно в том виде спорта, который хочет родитель. Победить на детском Евровидении и так далее. А если ребенок просто хочет украшения делать или писать стихи, то он глупый. И самое парадоксальное, родители, когда загоняют в такие рамки ребенка, обычно проку никакого. Вот. То есть я очень хорошо помню, я хотел шахматами заниматься, а родители хотели, чтобы я физическим спортом занимался, толстеньким был. И отдали меня вместо шахмат на дзюдо. Прошло уже 20 или 25 лет, я до сих пор помню, мне обидно от всего этого. Вот. Но самое смешное то, что через несколько лет, когда меня неудачно дзюдо отправили, я сам пошел в зал и сам накачался там в какой-то степени. Но это я сам хотел. Ну, посмотрите хотя бы Фаберже. Просто делал украшения. Они стоили тогда и сейчас целое состояние. А мысль то, что я генерал и мой сын тоже должен стать генералом или хотя бы крупным бизнесменом. И властный папа такой вот начинает мучить своего ребенка. Отправляет своего сына в военный университет, где у него есть связи, ребенок даже может не появляться в университете. И все равно как раз и диплом, и блестящая карьера ему обеспечена. А на деле его сын становится ужасной посредственностью, которую ненавидят коллеги. Ведь те люди, которым положено занимать его место, оказываются не у дел. И у них есть объективные причины быть недовольным. По сути говоря, кстати говоря, Махабхарата с этого и начинает, что были более достойные пандавы, которые должны были занимать пост. Но Кауравы подлостью и определенными хитростями отняли у них этот трон. И вот эта история растянулась на десятилетия, поубивали миллионы людей, но справедливость восторжествовала. И человек на нелюбимой работе будет, на работе будет максимум посредственностью, а в худшем варианте откровенным вредителем и самодуром. Чтобы хоть как-то чувствовать радость, этот несчастный будет принимать жидкие, твердые и газообразные наркотики. То есть водка, насвай, вот я на стройке узнал, что это есть такое, это вот такие капсулы подвязать, засовываются вместо сигарета. Или кальян тянуть. Вести разгульный образ жизни, чтобы хоть как-то почувствовать счастье. А ему может нужен человеком. И второй очень важный компонент – это благотворительность. То есть надо что-то отдавать, чтобы не становиться эгоистом. Потому что даже любимое дело может сделать человека эгоистом. И лучший вариант благотворительности – это жертвовать святым или на распространение духовного знания. Здесь я хочу поделиться своим опытом, что это прям отдельное искусство, как правильно жертвовать, кому правильно жертвовать, на что правильно жертвовать. То есть лучше всего обычно жертвовать прямо на храм, на какую-то миссию. То есть, вот, допустим, вот вы знаете, в храме храм нужно поддерживать. Нужно ремонт сделать, допустим, или просто храм нужно обслуживать, там еду покупать, платить за электричество, платить за воду и так далее. Вот на это смело можете жертвовать. Можно иногда жертвовать каким-то людям в храме очень важным, который очень духовным, если вы точно знаете, что эти деньги пойдут именно на духовность. И что это нужно. Вот если вы знаете такого, может, монаха замечательного, Бхакти Расаяна Сагар с вами, он проповедник эти, вот, вы можете ему спокойно жертвовать, потому что вот он у нас был в гостях, и я могу сказать точно, этот человек вообще деньги не нужны. То есть он эти деньги всегда, если ему дадите, он правильно их направит. Вот. Но таких людей, к сожалению, единицы, поэтому нужно очень проявлять осторожность. Я очень лично сильно обжегся тем, что я жертвовал много денег, да, пускай священнику, но он семейный был человек. Вот если человек семейный, то можно жертвовать деньги на его миссию. Вот, допустим, вот он организует, есть, знаете, такая программа, есть благотворительная «Пища жизни». И он, эта программа, она кормит тысячи и десятки тысяч людей едой, предложенной Богу. Вот это, и человек возглавляет эту программу, потому что, ну, нормально, что вот такие программы, где много денег, должны именно семейные люди возглавлять, а не монахи, потому что все-таки деньги, там у женщин много, то есть это семейные люди. И вы ему жертвуете, и вы должны точно знать, что он эти деньги именно туда пойдет, а не в том, что он пойдет покупать куртку своей жене. Ну, может быть, это и нужно иногда, но в целом, как бы, в основном жертвовать лучше на какие-то конкретные целевые программы. Семейный человек должен сам себе зарабатывать на существование. Но если же этот человек какой-то духовный, оказывает вам какую-то услугу, он консультирует вас, подсказывает, как что делать, тогда это уже не благотворительность, это просто вы оплатили его услуги консультационные. Вот. Ну или просто, если человек вас выслушивает, какое-то пожертвование тоже нужно. Я не считаю, что нужно оставлять, либо ему просто какую-то небольшую денежку оставлять, либо на его месте жертвовать. Но прям то, что вы платите зарплату, лучше этого избегать, потому что, ну, опыт показывает, что из этого не очень хорошо получается. И 100% вы получите очень жестко, у вас будут проблемы, если вы будете, если ваши деньги пойдут на плохие дела. То есть мне вот один таксист рассказывал, что батюшка, он к проституткам его возил. То есть если эти деньги пойдут на проституток, то как бы поверьте мне, что благо вам мало от этих денег получите. Вот. И в какой-то степени вы поспособствуете падению этого человека. Поэтому вы должны очень внимательно смотреть. И в Кали-Югу сейчас, в нынешнюю эпоху, очень много обманщиков, тех людей, которые могут вас дурить откровенно. Ну, даже вплоть до того, что посмотрите даже на улице. Вот видите, там есть иногда женщины стоят, у них ребенок маленький. И вот они просят подаяние. Но знаете, что если вы подадите вот этому человеку, вы очень большую ошибку совершите. Потому что обычно, если вы заметите, эти дети, они молчат. То есть этих детей специально накачивают наркотическими веществами, чтобы они не шумели. Вот. И этого ребенка, по сути говоря, убивают. И эти люди, которые вот так вот собирают пожертвования, они это, вы прям можете криминал спонсировать, потому что этих людей крышует криминал определенный. Поэтому, да, вот я, допустим, перестал жертвовать на улице. Максимально, очень редко, у меня иногда бывает, ко мне подходили люди, просили жетончик купить. Я жетончик покупал людям. И то теперь я считаю, что как бы, ну, это очень странное бывает поведение. Но я сам тоже один раз оказался, я забыл деньги. Я просто честно попросил, чтобы мне жетончик купили в метро, потому что я забыл деньги. Это был единственный раз. Все. А все остальные варианты, людям деньги давать не надо. Если вы эти бедные, в таких вот попрошаях, то просто им давайте еду и одежду. Вот, если им еда, одежда не нужна, то знайте, 100% это люди, которые хотят разгильдяничать, и вы, ну, как бы, скажем так, поддерживаете их этот образ. А если нет денег, допустим, или тяжело, допустим, у вас очень много долгов, потому что сейчас жилье стоит космических цен, там, и автомобиль тоже стоит космических цен, тоже вы в кредитах, вы можете маленькую какую-то сумму, там буквально парочку копеечек. В Индии, кстати говоря, есть очень хорошая традиция, что ты, когда заходишь в храм, ты просто туда копеечку жертвуешь. И эта копеечка, это не только деньги какие-то, это в первую очередь твое отношение к Богу, что ты отдаешь ему, что ты понимаешь, что жить нужно не только для себя. То есть эта копеечка, она именно формирует вот эту нужную связь. И вы жертвуете вот эту копеечку, и какое-то служение в храме выполняете. Можете какое-то простое служение выполнять, можете какое-то по своей природе. Вот, допустим, если вы врач и обладаете ресурсом, можете лечить людей, помогать им. Нет ресурса, не помогаете. Может быть, ваше служение – это просто иногда чуть-чуть помочь, что-то сделать пару десятков минут. Потому что нужно понимать, что отдавать тоже нужно с радостью. И если вы после того, как вы наотдавали, потом грустно и уныло ходите, то значит, вы лишнее отдали. Это тоже нужно себя беречь, потому что, ну, бывают ситуации, я видел то, что есть люди в храме, которые очень много берут на себя, и они могут забирать у вас не только, они могут забирать в храме не только какие-то ценности, но и просто, если вы зайдете в любом храме, всегда, я думаю, найдете человека, который вам по ушам захочет съездить. И есть люди, которые могут таким вот ребенком 20 лет, ну, как пример, мне вот один человек, вот я помню, я пришел в храм, он как 15 лет назад садился на уши людям, так и садится вот на уши. То есть он тебе рассказывает, он тебя обучает, но я вижу, что как бы просто тебе по ушам ездит, и все. То есть проку мало от этих слов, я не вижу, не чувствую его слова. Говорят, когда их спрашивают. Они просто при первом же поводе, я этого человека уже стал просто шугатать иногда. Вот. У меня два человека есть, допустим, в храме. Одного я просто, я знаю, что должен молчать и ничего говорить, там бесполезно что-то говорить, потому что у него песня была любимая, что «Помоги мне поступить в университет». А человек уже, по-моему, за 40 лет сейчас. Вот. Он сейчас, благо его, знаете, как Господь помил, он сейчас уезжает куда-то далеко, я его практически не вижу, он разобрался с этой ситуацией. И другой человек, да, у меня такие комплименты, мне прям парочку сказал. И сразу же меня на уши опять начинает мне что-то рассказывать, мне обучать чему-то. Вот. И я сразу же так тихонечко, быстренько 2-3 минутки послушаю, тут там 5 минут, чтобы человек старше меня, и ноги делаю оттуда, потому что понимаю, что никакого проку от этого вообще не будет. И вот эти парочку комплиментов, которые мне сказал, я за них заплачу, что меня на полчаса или на час на ухо посадят, и я буду все это выслушать. Поэтому берегите себя, свои уши получать. Это, в первую очередь, для мужчин нужно. Вот. Но абсолютно тёстым тоже не нужно быть. То есть иногда надо немножко послушать человека, но нужно смотреть. То есть я вижу, есть люди, вот, допустим, на, вот, там вижу, человек вот, не так давно пришел, он тоже любит садить всех на уши, там долго объяснять, но при этом он много служит в храме. Я уверен 100%, что пройдет там год, два, три, пять, и он станет еще вообще восхитительным человеком, просто, ну, у него такой период, он сейчас беспокойный получается. Вот. И самое главное в пожертвованиях, о чем я еще забыл сказать, то, что смотрите тот на качество человека, который вы жертвуете. То есть самое обычно, на чем я видел большинство, скажем так, духовных людей прокалывает, это отношения с женщинами, скажем так. Потому что в любой духовной организации это особенность Кали-Юги, на самом деле, то, что женщин гораздо больше, чем мужчин. Там есть разные соотношения, там в 1.5 раза больше женщин, в 2 раза больше женщин. Но женщин больше получается. И посмотрите, как этот человек относится к женщинам. Он их деликатно выслушивает и занимается служением. Или он так прямо, знаете, я сам такой, да, я тоже понимаю, что мне тоже так хотелось бы, но вот я прям вижу, что человек... Мы были на кухне в одном храме, и он там давал мастер-класс, там объяснял все и так далее. Вот, и я хотел попросить у него, слушайте, а можно там... Я тоже поучаствую в вашей миссии. И вот когда я с ним начал говорить, вот, и вот он так вот наслаждался всем этим, потом к ним какая-то женщина подходит. И она прям видно было, что на минут 15-20 она тем или иным способом пыталась ему попросить, ну, слушай, ну, ты спроси меня что-нибудь, ну, увидь меня, то, что есть, скажи, что я есть. Она его и так ему комплименты говорила, и так про него рассказывала, то есть как бы он как-то не очень момент, не сдвигался в эти моменты. Ну, потом я попросил его, как я могу вам послужить, у него четкое настроение было, как бы, вот я готов так в себя вкладываться. Ты вот все, сколько ты готов делать работы так, чтобы я вообще к тебе даже не подходил? Тебя вообще нету, получается. Вот. И я как бы понял, ну, это какая-то, наверное, божественная игра была, но с этим человеком я очень близко не хочу общаться, для меня это очень странно получается. И вот так вот, смотрите, а если человек, я помню, Ксёндза, одного замечательного, я был на фестивале Буцлавской иконы, это под Минском, по-моему, раз в год проходил, и видно было рядом с ним женщина, и мне вообще неинтересны были, то есть, но при всем при этом лично с ними общался, он со мной очень лично общался, очень заинтересованно, то есть он все равно... потому что у него есть простота, чистота, и при всем при этом он очень правильно относится к женщинам, потому что женщина, я так говорю, это в какой-то степени персонифицированная материальная энергия. И правильное отношение мужчины к этой энергии, потому что мы все-таки в первую очередь про мужчин говорим, что он, с одной стороны, очень, очень мягок, деликатен, чуток с ней, с другой стороны, он очень четко внутри понимает, выдержит эту границу, что он не пытается сильно наслаждаться, он в первую очередь служит. Какие-то плюшки к нему приходят, восхищение какое-то, замечательно, молодец, он это принимает, отдает Богу и дальше продолжает служить. И вот такому человеку вы можете спокойно жертвовать и быть уверены о том, что ваши деньги не пропадут, и как бы вы увидите свое как и материальное благосостояние, потому что в ведах есть описание, что там, если просто жертвуете, то хотя бы столько же вернется, если на хорошее дело, то там 1000 раз больше вернется, если жертвуете святому, то в 1 000 000 раз больше вернется. Это материальные плоды, но духовные плоды, что в первую очередь из нас видите, что мы будем готовы жить не только для себя, но и для других.

0: Благодарю вас, Арсений, за эту тему. И, насколько я поняла, наш эфир, посвященный мифам о мужественности, наш цикл, который мы шли несколько месяцев, он подходит к своему завершению, к концу. И хотелось этим вопросом его как раз-таки завершить, так как мы говорим о долге мужчины, в первую очередь, как мужа. И нас спрашивают, какой духовный долг семьянина и чем он отличается от других неженатых или живущих как отреченные.
1: Я поделюсь просто своим опытом. Это, как правило, вопрос от мужчины, Анна, да? Да. Значит, ваш долг в отношении с Богом, это в первую очередь, чтобы ваша жена и дети были счастливы. Но они должны быть правы. Я постоянно обжирался в какой-то степени. Вот. И хотя родители достаточно хорошо меня материально обеспечивали, там были, конечно, немножко, я еще родился в 90-м году, я еще застал первые десятилетия вот этих лихих 90-х, когда я там помню, как мне селедка сладенькая была с картошкой. Вот. Там банка тушенки, это был праздник прям вечером, или пачка чипсов, которую родители покупали. Но в первую очередь обязанность семейных людей – это быть просто счастливыми, правильно счастливыми. То есть нужно понимать, сейчас очень сложное время, когда очень сложно зарабатывать, очень дорого все. Это невероятно. Да, там можно долго разбираться, кто виноват во всем этом там, и так далее, но все очень дорого. Машины дорого, квартиры дорого, еда дорого, все очень дорого. И реально надо иногда на двух, на трех работах пахать, либо надо какую-то чуть ли не полуприступной деятельностью заниматься, там налоги не платить или что-то еще, или изобретать велосипед надо по 5, по 10 лет, чтобы на этом зарабатывать. То есть сейчас сложно. Поэтому в первую очередь для мужчины очень важно, прежде чем отдавать, самому правильно наполняться. То есть он должен там заниматься физкультурой, рано вставать, изучать священные писания, слушать лекции, наполняться счастьем. То есть как понимать, что вы правильно практикуете духовную жизнь? То есть вы становитесь счастливее. То есть если вы ходите в храм, слушаете лекции, и от этого ваша жизнь только грустнее становится, и вы просто понимаете, что помимо вот этих всех семейных бытовых обязанностей, на вас еще вот это ярмо навесили, вам тяжело и плохо. Ну, как бы это значит, вы у вас что-то не так. То есть вы либо человека не того слушаете, либо просто себя перегружаете. Поэтому в первую очередь нужно начинать с того, что вы должны найти человека, за которым вы следуете. То есть таких вот мужчин куча, там, Олег Геннадьевич Торсунов, и же по списку, там, Владимир Слепцов и так далее. То есть ищите того мужчину, который вам нравится, который вам приятно, интересно слушать, ваш батюшка какой-то вам нравится, ваш имам, который вам нравится, ваш раввин, который вам нравится, и будьте в отношениях с ними. Сейчас это очень сложно быть в отношениях, потому что может быть то, что в вашем городе нету такого священника, и в радиусе 1500 километров нету такого мужчины, за которым вы готовы пойти и последовать, и который вас восхищает. Никаких проблем, слушайте его лекции. Я своего духовного учителя раз 10, наверное. И то последние, сейчас вам скажу, сколько лет, 7-8, нет вообще с ним никакого контакта живого, я с ним никак не пересекаюсь. Но у меня есть его лекции, и я переживаю разные эмоциями, иногда радостными, иногда грустными. Мне это полностью хватает. У меня есть другие какие-то духовные братья, с которыми я общаюсь. Вот, и мне этого полностью хватает. Поэтому физически вообще не нужно, вы можете не быть. Есть истории, как он рассказывал, что у него какие-то есть другие духовные братья. Они могли видеть своего духовного учителя только один раз в жизни или вообще не видеть его. Но они десятки лет слушают его лекции, слушают его наставления. То есть то же самое тут. Вы можете слушать этого человека и применять какие-то практики. И опять вот эта триада защиты. То есть там это говорится гуру, садху и шастры. То есть, конечно же, самое важное в этой триаде – это гуру. Это, то есть тот человек, который может тебе лично сказать, почему он так ценен. Потому что он для мужчины, извиняюсь, грубо будет, он может сказать, что ты мудак, ты что-то неправильно делаешь. Вот вы можете дать этого волшебного пендаля. Вот. Это именно для мужчин. С женщинами так не надо. Вот. Но с мужчинами это в самый раз получается. Но если нет гуру, скажем так, есть еще саду святые, то есть это его какое-то окружение, его духовные братья. То есть философия духовного мира – это не герой-одиночка, который всех возвращает веру и всех побеждает. Это немножко такая ложная философия. Философия духовная, то, что есть какая-то семья большая духовная, и есть много других людей, которые окружают. У меня была локальная идея, которую я понял про духовную организацию, но как она очень легко разбилась. О том, что, знаете, там, вот там есть враги, и то, что я спасу свою духовную организацию, вот, потому что я мессия. Но я просто понимал, что если этот вопрос задам парочке людей авторитетных, которые уже духовно в практике, они просто будут смеяться надо мной, скажем так. И вообще, ты что за чухню придумал? Такого нету. И вот это окружение саду, оно является тоже защитой определенной, что как бы есть другие люди, которые, знаете, как говорят, что вырастить ребенка нужно там 10 человек, чтобы было. Вот такая большая семья. И есть шастры, священное писание. То есть ты еще должен согласовать это священными писаниями. То есть, если тебе там гуру сказал, что там убивай велосипедистов, они вред наносят, как бы ты смотришь на его окружение, они тебе говорят, нет, такого не надо делать. И смотришь в священное писание, нигде не написано, ни в Библии, ни в Коране. И поэтому вот эта тройная защита, то есть у вас должна быть, должен быть гуру, человек, за которым вы хотите следовать, у вас должно быть какое-то окружение духовное, и должны быть священные писания, по которым вы живете. Опять же, да, если все удалено, просто слушайте. На самом деле слушать самое важное, потому что через слух именно передается настроение и вкус, и разум передается. То есть в книгах вы прочитали и что вот я именно стал серьезно духовной практикой, я много каких-то книг изучал, я Библию читал. Но вот когда я слушал Олега Геннадьевича Торсунова, вот, он даже не напрямую говорил о Боге, он там больше каких-то просто благостном образе жизни говорил. Но по мне это зашло, и по мне это породило вот эту веру, которая до сих пор цела. Поэтому просто слушайте этих людей, находитесь в контакте с ними. Сколько вам нужно находиться, это вы уже сами должны индивидуально определять, потому что у каждого свой путь получает. То есть кому-то достаточно там и полчаса, час находиться в этой энергии, кому-то нужно целый день находиться. Все надо зависеть. Но в первую очередь ваша духовная практика должна быть такой, чтобы ваши были близкие и счастливы. То есть если вы так занимаетесь духовной практикой, жена стала более грустной, дети стали более нервозными, значит, ну, большинство людей будут немножко фанатеть. И это в какой-то степени нормально, но фанатеть и так, чтобы не отдаляться от своих близких. Поймите, что как бы, если вы приняли духовную практику после того, как создали семью, то они вообще не при делах, потому что они на это не подписывались. И более того, я в священных писаниях читал, что даже чуть ли не прямые вечные спутники Господа, знаете, что у них там, я статистика, у человека было 6 детей, и 3 из них, они вообще стали атеистами в будущем. То есть папа прям святой абсолютно, вот вечный спутник Бога, он им все правильно давал воспитание, образование, а они все равно стали атеистами, потому что у них есть тоже свои желания. И у них есть право быть такими, какие они будут. То есть у вас может ребенок родиться чистый, убежденный атеист. Может, у вас человек будет, который, знаете, как нам учительница по биологии говорил, по теории эволюции, что вот мы ждем вот этот третий синтез, вот, чтобы полностью усовершенствовать теорию Дарвина, чтобы все объяснить, вот эту атеистическую теорию. И ваш сын может быть вот этот, вот этим великим ученым-атеистом. Вот, и вам такая честь выпала, вот вырастить такого ребенка, который будет помогать и убеждать людей в отсутствии Бога. Но это ваш, но это его выбор. То есть ваша задача ему дать любовь, скажем так, показать пример какой-то. Как говорил Виктор Франкл, что проповедовать нужно всегда, иногда даже об этом можно говорить. То есть просто будьте счастливы, знаете. И, знаете, такая аналогия бывает, что вот если вы будете приходить немножко такой после практики, такой под шафе, веселый, вот, никого не трогая, ну, вы просто, вам весело и хорошо получается. А вам будут задавать вопросы, скорее всего, вам и будут интересоваться. Но если вы будете приходить такой на стороне дома, вот, грешники, опять женщины, опять вы к кроватям привязываетесь, к деньгам, к детям, к подушкам. В Ведах же сказано так, почитайте в Ману Самхите, там вот, если я читал Ману Самхите, там описано, что женщины привязываются к кроватям, к подушкам, к украшениям, к одежде, вот ты к своим тряпкам привязалась. Ну, это неправильная позиция на самом деле. Там, конечно же, говорится об этом, но это получается когда? Когда сам мужчина ничему не служит. Вот. То есть мужчина как контролирует своих близких и своих детей? Он сам просто показывает пример достойный. То есть если мужчина не хочет сильно не привязан к женщине как объекту наслаждения, а привязан к объекту служения, то есть он ей просто служит, заботится, выслуживает ей, покупает то, что нужно. У женщины, само собой, желание будет интересоваться духовностью, само собой. А если даже не возникнет такого желания, то она будет очень глубоко уважать и не будет мешать ему заниматься духовной практикой. Но если хотя бы чуть-чуть будет такой, знаете, запашок укора, оценки, того, что обесценивание какого-то, то женщина вам устроит духовную практику. Такую, что вы вообще никогда не забудете. Вот. Поэтому очень важно, ну, насколько я вижу, ну, это мой опыт определенный, что сейчас зачастую я вижу, что мужчины, они попадают в духовную организацию и под духовную философию просто берут и маскируют свою лень обыкновенную. Ну, я не привязанный, поэтому я много зарабатывать не буду. Будем жить с тобой на 20 тысяч российских рублей там, или на $300. Ничего страшного, я могу на гречке посидеть, и ты можешь посидеть на гречке. О, она ж на это не подписывалась. И даже иногда бывает, что женщины, когда подписываются на такое, они соглашаются не потому, что они хотят, но потому, что просто другой не предложил. Другие варианты еще хуже были, получается. Но если ты не привязан, так в чем проблема? Ты не привязан, гораздо больше отдает. То есть представьте, человек служит тебе, выполняет услугу, ничего не хочет. У тебя сама рука тянется, если отдать ему что-то. Я очень хорошо помню, я сам когда работал, когда мне ничего не нужно, мне сами люди жертвовали деньги. У них такое желание пробуждается. Как только стал всего хотеть, меня перестали жертвовать. Но я стал зарабатывать, это тоже хороший вариант. Качественно оказывать услуги. Поэтому если ты не привязан, вообще какие проблемы? Иди заработай много. Ну, не твое отдай, это часть семьи отдай, часть Богу что-то пожертвуй. Вообще никаких проблем нету. Поэтому для мужчин очень важно вот этот баланс правильно держать. То, что жена и дети – это тоже представители Бога. Это ваша прямая ответственность. Если ты хочешь проповедовать как-то в обществе, я тебя огорчу. Проповедовать и менять сердца людей – это практически невозможно. Ну, сколько я вижу, там по 5, по 10, по 15 людей в храме, у них особо судьба не меняется. Но как ты можешь реально поменять свой мир? Это вырастить благочестивых детей. Ребенок гораздо сильнее будет следовать за тобой. Он будет практически твоей копией. Как говорил один педагог, что не надо воспитывать ребенка. Он все равно будет таким, как ты. Поэтому просто будь счастлив в этой практике. То есть балансируй свою жизнь. Вот, пойми, что жена и дети – это тоже... В первую очередь, это первые представители Бога, которые должны тебе послужить. Вообще, как бы, на самом деле, деление на материальную и духовную энергию, она достаточно условная. И та энергия, она создана Богом. Просто разница в том, что материальная энергия, она временная, она постоянно уничтожается, а духовная энергия, она более вечная, скажем так. Но, находясь вот в этой материальной природе, можно просто, находясь в связи с Богом, быть счастливым, получается, и вечную природу свою ощущать, получается. Вот, и вот этот баланс для мужчины, семья и его личная духовная практика, какое-то служение, это и будет правильной духовной жизнью. Вот. И залогом счастья духовной практики для семьи.
0: Благодарю вас, Арсений, за такую важную тему, которую вы поднимаете, помогаете понять, кто же такой настоящий мужчина, согласно ведам, современным реалиям. Это все нам большая пища для размышлений, чтобы мы учились понимать, принимать наших близких и заглянули в самого себя. Поэтому спасибо, что делитесь с нами своим личным опытом и знаниями, которые вы получили от наставников и старших. Будем очень рады слышать вас вновь на волне Ведорадио. Ну, а я желаю прекрасного настроения и хороших летних дней.
1: Да, благодарю, Сана, благодарю, дорогие. Слушайте.

0: что чем больше человек скапливает вот этой собственности и идет путем жадности, тем больше ему становится тяжело развиваться. Ему становится все тяжелее развиваться в духовном смысле. Вот это накопительство называется на санскрите еще одним словом — атьяхара. Атьяхара означает, ну, можно так сказать, жадность. Атьяхара. Когда вы накапливаете больше, чем необходимо. Неважно чего. Возможно, это собственность. Возможно, это интеллектуальная собственность. Например, много знаний человек хочет. Или какая-то еще, ну, например, переедание. Это тоже. Переедание — это наиболее понятно. Думаю, толстый, значит, жадный. Человек вот иногда становится таким. Это означает атьяхара. Когда чувства наши все время хотят накапливать, например, информацию, глаза хотят смотреть, они не могут насытиться, уши хотят слушать все время, осязать. Вот это вот чрезмерное проявление атьяхары приводит к тому, что блокируется его внутренний мир. Он выключается, он теряет связь со своей внутренней природой. И атьяхара непосредственно связана с праясой. Праяса — это чрезмерное усилие. Чтобы достигнуть всего, нужно совершать чрезмерное усилие. Праяса. Например, человеку нет необходимости так много работать. Он трудится изо всех сил. Он трудится просто, чтобы достигнуть каких-то целей в этом мире, мирских целей. Но в результате он становится узником всех этих целей. Он попадает в ловушку всех этих целей. Потому что эти усилия, они не оправданы. Он их направляет во внешний мир, во внешние какие-то действия. И попадает в это тяжелое состояние, трудное состояние, где борьба становится все жестче. Но есть выход. Как мы говорили, есть гьяна и вайраги. Если человек обладает гьяной и вайраги, что он может сделать? Вот, например, сидит человек в пробке, и что? Что с ним происходит в этом случае? Он недоволен. Недовольство нарастает, гнев растет в нем. И что разрушается прежде всего? Его собственная психика и здоровье. Но что, собственно говоря, мешает ему взять и выйти из машины? Смотри, он же мог бы просто взять, выйти из машины и пойти себе свободно.
1: Сосед.
0: Что он родился в этой машине? Он родился с этой машиной? Что это так важно? Ведь можно же открыть дверь и пойти. В конце концов, он может это сделать. Почему он этого не делает?
1: Собственность.
0: Он скажет, ну что, вы с ума сошли? Я же столько копил на эту машину. Она же у меня белая, толстая или плоская. Как я могу от нее расстаться? Как я могу с ней расстаться? Вы не в своем уме, похоже. И он сам держит себя в этой ловушке. Это называется жадность. Машин становится больше, пространство становится все меньше, люди становятся все озлобленнее, у них не увеличивается человечность внутри. И вот человек сидит в ней, но он мог бы отпустить, но он не может этого сделать. Или вы идете, видите такую картину, стоит очередь, большая очередь, и вы видите, явно люди страдают, но тяжело им. Они стоят, они даже там ругаются. А вы проходите мимо и думаете, а почему бы вам не пойти просто тоже мимо? Ну как же я могу пойти мимо? Я же стою в очереди. Я хочу что-то получить. Видите, держит человека его собственная жадность, чувство собственности. Ему кажется, ну как я могу это отпустить? Вот именно так ловит в ловушку живое существо, это материальная энергия. Вот это материальная.

Приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи. И думать о Кришне. Вот он, идет вдоль Ямуны, в руках его посох. И дудочка из бамбука, перо павлини. Желтые дхоти из шелка. За ним бежит неуклюжий смешной теленок. Но он не видит теленка, Ямуны, леса. Не видит солнца, не слышит пения кукушек. Шмелей жужжания и плеска волны о берег. В глазах его слезы. О чем же ты плачешь, Кришна? Он плачет совсем как ребенок, как маленький мальчик. Лебедь плывет по черным водам Калинди. Вечер с Ямуной играет его кудрями. О чем же ты плачешь? Слеза по щеке скатилась. Я плачу о тех, кто забыл меня и оставил. Я плачу о тех, кто обиделся и отвернулся. Кто счастье ищет, навеки покинув Вриндаван. Кто хочет гордо своими идти путями. Я плачу о тех, чье сердце стало как камень. Постой, не надо, а то я тоже заплачу. Что делать, Кришна? Насильно ведь мил не будешь. Не плачь же, Кришна. Ну хочешь, и я отправлюсь за ними вдогонку, крича и маша руками. Они остановятся, пусть на одно мгновение. И я им скажу, как скучает по ним Вриндаван. Как нам не хватает их чистого, звонкого смеха. Как вянет без них Кадамба у Калигата. Я буду снова и снова твердить им твое имя. Кришна, Кришна, только не надо плакать. Приехать в город, где ты никому не нужен. Смотреть на небо, плывут свинцовые тучи. По улицам ходят люди, забывшие Кришну.

жил один грешник. Люди просто не любили его, боялись, жестокий человек был. Все только думали, да когда он сдохнет вообще. Настолько бед причиняет, столько несчастья, столько боли. И однажды он скакал на коне, упал с лошади, головой вниз, сломал шею и умер. Все подумали, да просто вздохнули. Так оно должно быть, грешники, но и так должны верить. Несчастный случай, нормальный. Ну и слава Богу. И грешник предстал перед Ямараджи в тонком теле. В грубом теле можно обмануть выражением лица, одежды, а в тонком теле нет. Невозможно. Все очевидно. Вы не можете сказать, я этого не делал. Ну, там невозможно это сказать. Все, факт. Ямараджа посмотрел, 4 года посмотрел к нему. Ну, найди хоть одно благочестивое деяние. Ну, нет. Ну, я уже искал много раз. Проверил. Нет, ну, хорошо, даже слова не сказал человек. Даже не собирал ничего хорошего делать вообще. Не планировал. Только себе и все. Ну, ладно, приговор. Ямараджа смотрит на него и говорит. В реку Вайтарани бросить. Вы так спокойны, потому что вы не знаете, что такое Вайтарани. Это река огня. Это пылающая река огня. Это Ганга. Кто спускается через всю Вселенную, забирает все грехи и всю карму, и внизу это адская река Вайтарани. Жуткая. И Ямадута, эти слуги жестокие, лохматые, кругастые, он схватили этого грешника, трепещущего человека, он нужен ад, страдания, в лодку его, и на эту реку Вайтарани, в середину, вниз головой, безжалостно. И поразились, подивились, потому что как только он коснулся этой огненной воды, образовалась прохладная гладь, речная, лотос распустились. Запахи пошли райские, и птицы в яйца стали кричать. Он там плавает, наслаждается жизнью. Вокруг огненная река, а у него там заводи, понимаете, небесные. Неправильно бросили, похоже. Настали в другую сторону. Тот же самый эффект. Нужно вернуться к Ямараджу. На нем к Ямараджу не горит. Какой-то святой, что ли, или что? Ошибка? Ямарадж не ошибается, в чем дело, мы не знаем. Ямараджа сказал, ну-ка, еще раз посмотри. Ну, ни одного благочестивого поступка. Ну, я же посмотрел, говорит, что губка. Ну, нет. Так, ищите момент смерти. Давайте исследуем. Так, вот заснято. Вот он скачет на коне. Осталось 10 секунд, 9 секунд, 5 секунд до смерти. Вот 3, оп, стоп, медленно. 2, 1, 0, оп, падает голова. Трескается шея. Остановите кадр. Вот это место исследуйте, куда он головой воткнулся. Что за место? Исследовали. Какой-то великий святой там, о, руки, оказывается, и ушел. И вот туда головой он и угодил, видите. И освободился.

государство действует время и почему оно действует. Почему Творец, который творит и поддерживает мир, все-таки уничтожает его? С одной стороны, потому что возрастает невежество, и на невежество смотреть не хочется. Вот хочется, чтобы все опять было благостное, хорошее, чистое, красивое. Но здесь есть еще один очень серьезный философский урок для нас. А поскольку живые существа нашли убежище в материи, обладающей этими тремя качествами, благостью, страстью и невежеством, и мы здесь так это активно обустраиваемся, пускаем корни, строим дома, строим города, строим всякую экономическую инфраструктуру и так далее, налаживаем связи. То есть, похоже, что мы тут обустраиваемся надолго, по-серьезному, судя по такой активной очень деятельности. Вот. И по мере того, как возрастают все эти материальные вот связи, отношения, все эти такие сложные, очень хитрые, запутанные взаимоотношения, возрастает иллюзия, возрастает зависимость живых существ друг от друга, от всей этой вот материальной инфраструктуры. И фактически это то, что порождает у человека иллюзорное восприятие реальности, когда материя, которая существует лишь в процессе времени, приобретает для живого существа слишком большую значимость. То есть, по большому счету, материя – это просто поток, который находится в процессе времени, она постоянно меняется. Но когда живое существо здесь слишком, так сказать, сильно засиделось и много чего здесь настроило, наделало под влиянием гуны страсти, то возрастает иллюзия. А иллюзия – это вот как мыльный пузырь. Он может быть красивый, но невозможно долго. Мы знаем, что он недолговечен. Поэтому для того, чтобы в наших умах эту иллюзию не поддерживать, он

знающего, наслаждающегося всем, как Бог. Вот поэтому на это нужно какое-то время. Поэтому он создает мир и дает ему некоторое время побыть. А потом, для того, чтобы показать, что все-таки, ребята, так сказать, не заигрывайтесь, нужно все-таки возвращаться в вечность, для этого он разрушает через энергию времени все-все-все-все-все наши творения. Наши тела, наши строения, наши отношения, наши семьи, наши города, наши страны, в конце концов, всю землю. Вот. То есть мы к своему творению, как правило, очень привязаны. Это наша особенность. Я что-нибудь такое создал, особенно удачное, я всем показываю, я бережно храню, вот, потому что туда я вложил свою энергию. То есть я привязан к своему творению. А он не привязан. Это одно из его свойств, полная отрешенность, не безразличие. Не безразличие. Безразличие – это свойство невежества, а отрешенность – это свойство благости. И потом вы поймете разницу между этими вещами. Итак, он действует через энергию времени для того, чтобы, как бы это сказать, постоянно выбивать у нас почву из-под ног, в том смысле, чтобы в конце концов, когда это произойдет с нами много-много раз, мы поняли одну простую вещь, что материальная природа, материя с ее тремя свойствами, она не является для нас родной и благоприятной средой обитания. Ну, благость еще более-менее, так сказать, это высшее свойство из материального, и то мы видим, что большинство людей даже благость из материи не могут как бы воспринять. В основном живут люди по стандартам страсти и невежества. Вот. А так, в основном, люди находятся в этой материи, погружаются в иллюзии, для того, чтобы эти иллюзии были разрушены, он это делает. Причем, вот эти три гуны, они как раз и являются тонкой анатомией вот этого потока времени. То есть время – невидимая сила сама по себе, но плоды ее видимы. Допустим, мы видим, что что-то построено, значит, прошло какое-то время, дом построили, да. Потом еще что-то, человек, ребенок, допустим, вырос там, потом он уже взрослый человек, уже состарился, время прошло. То есть мы замечаем, времени мы не видим, но мы видим плоды движения времени. То есть в основе вот этого физического закона энтропии, что возрастание хаоса и возрастание разрушения, лежит метафизический закон течения трех гун. И эти гуны, они так и текут. Благость, страсть, невежество.

поорать на него поможет? Да нет, вроде. Обидеться еще. Уволить? Но это тоже не поможет. Может быть, ну, так или вот так. И вот тут уже я выбираю. Вот такой алгоритм я вам предлагаю. Ну, понятно, что в каждой ситуации там надо разбирать. И особенно вот в этом вот вещи, объективность, я советую не самому решать, особенно если это важные вещи, а с тем, кто, по крайней мере, не вовлечен в эту ситуацию. А лучше всего, если он еще и как-то духовно более продвинут. Посоветоваться с кем-то. Особенно в важных вещах их посоветоваться. И вот я сам так действую, потому что ситуации разные бывают в жизни. И звоню, спрашиваю, вот такая ситуация, не знаю, как правильно поступить, хочется всех порвать, конечно. Вот, что делать? И мне советуют что-то. Варианты дают, говорят, вот так и вот так, я сам так делал. И постепенно опыт увеличивается. Ну, мы начинаем учиться, как реагировать, как правильно принимать решения в этих трудных вопросах. Это то, как реагировать, как исправлять, если хочется исправить тех, кто от нас зависит. Нужно отделить вот это желание критиковать от действительно желания помочь. И это вот можно сделать с помощью трех этих вопросов. Настроиться, понять, насколько я объективен, и найти правильные способы, как донести, как исправить этого человека. Рефлекторно я не буду этим заниматься. Просто мне не понравился, я ему все скажу, ну или что-то сделаю такое, не желая помочь. Что делать, когда критикуют при нас? Вот мы стоим, никого не трогаем, а тут, значит, при нас по интернету вот, или рядом кто-то критикует. Что делать в этом случае? Внутренне надо не соглашаться с этим. Не соглашаться. Согласен, бывает ситуация, мы не можем никуда деться, да? Вот, и нам приходится здесь быть. Внутри надо не соглашаться с этой ситуацией. Не хотеть принимать то, что люди говорят. Не хотеть. И я заметил, что когда человек начинает внутри не хотеть этих ситуаций, он перестает попадать в такие ситуации. Понимаете, да? То есть, когда я думаю, а это нормально, ничего страшного. На работе женский коллектив, да? Как там сказать? А что, нормально там? Не страшно? Ничего такого. Я все время буду попадать в такие, потому что нравится. Мне на самом деле нравится туда попадать. Но когда человек начинает искренне хотеть вот так вот не попадать туда и не соглашается с этим внутри, у него появляется возможность туда не попадать.

Кому-то может показаться, что вот эта вот ведическая концепция космоса, она, ну уж больно странная. Мало ли там эти мудрецы, что им там привиделось, не знаю, или конопля у них там крепкая в Индии. Ну, всякие, может быть, да, варианты. Так вот, я сейчас приведу вам концепции космологические других народов, которые весьма и весьма далеки географически от Индии, и вы увидите, как там повторяются практически одни и те же принципиальные моменты. Вот есть такое африканское племя Дагонов, вот, и вот их концепция творения. Плоская земля, какая-то ось, похожая на эту гору Меру, идущая по центру, змей, кусающий себя за хвост, какой-то концентрический океан. В упрощенной форме, но мы узнаем что-то похожее, да, на ведическую концепцию, какие-то моменты соблюдены. А далее, допустим, Перу, вот это вот древняя перуанская цивилизация, мы видим плоская земля, змей тоже такой концентрический, да, какая-то гора, древо, и потом какой-то еще там низший мир, то есть тоже какие-то основные концепции прослеживаются. Дальше, значит, скандинавская модель, тоже какие-то основные такие уровни мандалы, плоские вот эти вот структуры, змей, какая-то вселенская гора прослеживается. Вот другая версия этой скандинавской модели, тоже вот три мира основных, ось пронизывающая, внизу не змей, там а крокодил какой-то, вот тоже рептилия. Вот, то есть мы замечаем, что общие какие-то структуры, они являются повторяющимися. Или вот, допустим, картина, нарисованная по модели одного из апокрифических евангелий, то есть принятых евангелий о концепции структуры мира тоже. Значит, гора, древо жизни, какие-то там четыре реки, растекающиеся в разных направлениях, плоская земля. Вот, то есть какие-то основные повторяющиеся моменты, они присутствуют. То есть о чем это говорит? Либо о том, что ведическая культура пронизывала всю землю в былые времена, либо о том, что, в общем-то, космос он построен однозначно, и просто немножко в разных терминах, в разных культурах эти однозначные моменты обозначаются. А вот теперь еще один интересный момент вам. В древнем тексте Махабхарата приводится описание того, как выглядят материки Земли, если посмотреть на них с Луны. Удивительно, да? Потому что мы привыкли думать, что человек полетел в космос совсем недавно, да, там, кто там Гагарин, там, 50-е годы и так далее, вот мы тут покорители. А тут в Махабхарате, которая несколько тысяч лет, написано, как материки Земли, оказывается, с Луны выглядят. Как они на Луну забрались, или там какая у них связь, там позвонили им с Луны, и что там, говорят, ребята, вот у вас выглядит так-то и так-то, неважно. Да? Но вот интересное описание. Там сказано, что материки Земли с Луны похожи очень на кролика и листики. Какой кролик, какие листики, да, непонятно что. А посмотрите, вот если перевернуть, да, что-то начинает похожее вообще проступать на нашу карту мира. Да. Вот вам, пожалуйста, древняя цивилизация, которая там за мамонтами гонялась, говорят, или что-то еще, да, под бубны там пела дикие там какие-то песни. Они, кажется, знали, как материки Земли выглядят с Луны. Это называется веда, знание, понимаете? Вот, то есть вещи, которые описаны в ведах, они потрясают. Они просто потрясают. Они оставляют камни на камне от нашего прежнего мировоззрения, представления о том, что такое древность и прочее. Это веда. Веда открывает глаза нам на наш мир. Итак, смотрите, что такое космос? Духовное измерение космоса. Потом идет эта вот как бы такая тонкая арматура, устройство. И потом уже то, что вот мы видим глазами непосредственно, какие-то там разные светила и прочие-прочие разные вещи. То есть космос устроен очень интересно, подобен физическому телу. И вот, допустим, как у нас есть эти 7 чакр, да, в теле, уровней. Вот если принять, допустим, Землю за базовую чакру, поскольку мы находимся на Земле, да, то есть вот низшую Муладхару принять за уровень Земли, то как раз 7 уровней планет от нас идущих, это, они соответствуют этим 7 чакрам. Вот, то есть мы можем сказать тоже, что человек – это вот низшие миры, средние миры и высшие миры. Вот, и мы можем двигаться, мы можем продвигаться.

значит перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты наполнены до краев неповторимо. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики и везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам, а следа попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

молитв, рвануть из плена привычек наружу. Каждая живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтивы. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, напомнить, что ты не здешний. Не думать о себе хуже, а думать о себе меньше. Среди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

У меня было 4 случая, когда я видел непосредственно оставление тела. Один случай произошел с моим знакомым, который занимался серьезной духовной практикой. Он оставил тело в святом месте. Монах в молодом возрасте от рака. У него был рак 4-й степени. Я зашел ему заглянуть за ним, как он себя чувствует. И за 5 минут он неожиданно оставил тело. Я тогда начал молитвы читать, думать о нем. Я увидел, как он выходит из тела. Это было точно согласно описанию ведическим. То есть первое, что произошло. Сначала, когда он еще был жив, он начал нагреваться. То есть сильно повышалась температура. То есть шло сопротивление. Человек хочет жить, а время его вытаскивает из жизни. Потом следующее, что произошло. Он уже не мог сопротивляться, и рана, психическая энергия. У тонкого тела есть энергия, которая дает возможность функционировать всему организму. Называется прана. Эта энергия. Прана начала сворачиваться. Она уже не могла действовать во всем теле. И тело начало остывать. В этот момент остановилось сердце. То есть, когда сердце остановилось и тело начало остывать, в какой-то момент тонкое тело начало сворачиваться. То есть, оно перестало контролировать грубое тело и свернулось в небольшое пространство в области сердца. Там находится душа вот в этом месте. Она свернулась вокруг души, и вместе с душой тонкое тело начало идти вдоль грубого тела. У нас есть 7 психических центров, через один из них выходит душа наружу. И как бы к тому центру, через который нужно выйти, тонкое тело вместе с душой пошло в такой сгусток тонкого тела и вышел наружу. Как только он вышел наружу, в это время он себя не помнит. Но как только он вышел наружу, тонкое тело развернулось над грубым телом, я это увидел. И он узнал себя. В тот момент, когда он узнал себя, он пытался 2 раза вернуться в тело назад. У него ничего не получилось. Видно, он испытал сильный такой от этого стресс, что он уже больше не пытался 3-й раз. И дальше он, хоть он и знал, что жизнь как бы продолжается, но он находился в сильном недоумении по поводу того, что он так быстро оставил тело, он надеялся еще пожить. Вот, и я начал устанавливать с ним контакт, то есть начал через молитву как бы пытался его успокоить, он успокоился. То есть он понял, осознал себя как душа в этот момент. И он дальше как бы 24 часа мы молились за него, и у него менялось тонкое тело, он начал сиять во время молитвы, начал сиять. Потом пошел вверх, то есть и у всех возникла радость сердца. Описывается, что есть 3 состояния, когда человек уходит на низшие планеты после оставления тела, в сердце возникает камень. Мои исследования это показывают. Камень на сердце, тяжесть. Когда человек остается в мире людей, рождается потом среди людей, то в этом случае у всех возникает чувство сильной разлуки и как бы тянет к этому человеку. Когда человек уходит в высший мир, на райские планеты, в рай, как говорят православные, то в этом случае у всех возникает сердце счастья и ощущение, что он чистый, возвышенный и святой человек. Чистая, светлая память о нем возникает после ухода. Или если у вас кто-то ушел из жизни, проанализируйте, что вы чувствуете по отношению к этому человеку.

Вопрос прозвучал: как сделать так, чтобы муж был тактичным? Есть только один способ, дамы и господа. Точнее, дамы. Оставаться открытой, независимо от того, как он обычно реагирует на вашу открытость. Одна женщина сказала, я говорю, ну так, конечно, я говорю, есть риск в том, что если вы будете открыты, просто будете говорить о своих эмоциях, никак не связывая с мужем, просто будете говорить, вот я сегодня себя чувствую так, как будто бы хочется кого-то придушить или хочется саму себя отдать на органы. Вот, или поликлинику для опытов, как Печкин хотел. Муж скажет... А почему у тебя такое состояние? А я скажу, почему? Вот просто он скажет, тогда иди к психиатру. Я говорю, есть такой риск, я понимаю, женщина рассказывает. Она говорит, не только риск, он уже меня послал к психиатру. Я говорю, и что? Интересно стало с этого момента и мне. Она говорит, я пошла? Я говорю, и что, психиатр? Он говорит, а психиатр сказала, вы просто женщина. Потому что она тоже женщина. Я говорю, и как? Теперь мы вместе ходим к этому психиатру с мужем. Она друг нашей семьи, и мы общаемся с ней. Женская открытость, которая сродни такой искренности детей, она вообще неуязвима, то есть невозможно ничего с ней сделать. Взяла и пошла к психиатру, сказала, пришла к психиатру, говорит, что вы пришли? Муж, он говорит, если у меня настроение портится ни почему, без каких-то причин, значит, я больна психически, я пришла к вам, скажите. Доктор, ну, надо, конечно, не ошибиться, доктора тоже разные бывают. Бывают тоже бестактные доктора, правильно? Они скажут, лечитесь, ложитесь и лечитесь в клинику. Она говорит, ну, так вы женщина, а как вы? Для вас это новость, что ли? Она говорит, для меня нет. А что, еще такие женщины есть? Психиатр говорит, все. Все, пошла. Она говорит, вам выписать справку, что вы женщина? Она говорит, да, выпишите, пожалуйста, для мужа чисто, блин, такой раз. Приходит диагноз, женщина. От психиатра, говорит, женщина просто... Ну, ладно, муж говорит, если это, в принципе, я и сам знал, мог не ставить. Она говорит, вот это включено, все, all inclusive. Мои настроения включены в то, что я женщина просто, и все. Но то, что вы такие вещи иногда удивительные говорите, мне вызывает подозрение, что вы сильно занялись духовной практикой, нет? Сильно занимаетесь? Медитируете, практикуете, все, да? Вот это меня и пугает больше всего, да? Это сама духовная практика шикарна, просто использовать ее для того, чтобы... Духовная практика может быть для женщины видом скрытности. Потому что с помощью духовной практики я решил, что это ом, все, понимаете? Ом, да, все, ом, это верно. Но твои эмоции муж должен знать. Или я поняла, что я слушала в лекциях, что женщина должна быть смиренна. Я говорю, то есть тряпку превратиться, так написано в лекциях, да? Стань тряпкой, все свои эмоции закрути так, чтобы у тебя либо депрессия развилась, либо онкология. И когда ты ляжешь смиренно в онкологическое отделение, приедет Олег Геннадьевич и скажет, вы гордость среди всех моих слушателей. Я вас сейчас буду лечить кормями и корой. Он был здесь недавно, Олег Геннадьевич. Я уверен, что это не его мечта. Я встречу его на благость, я спрошу, доктор, ваша мечта? Он скажет, нет, это самое странное толкование моих лекций, которое только может быть. Да. Поэтому есть отвратительный вид женской скрытности, называющийся якобы духовной практикой. Когда я под видом смирения больше не высказываю того, что я чувствую, и муж такой смиренной жены полностью теряет ориентиры, прицел, он вообще не понимает, что с женщиной происходит. И я вам гарантирую, за такое смирение, вот этот вот продукт, абсолютную бестактность и грубость мужа. Скажет, я твоего очкарика ненавижу, твоего нарушающего ненавижу, практику твою ненавижу, и в принципе тебя уже ненавижу. Вот чего ты со своим умом.

Итак, знания мы способны принять на определенном уровне, и для определенного уровня один и тот же предмет по-разному представляется. Так вот, карма – такой же предмет, по-разному ее можно представлять. Вначале это просто месть Бога. Не греши, потому что тебе будет так же. Правильно? Ну, давайте подумаем. Вот бывает же, люди заболели. Ну, такие, знаете, ситуации, например. Вот человек хорошо жил, нормальный, честный человек, и вдруг заболел неизлечимым заболеванием. Или у хороших родителей умер ребенок маленький. Это что, месть Бога? А за что вообще? Что он успел, этот маленький ребенок, нагрешить? Или этот человек благочестивый? Наказание в прошлой жизни. То есть это наказание за прошлую жизнь. Я хочу вас спросить, а какой смысл наказания? Рупор страдания. Наказание – это рупор страдания. Но если наказание – это просто, чтобы человек пострадал, так, а Бог повеселился. Итак, какая цель наказания? Наказ. Это что значит? Он хочет обучить чему-то. А, в Уголовном кодексе, я был юристом, есть три цели наказания. Там восстановление социальной справедливости, превенция, да, предупреждение преступления и исправление осужденного. Исправление является целью наказания?

будучи кошкой, то тогда какой смысл в этом исправлении? А чему мы научимся? Мы научимся, что просто Бог сильнее. Это Он просто мстит нам за что-то. Мы что-то нагрешили там, и неважно, нагрешили, знаешь ты, не знаешь, ты должен расплачиваться. Это вообще укладывается в систему какую-то? На начальном этапе, конечно, людей нужно научить, если на невежественном уровне, что существуют законы Бога, в принципе, за все придется платить. Но на последующем уровне нужно понять, а что же делать, чтобы так не получилось? И мое представление, мое предложение вам воспринимать закон кармы так, что вы прямо сейчас сеете, то вы прямо сейчас пожинаете. И если вас оскорбили сейчас, это значит, в вашем уме есть оскорбительное отношение к какому-то другому человеку. И этот другой человек является просто зеркалом, который показывает, что у вас внутри. Вы можете даже хорошо к нему относиться, вроде бы как, но зеркало показывает реальность. И тогда закон кармы – это закон учебы, это школа, где вам показывают, как учиться. Что вы конкретно сейчас не делаете, или вы делаете неправильно, неэффективно. Итак, если вас не слышат, это что означает? Это значит, вы не слушаете и не слышите. Если означает, что вы не слушаете и сконцентрированы на себе, какой будет результат? Вас не услышат. Если я во время общения сконцентрирован на себе, мне все это мешает, то шансов, что меня услышат, практически нет. А что сделать, чтобы меня услышали? Сконцентрироваться на другом человеке. Перенеси свое внимание на него. Перестать слушать себя. Этот навык...

блуждающий храм. Научи верить душам, а не телам. Научи видеть странных и быстрых рыб в глубине изумруду волн. Научи видеть духов гротов речных и слышать их ножных колокольчиков тихий звон. В час, когда на закате совершается пуджа, тысячи солнечных и первородных имен. Научи одиночеству гор знать о том, что сокрыто в пещерах, в скалистых убежищах тайных, в ущельях мрачных и серых, где читаются мантры на четках из ягод рудра.

Научи понимать без слов все, что есть любовь. Ее тихих речей океан, исцеляющий тайны и безымянные. Ее тихих речей бесконечный зов, нездешний и не

0: Муж – это защитник тела жены, а жена – это защитник чувств мужа. И если его чувства выходят из-под контроля, она должна приложить все усилия, чтобы защитить его. У нее слабое тело, у него слабые чувства. Так что супружеская энергия – это не сентиментальная энергия. Она очень и очень дальновидная. Супруга должна хорошо понимать, чем заканчиваются те или иные глупые поступки. Мы говорили, что это определение разума. Разум – это понимать, чем все заканчивается. И не допускать, пресекать их в самом зародыше, все эти глупые идеи. Такую энергию можно сравнить с пропалыванием сорняков. Женщина должна точно увидеть, когда сорняк только появился, и тут же его вырвать из почвы без всякого сожаления. Знаете, у них есть такие щипчики, они. Нужно увидеть этот сорняк и вырвать его без всякого сожаления. Грубо говоря, если мужчина засмотрелся на чужую женщину, то жена должна сразу же это заметить, у нее есть радар, третий глаз, и грозно ему сказать:
1: «Куда смотришь? Не смотри туда, сюда смотри».
0: Это вот женская энергия, патни называется, энергия контроля, энергия заботы. Вчера мы говорили, что мужское сознание не способно соединять разумную и чувственную составляющую. Либо чувство, либо разум. Либо там песочек, либо там, помните, песочные часы. Мы с вами это обсуждали. Поэтому либо он находится под влиянием разума, либо он попадает под влияние чувств. А у женщины оба эти составляющие подключены одновременно. Поэтому в плане чувств женщина более хладнокровна, как ни странно. Как бы ее чувства ни проявлялись, разум женщины все равно остается активным. У нее всегда есть план. Женщина может мужчину обмануть и сделать вид, что она ничего не понимает, ничего не соображает, наивная. Но когда появляется другая женщина, она сразу все понимает. Он говорит: «Уходи отсюда, наивная женщина, мы тебя уже понимаем». Поэтому мужчины иногда попадаются на эту игру, но женщины точно знают, план там есть. Поэтому женщины очень часто доводят свои планы до конца, потому что они способны контролировать чувства и не отключать разум. И значит, она может помогать в контроле чувств своему мужу. И мужья должны хорошо понимать эти законы и не ругаться, когда женщина проявляет свою супружескую энергию. Это ее способ защитить свою собственную семью, защитить своего мужа, защитить своих детей, защитить саму себя, в конце концов. И то же самое ее влияние должно быть направлено и по отношению ко всем остальным дурным привычкам, и по отношению к алкоголю, и к курению, и к азартным играм, и ко всему, что может принести в семью проблему. Как бы ни пытался сорняк красиво выглядеть или даже цвести, его надо вырвать с корнем, без всякой жалости. Но вот иногда женщина не проявляет вот эту свою супружескую энергию, свой супружеский характер, и она его не проявляет в самом начале возникновения дурной привычки и так упускает возможность влияния. Вот это очень важный момент для женщин. Они должны знать, на проблему можно влиять только в самом начале. Когда проблема становится хронической, влиять становится очень сложно. Это вообще проблема нашего мира. Мы не хотим решать проблемы сразу. Мы все затягиваем. У нас такой подход какой-то хронический. То есть мы ждем, когда проблема станет хронической, и вот тогда, обрадовавшись, что наконец-то она стала хронической, с ней все понятно, мы идем ее решать. Мы не хотим решать проблему в начале возникновения. И вот женщина тут должна быть начеку. Она должна понимать, что если она сразу проблему не решит, потом эта проблема может остаться с ней на всю жизнь.

Одного неудачливого художника, его друг-журналист решил сделать ему промоушен и говорит: слушай, что ты пишешь свои баклажаны без конца? Кому они интересны? Люди хотят чего-то интересное, люди хотят что-то, ну, что-то такое, чтобы их избавило от скуки, что-нибудь неординарное. Например, новую концепцию, что рисовать надо не сам объект, а только его какие-то элементы. Например, нарисуй большой аксельбант, нарисуй белого коня на голубом поле и напиши портрет генерала. Он говорит: чушь. Он говорит: увидишь, как работает. Он говорит: а если меня спросят, что за чушь? Он говорит: заведи трубку. Ходи с трубкой, кури. И если тебя спросят, что за чушь или что это все значит, поскольку ответить ничего нормального нельзя, то ты просто затягивайся из трубки вот так. Посмотри в глаза вопрошающие, скажи: мадам, а вы видели, как течет река? Глубокомысленно, правда? И уже через месяц этот художник, через полгода, в галереях в Париже выставлены были его картины. Полный аншлаг, весь бомон, восхищение, газеты пишут, новый художник, неожиданная концепция, новая концепция понимания живописи, да, то есть портрет генерала, лошадь маленькая, белая в углу, маленькая мизерная лошадь, в углу на голубом поле золотой аксельбант, портрет генерала. Воздыхательницы, поклонницы, все пришли в зал. Одна женщина подходит к нему и говорит: но как вы к этому пришли? Он затягивается из трубки. Говорит: дорогая, а вы видели, как течет река? Фурор, это все в газетах, фразы в газетах. Мужчина заходит в помещение, после одно из помещений, где накрыты уже столы, и его закрывают. Его друг-журналист говорит: ты понял? Ты видишь, он смеется, говорит: они глупцы все. Это вообще, я тебе говорил, что сработает, абсолютно. Закрывает дверь, чтобы никто не слышал. Представляешь? И вдруг он замечает, что его друг-художник начинает краснеть от ярости. Он говорит: что случилось? Он говорит: ты болван! Ты ничего не понимаешь в искусстве. Друг журналист в шоке, это его идея, она сработала за полгода, они дурачили целый город, они написали какую-то ерунду и он придумал ему чудесную фразу. Он говорит: подожди, это же я все придумал, мы же с тобой. И вот вдруг набрал дыма в рот: а ты видел, как течет река? Поэтому иногда мы можем манипулировать и делать самые абсурдные вещи, сами не понимая, зачем мы их делаем. Если нас спрашивают, мы говорим: а вы видели, как течет река? И один академик, это главный, я не назову его имени, главный редактор журнала «Вопросы философии», на небольшой конференции, философской конференции, где собрались представители философской мысли, и в том числе ведической мысли, он сказал интересную вещь, что общество, в котором мы живем, это общество, которое создало культ метода. В этом обществе все лучше и лучше люди знают, как сделать новый iPhone, как достигнуть, как изменить формы тела, как увеличить потенцию, как решить то, как сделать это, как съездить недорого на Бали или как найти жилье в Париже, избегая дорогих отелей. Как сделать новый вид, не знаю, пищевых добавок. То есть как? Культура метода. Или культ метода. Цивилизация метода. Все заняты тем, как. Практически никто...

вкус, чувство вкуса без него никуда. Если чувство вкуса у нас не работает, или мы неправильно кушаем те продукты питания и не удовлетворяем свое чувство вкуса, что возникает? Неудовлетворенность. Как и везде, да? На самом деле есть такая иллюзия. Вкус бывает приятный, но несет разрушение нашему телу. Не всегда, который вкус приятен, он может дать нам какое-то благо. То есть нужно в этом немножко разбираться. И на самом деле, если чувство вкуса не удовлетворено, то возникает, как правило, много расстройств чувства вкуса. И изначально элемент воды производит чувство вкуса. Элемент воды создает чувство вкуса. И орган вкуса – это что? Язык, который мы все время используем. Как связана вода со вкусом? Без воды не будет никакого вкуса. Если рот высох, сладость не смешается с водой, вы сладость не почувствуете. Или сухари положили в рот и не понимаете, вкусно это или невкусно. Понятно? То есть благодаря воде вы чувствуете сладость. Если бы не было воды, то сахар бы не растаял, вы так бы не почувствовали его сладость. Понимаете? Ну, такое простое вам доказательство, как связано чувство вкуса с элементом воды. Итак, смотрите, вода и вкус. Вот так сказать, что в принципе язык непосредственно связан с гениталиями. Язык непосредственно связан с гениталиями. Где находится элемент воды в нашем теле? Там, где мочевой пузырь, где половые органы. Мочевой пузырь что делает? Воду, мочу собирает. Там центр воды. И там центр, сексуальный центр находится. И поэтому взаимосвязь сильна. Если чувство вкуса не удовлетворено, возникает также проблема с сексуальными желаниями. Это можно так сказать. Вы наелись чрезмерно, да? Пища попала в кишечник. Что начинает пища делать? Давить на гениталии. Они естественным образом возбуждаются, и человеку хочется пойти ими заняться. Вот видите, как сексуальное чувство связано с питанием непосредственно. Переедать очень опасно, потому что это все дело потом давит нам, и нам что-то хочется все время. Чувство вкуса. Если мы чрезмерно используем наше чувство вкуса, то у вас будет чрезмерное сексуальное желание, которое в конце концов, используя их, вы потом истощите свое все тело физическое. Поэтому нужно знать, что переедать опасно. Итак, самая главная идея питания какова? Самая главная идея питания. Для чего мы вообще питаемся? Самая главная идея питания какая? Чтобы исполнить недостаток элементов в нашем теле, правильно? Чтобы мы не померли с голода, да? Так есть? Неужели все так просто? На самом деле все не так. Человек, он может в принципе создать такую пилюлю, в которой все находится. Там находится количество белков, там находится количество всех элементов. И можно кушать таблеточки. Видите, как все просто? Просто таблетку глотаешь и все. Не надо думать о теле. Все элементы у вас будут. Но если одной не хватит, три таблеточки. Знаете, такие сейчас таблеточки есть. И человек может подумать, зачем нам чувство вкуса? Главная идея питания – это насытить свое тело, правильно? Пожалуйста, накушались таблеточек. Возникает проблема сразу, психическая. Оказывается, все вкусы, которые есть – острое, соленое, вяжущее, кислое, сладкое – они дают нам психическую стабильность. Они дают нам удовлетворение нашего ума. Нам хочется сладенького. Мы не жрем просто таблетки. То есть теория того, что питание существует для того, чтобы наполнить свой желудок и тело не умерло – глупая идея. Поэтому, в принципе, самая главная идея питания – это не просто поддержание своего тела, а поддержание ума.

И будучи в отчаянии, человек получает энтузиазм к поиску. Отчаяние дает энтузиазм к поиску. И такой человек обращается к объяснениям, которые даются в трактатах мудрецами. Он ищет объяснения. Но зачастую, в чем тут проблема, мы сталкиваемся не с духовностью, а с современной философией. Вроде человек пошел искать, и вместо духовности он нашел какую-то галиматью абсолютно. Ну, такой факт происходит. Ну, зайдите в магазин, попробуйте там найти что-то духовное. Одна галиматья. То есть, он сталкивается с этим, вот это философствование. Что такое философствование? Мы говорили, современное философствование, современная философия зачастую представляет из себя умение очень сложно объяснить простые идеи. Сейчас я объясню, как это получается так. То есть, чем более непонятно говорит человек, тем более понимающим его сегодня считают. Видите, как интересно. В этом парадокс. Его тоже можно понять. Этот парадокс вот как появляется. В мире непонимания, где никто ничего не понимает, самым уважаемым считается самый непонятный человек. Самый непонимающий. Так как мир непонимания, то самый непонятный считается самым уважаемым. Так интересно происходит. Знаете, смотрел я один документальный фильм, не помню, про то, как подготавливали к каким-то, так сказать, философским то ли соревнованиям, то ли конкурсом, в общем, подготавливали студентов, чтобы они выходили и зачитывали свои доклады. Такой обучающий был фильм. И мне запомнился момент, что студент выходил перед преподавателем и рассказывал ему, как он будет объяснять свою концепцию. И преподаватель ему все время говорил: «Слишком просто говоришь, слишком просто говоришь, слишком просто говоришь». Сложнее давай, сложнее, слишком просто говоришь. То есть вот это называется современная философия. То есть сказать все посложнее. То есть ученый человек — это тот, кто научился очень сложно говорить. Но может ли он объяснить, вот в чем вопрос. Объяснить может не каждый. Далеко не каждый. Как понять сложное? Как понять то, что сразу не увидишь? Для этого в этих стихах и дается метод вот яги, да, или жертвоприношения. Некоторых пугает это слово, сейчас мы с ним еще раз разберемся. В этом нет ничего особенного. Жертвоприношение — это плата за то, что мы получаем. Когда мы платим за хлеб в магазине, это жертвоприношение. Просто термин такой, жертвоприношение. Ну, то есть, когда мы хлеб покупаем, то жертвоприношение. В магазине страшно, нет? Не страшно. То есть для того, чтобы что-то получить, надо чего-то отказаться, жертву совершить, пожертвовать что-то, отдать что-то. Называется жертвоприношение. Такой термин. Иногда он почему-то пугает, я не знаю почему. Но это плата за хлеб просто. Плата. Расплата. Все очень просто. Карта Виза. Так и для того, чтобы что-то понять, необходимо чем-то пожертвовать. В конце концов, тот, кто что-то берет, но ничего не отдает, называется вором. Это вор. Кто что-то берет, но ничего не отдает. В чем проблема воровства? В расплате. В расплате тоже, но самая главная проблема воровства состоит в том, что такой человек не может отчислен. Вор не может отчислен. По определению невозможно. И духовный путь начинается с тренировки вот этой жертвенности или искусства отдавать. Начинаются с этой тренировки. Иногда мы настолько жадные, что путь развития начинается очень добро по отношению к нам. Потому что иногда у нас жадность колоссально развита. Поэтому путь развития очень добро к нам подходит и предлагает нам поучиться отдавать на самом плохом и ненужном. Говорит: отдай сначала самое плохое и ненужное. Мудрецы предлагают сначала отдать то, что явно вредит нам. Избавься от греха. Отдай свою греховную деятельность. Она явно вредит. Вот факт. Проверено. Всем от нее плохо. Перестань совершать греховные поступки. Научись отдавать все это такого явно ненужного. Давай потренируемся, увидь, как это работает. Реальность. Реальность.
Это приводит к постепенному очищению, так как хлеб, за который мы заплатили, уже не является ворованным, это чистый хлеб. Знаете, как человек чувствует, где взял. Если ребенок что-то дома притаскивает такое подозрительно дорогое, мать просто говорит, где взял, она не верит. Подарили, не ври. Стащил, неси назад, да? Грязная вещь, все. И также, если мы что-то заплатили, это чистое. Мы заплатили, да, это чистое. Также и духовный путь нужно что-то отдать, чтобы очистить его, иначе путь материальным становится. Мы хотим, что-то, так сказать, бесплатно, украсть фактически. Так происходит.

Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва об укреплении здоровья мужа. Господи, Ты видишь здоровье моего мужа. Я молю Тебя, прикоснись своей исцеляющей рукой к нему. Пусть он будет здоров согласно Твоему замыслу. Исцели его от всякой болезни, избавь от всякого недуга. Укрепи его здоровье так, чтобы он мог успешно выполнять свою работу. Пусть его сон будет здоровым, чтобы он всегда просыпался с новыми силами. Даруй ему здоровое и сильное сердце. Он так мало заботится о себе, не всегда правильно питается, бывает невоздержан и ест то, что ему нельзя. Вразуми его, чтобы он избегал всего, что вредно для него. Помоги ему понять, что его тело есть храм Божий, который он обязан хранить. Я молюсь о том, чтобы он предоставил себя в жертву живую, святую и благоугодную Тебе. Ты видишь, он сейчас себя плохо чувствует. Подержи его, исцели. Исполни его Твоей радостью и даруй ему сил. Пусть он обретет такую веру в Тебя, чтобы сказать: «Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня. Благодарю Тебя, Отче, Ты целитель мой». Мне так хочется, Господи, чтобы наша жизнь на земле была долгой и счастливой, чтобы мы не были разлучены до дня встречи с Тобой. Но я знаю, у Тебя для каждого из нас назначено свое время. Помоги во всем довериться Тебе, не страшиться, но уповать на Твою помощь и знать, что Ты приведешь нас в свою обитель, где уже не будет ни слез, ни горя, ни разлуки. Надеюсь на Тебя, Господи, и все, что Ты определил для нас, принимаю из рук Твоих и благодарю Тебя, мой Бог».

0: средних школах. Если два ребенка в школе конфликтовали, постоянно дрались. В каждом классе, в каждой школе есть такие явления. Какие-то мальчишки или девчонки терпеть друг друга не могут. Они ссорятся и дерутся. Есть интересный способ, как обучить. Обучить надо. Учитель зовет обоих этих двух конфликтов. Они подчиняются и приказывают строго. Ты берешь за уши его. Ты берешь за уши его. Они равны. По моей команде тяните за уши. Поскольку они друг друга ненавидят, и им дано право тянуть законно, у всех на глазах, разрешение есть, они со всей силы рвут эти уши. И тут же понимают, что чем сильнее я рву, тем сильнее мне рвут. И вот они, вот интересно наблюдать, они вот так себе. То отпускают, то тянут, отпускают, то тянут. В конце концов, интересно, они просто отпускают эти уши. До них доходит, оказывается, что чем сильнее я, тем больнее мне. Чем сильнее я, тем больнее мне. А учитель просто беспрестанно наблюдает. Ну, все понятно? Они говорят, все понятно, учитель. Хороший урок. Так вот, в жизни, в природе так же устроено. Есть один демон, есть другой демон. Это может быть государство, это может быть нация, это может быть идеология, это все что угодно. И они друг друга берут за уши. И начинают тянуть жестоко, понимаете? А зачем? Чтобы человечество поднялось на более высокий уровень развития. Законы очень суровые. Мы говорим, невежество не освобождает от наказания. Мы сочувствуем всем людям, которые переносят страдания на людей в жизни. Но также мы это не сентиментально делаем. Мы разумом понимаем, на то есть причина. Ведь отец наказан с ребенком, даже когда сильно любит. И над ним очень больно. Жестко. Но он делает это. А потом что, как же изменить? Иногда нужны какие-то суровые методы воспитания, чтобы изменить. То есть чувство требует какие-то плохих вещей давят, или как? Страх вселяете, чтобы разум помнил об этом, что это делать нельзя. Есть такие законы, просто жуткие, если мы почитаем маму Санхити. Вор, отрубается рука правая. Ну, в зависимости от тяжести, правая или левая, или какая-то часть. Где-то пальцы, где-то локтя, где-то полностью. Но вор должен быть виден всем, что это вор. Он без руки. Это маму Санхити, это древний закон. Сейчас я не думаю, что можем применить такие законы. Иначе почти все без руки будут. Сейчас запрещено применять маму Санхити. А знаете, как наказывается прелюбодеяние маму Санхити? Если в Библии камнями побивали маму Санхити за определенное растление, лучше не говорите в тюрьме перед Новым годом. Хотя для тюрьмы не можно, конечно. На Новый год еще время такое. Здесь люди крепкие. На огонь раскладывали металлические листы и туда клали этого человека, связанного. У всех он бездымно сгорал, корчась. За прибыление, за расследование. Невинного какого-то человека, девушку и прочее. Очень суровый закон. Законы природы. Вы знаете, в то время практически не было таких вещей. Законы-то были, но у них не было необходимости. Нет, никто не боялся, что все контролируют чувства.
1: Веда-радио исцеляет жизнь.

0: Сейчас у нас будет «Я желаю всем счастья». Все сели прямо. Надо внимательно слушать голос молитвы. Внимательно слушать. Не надо думать «моя вера», «не моя вера». У нас здесь пространство межрелигиозное. Здесь нет моей веры и не моей. Мы любим Бога так, как Его любят люди в целом нашей земли. Поэтому вы просто принимайте, учитесь любить людей. Некоторые говорят «возлюби ближнего». Возлюбить ближнего — это в любви, возлюбить в человеке самое главное. А самое главное в человеке — это вера. Выше веры в человеке ничего нет главнее. Поэтому надо улюбить учиться в человеке веру, его веру. Какую веру? Ту, которую он верит. У каждого своя вера, надо любить все веры. Слушаем голос. И в этом настроении повторяем «Я желаю всем счастья». И кланяемся в своей вере, святости какой-то. В своей святости кланяемся, в своей вере. И отдаем энергию людям, всем счастья, всем желаем. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я
1: желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю всем счастья. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, здоровья, всего самого светлого в вашей судьбе. Спасибо вам большое.

Многие знают о воздействии Луны на человека. Ведическая мудрость и астрология гласят, что в 11 и 26 лунные сутки зерновая и бобовая пища наполняется негативной энергией. И чтобы избежать этого влияния, предлагается соблюдать пост, экадыши, и уделить в эти дни как можно больше внимания своей духовной практике, очистить свое тело и душу от негатива. Наиболее благоприятный вариант – это сухое голодание в дни экадыши. Безусловно, далеко не каждый сможет провести день без воды и еды. Поэтому сделайте питание в эти дни максимально легким. И самое главное, воздерживайтесь от употребления в пищу зерновых и бобовых. Также, несомненно, прикладывайте особые усилия в духовной практике. Считается, что совершение духовных аскез в дни экадыши помогает душе достичь освобождения из цикла рождения и смерти. Помимо этого, экадыши способствуют очищению на физическом, ментальном и духовном плане. Как древние мудрецы, так и современные биологи подтверждают, что пост развивает человека физически и умственно. Говорится, что пост в экадыши предупреждает и излечивает многие болезни. Соблюдение экадыши является одной из установленных ведическими писаниями очищающих церемоний, созданных для того, чтобы человек мог духовно возвыситься. Последователи ведической культуры совершают этот пост также с целью обрести милость Бога и освободиться от иллюзии материального существования. С другой стороны, соблюдение экадыши дает и материальные блага, которые также исходят от Господа. Будучи всемилостивым, Господь установил в этом мире такие очищающие процессы, как экадыши, чтобы каждый мог духовно возвыситься. Утверждается, что даже материалисты могут достичь окончательного освобождения, постоянно соблюдая пост в экадыши. Такова великая сила экадыши.

Юдхиштхира Махараджа сказал: «О Всевышний Господь, как называется экадыши темной половины дополнительного месяца високосного года? О Владыка всех вселенных, каким образом ему правильно следовать? Милостиво поведай мне все это». Верховная Личность Бога, Господь Шри Кришна, ответил: «О Юдхиштхира, этот достойный прославления день называется Парама Экадаши. Он дарует великое благословение радостной жизни и окончательного освобождения от рождения и смерти. Соблюдение его подобно соблюдению Экадаши светлой части месяца Картика. В этот Экадаши надо поклоняться мне, лучшему из всех живых существ, с большой любовью и преданностью. В связи с этим я расскажу тебе прекрасную историю в том виде, в каком услышал ее от великих мудрецов в городе Кампилья. Жил когда-то в Кампилье благочестивый брахман по имени Суметха со своей женой Павитрой, которая была очень целомудренна и предана своему мужу. Из-за накопленных в прошлой жизни грехов Суметха не имел денег и зерна, и даже хотя он просил у многих людей пищу, жил впроголодь. Он с трудом кормил, одевал и укрывал себя и свою прекрасную молодую жену, которая имела такой великолепный характер, что продолжала верно служить Суметхе, несмотря на его бедность. Когда к ним в дом приходили гости, Павитра всегда давала им еду, несмотря на то, что сама была часто голодна. Ее прекрасное, подобное лотосу лицо никогда не было хмурым. Голод делал ее слабой, но ее служение Суметхе оставалось нерушимым. Видя все это и жалуясь на свою неудачливую судьбу, Суметха однажды сказал Павитре: «Моя дорогая жена, о прекраснейшая, я прошу милостыню у богатых людей, а получаю всего лишь остатки. Что же мне делать? Как можно изменить наше положение? Где мне искать помощи? О самая послушная и любящая жена! Без достаточного благополучия дела домохозяина никогда не будут успешными. Поэтому позволь мне поехать в чужие края и приобрести достаток. Если я сделаю такую попытку, то я, конечно же, обрету удачу, необходимую для счастья. Без усилий человек не сможет удовлетворить свои желания и потребности. Мудрые говорят, что предпринятая с энтузиазмом попытка всегда благоприятна». Услышав такие слова от своего мужа, Павитра сложила ладони. Ее глаза наполнились слезами, и она сказала ему с величайшим уважением и любовью: «Я думаю, что нет более великого и ученого человека, чем ты, мой дорогой. Тот, кто и в беде думает о чужом благополучии, говорит, как ты сейчас. Однако в священных писаниях сказано, что богатство, которое человек имеет в настоящей жизни, зависит от благочестивой деятельности в предыдущих жизнях. И если он в предыдущих жизнях не раздавал милостыни, то он может, даже сидя на горе золота, равной горе Сумеру, оставаться бедняком. Любое пожертвование в виде образования, денег, плодородной земель и так далее вернется к нему в будущих жизнях. Мы получаем то, что отдаем. Никто не получит никакого благополучия, если он не раздавал милостыню в предыдущей жизни. О лучший из брахманов, так как мы сейчас бедны, значит, в предыдущей жизни и ты, и я не давали милостынь бедным. Поэтому, о милостивый муж, ты должен оставаться здесь со мной. Без тебя я не проживу мгновения. Без мужа женщину не встретит ни отец, ни мать, ни брат, а также свекр или любой другой член семьи. Каждый скажет: ты потеряла своего мужа, несчастная, поэтому меня будут сурово осуждать. Пожалуйста, останься со мной и удовлетворись тем, что мы имеем. То, что суждено, мы обретем в свое время должным образом и насладимся здесь полным счастьем». Выслушав эти жалобные слова своей жены, Суметха решил остаться в родном селении. А
Однажды туда прибыл великий мудрец Каундинья. И увидев его, Браман Суметха и его жена предстали перед ним и выразили свое смиренное почтение. Со склоненной головой Суметха приветствовал его. «Мы очень счастливы приветствовать тебя здесь сегодня. О мудрейший из мудрецов, моя жизнь стала счастливой, и я очень обязан тебе». Суметха предложил Каундинья Муни удобное сиденье и высоко превозносил его аскетизм и ученость. «Получив сегодня даршану с тобой, я стал очень удачлив». Бедная чета браманов накормила мудреца столь обильно и изысканно, как только могла, и после этого Павитра спросила его: «О ученейший, что же нам необходимо делать, чтобы избавиться от бедности? Каким образом человек, не дававший милостыни в предыдущей жизни, может получить хорошую семью, благополучие и прекрасное образование? Мой муж хочет покинуть меня и уехать в чужие края, просить милостыню, а я молю его остаться со мной. Я смиренно сказала ему, что если кто-либо не имеет достатка в настоящей жизни, то это из-за того, что он не раздавал в должной мере милостыню в предыдущих жизнях. Поэтому он решил остаться здесь. Это моя великая удача, что ты милостиво появился сегодня. Теперь мы, конечно же, вскоре увидим конец нашей бедности. О лучший из браманов, пожалуйста, скажи нам, как мы сможем освободиться от этих постоянных страданий, которые нам доставляет бедность. О милостивый, будь добр и опиши нам средства, будь то место паломничества, которое мы должны посетить, день, в который необходимо поститься, или аскеза, которую необходимо совершить, из-за чего наше несчастье сгинет навек». Выслушав эту искреннюю мольбу терпеливой женщины, великий мудрец Каундинья помолчал некоторое время, а затем сказал: «Существует день поста, который очень дорог верховной личности Бога, Господу Хари. Пост в этот день уничтожает все грехи и уносит прочь все доставляемые бедностью страдания. Этот день поста, который наступает во время темной части дополнительного месяца високосного года, известен как Парама Экадаши. Это высший день Господа Вишну. Этот Экадаши дарует все необходимое в жизни – деньги, зерно и в конце концов дает освобождение. Когда придет вечер этого дня, надо начать петь славу Господу и танцевать в экстазе и продолжать всю ночь». Этому священному дню однажды с великой верой следовал Господь Кувера. Господь Шива, увидев, как тщательно он постился, стал очень доволен и сделал Куверу казначеем небес. Также царь Харишчандра постился в этот Экадаши, в то время как его жена и сын были проданы, и этим смог вернуть их. Потом он беспрепятственно правил царством. Поэтому, о широкоокая женщина, ты всегда должна соблюдать священный пост Парама Экадаши, следуя всем соответствующим правилам и предписаниям, бодрствуя всю ночь. Затем он сказал Суметхе: «В Двадаши, на следующий день после Экадаши, вы должны соблюдать пост Панчаратрика в соответствии с правилами и предписаниями. Совершив рано утром омовение, ты со своей женой, а также своими и ее родителями должны поститься 5 дней согласно своим возможностям. Тогда ты станешь достойным возвращения домой, в обитель Господа Вишну». Человек, который поступит так хотя бы один раз, попадет на небесные планеты. Тот, кто хорошо кормит достойного брамана в эти 5 дней, получает результат, как если бы он накормил всех полубогов, людей и даже демонов. Тот, кто пожертвует в эти 5 дней поста кувшин воды дважды рожденному браману, обретет благо, равное награде за пожертвование всей земной планеты. Каждый, кто даст ученому человеку горшок, наполненный зернами кунжута, будет жить на небе столько лет, сколько зерен в горшке. Жертвующий горшок, наполненный золотым ги, несомненно отправится в обитель Бога Солнца, полностью насладившись на этой земле. Воздерживающийся эти 5 дней от секса обретет небесное счастье и будет наслаждаться с девами Индралоки. Поэтому вы оба, ты, Суметха, и ты, Павитра,
Махавитра должны поститься эти 5 дней Панчаратрики, чтобы получить в награду обилие зерна и богатство на всю вашу оставшуюся жизнь на этой планете. После нее вашим жилищем будет духовный мир». Выслушав этот великий совет, чита браманов Суметха и Павитра правильно соблюдали пост Панчаратрика, Парама и Кадыши и вскоре увидели прекрасного принца, пришедшего к ним из царского дворца. По приказу Господа Брамы принц дал им чудесный, изысканно обставленный дом и пригласил их жить в нем. Похвалив их аскетизм и терпение, он дал им для жизни все селение. Так Суметха с женой насладились всеми благами этого мира, а впоследствии отправились в обитель Вишну. Каждый, кто соблюдает пост в Парама и Кадыши, а также пост Панчаратрика, освобождается от всех своих грехов и, насладившись жизнью здесь, возвращается на Вишнулоку, как брахман Суметха со своей преданной женой Павитрой. Невозможно, о Юдхиштхира, сосчитать благо, обретаемое постом Парама и Кадыши, ибо соблюдение его равно омовению в таких местах паломничества, как озеро Пушкара и река Ганга, раздаче коров в милостыню и совершению всех других религиозных действий. Тот, кто постится в этот день, уже совершил подношение предкам в Гайе. Он обретает ту же награду, что и от поста во все другие благоприятные дни. Как среди варн лучшей считается браманическая, как среди четвероногих наилучшая корова, как лучшим из полубогов является Господь Индра, так среди месяцев наилучший – дополнительный месяц високосного года. Говорится, что пост Панчаратрика, пост 5 дней дополнительного месяца, устраняет все виды отвратительных грехов, но пост Панчаратрика вместе с постом Парама и Кадыши и Падмини и Кадыши разрушает все грехи человека. Если кто-то не может поститься в эти дни, он должен соблюдать пост дополнительный месяц согласно своим возможностям. Принявший человеческое рождение, но не совершающий правильного омовения в дополнительный месяц и не соблюдающий этот Экадыши, который очень дорог Господу Хари, совершает самоубийство и будет страдать, рождаясь среди 8 400 000 видов живых существ. Редкая человеческая жизнь предназначена для обретения благословения и последующего освобождения. Поэтому надо во всех смыслах соблюдать пост в этот благоприятный Парама и Кадыши. Господь Кришна завершил. «О безгрешный Юдхиштхира, согласно твоей просьбе, я описал тебе великое благо, обретаемое постом в Экадыши, называющимся Парама, приходящимся в 2 темные недели дополнительного месяца високосного года. Если это возможно, ты должен соблюдать этот пост». Царь Юдхиштхира поступил в точности согласно наставлениям Господа Кришны, и так поступили все его братья и их жена Драупади. Насладившись редким блаженством в материальном мире, они вернулись домой, обратно к Богу. Каждый, правильно совершивший омовение и постившийся в эти 2 экадыши дополнительного месяца, отправится на небо и в конце концов достигнет обители Шри Вишну, а когда отправится туда, его будут восхвалять и молиться ему все полубоги. Так заканчивается повествование из Сканда Пураны о славе Парама и Кадыши. Экадыши 2 темных недель дополнительного месяца високосного года.

если человек постится в Экадыши, я сожгу все его грехи и дарую ему свою духовную обитель. Экадыши — самый подходящий день для разрушения всех грехов, и он приходит всем на благо.

0: Вашему вниманию лекция Олега Геннадьевича Торсунова, врача и психолога, который уже более 15 лет изучает литературное наследие древней цивилизации, веды, культуру, медицину и науку. Его лекции дают практическое понимание, как применять ведическое знание в нашей повседневной жизни и всегда пользуются неизменным интересом слушателей.
1: Материал является эксклюзивным и недоступен для скачивания из архивов сайта.
2: Разумные люди, они очень трудолюбивые, они очень расчетливые, они очень внимательные, они способны много чего понять, они способны управлять людьми, считать и так далее. Все эти качества, они дают возможность человеку копить деньги и использовать эти деньги для того, чтобы опять они создавали деньги и так далее. Так люди могут накопить огромный капитал. Но если этот человек начинает гордиться своим богатством и требовать почести к себе, тогда, несомненно, в этом случае этот человек теряет свою судьбу. Фактически это означает, что он считает себя Богом. Когда душа начинает считать себя Богом, это значит, что она достигла максимальной степени деградации. Это страшная ситуация, в которой человек не может ни думать о Боге, ни слышать о чем-то совестливом. Ему неинтересны священные писания. Он теряет возможность развиваться как личность, духовно развиваться, теряет возможность. Поэтому, говорится, сложнее слону войти в угольное ушко, и легче слону войти в угольное ушко, чем богатому обратиться к Богу. У него все есть, зачем ему нужен Бог? У него все классно. Но в следующей жизни он не будет опять таким же богатым. Почему? Потому что богатым остается тот, кто деньги использовал по назначению. Деньги предназначены для того, чтобы сделать этот мир счастливым. На самом деле вы должны знать, что деньги или богатство – это энергия супруги Бога. Даже есть такое воплощение Бога Вишну, а его супруга – Лакшми. Слово «лакшми» в Индии и «деньги» — это одно и то же. Вот у нас называют «деньги». Деньги — это супруга Бога. Энергия денег — это супруга Бога, энергия супруги Бога. И человек, а супруга Бога — это мать живых существ. Это мать всех, понимаете? То есть энергия достатка — это энергия матери Земли. Это энергия матери, которую нужно использовать для служения людям. Но если человек как хомячок, только в щеке, он не хочет свое богатство использовать для того, чтобы развивать духовность в стране, образовывать детей, кормить нищих, лечить людей и так далее. Если он не хочет этого делать, то несомненно, этот человек деградирует до глубокой нищеты в следующей жизни. Обычно такие люди идут в ад прямиком. Потому что если человек получает много денег, это значит, на него есть какой-то расчет. Бог на него рассчитывает. Но если человек при этом не оправдывает ожидания, в этом мире никто нас не будет за уши тянуть. Веды объясняют, что все живые существа имеют свободу выбора. Мы свободны, что выбирать. Мы можем выбрать наказание или знание, одно из двух. Если человек выбирает знание, он учится жить правильно, и тогда он становится смиренным. Но если человек выбирает страдания, значит, он делает то, что хочет. А хочется всегда денег. Понимаете, в этом мире всегда хочется шести вещей. Хочется быть ни от кого независимым. Это отречение, неправильное использование отречения. Хочется быть богатым, хочется быть самым красивым. Хочется быть могущественным, могущественнее всех. Хочется быть самым смелым, отважным. Понимаете, это все качество Бога. Когда человек обретает эти богатства, Бога, богатство, Бхагаван, богатство. Когда он обретает то, что положено иметь Богу, и он начинает своим это считать, это называется гордость. Что такое гордость? Это разруха. Есть одно слово на санскрите, которое указывает на то, что человек совершил грех. Это слово называется апа-радха. Радха — это имя супруги Бога. А есть еще одно слово — радана. Радана означает бескорыстное любовное служение, в котором человек забывает себя. Помните вчера на спектакле? Там говорится о том, что одна секунда общения с тем, кто служит Богу, не желая думать о себе. Так? Вот это называется состояние сознания, в котором человек служит Богу, не желая думать о себе совсем, забывая про себя. Называется радана. Рада — это супруга Господа, которая не помнит себя, она служит все время Богу. А радана — это состояние, которое по ее милости приходит в сердце человека. А есть еще апарадха. Апа означает отклонение. Отклонение от того, что супруга Господа делает. На земле жило великое воплощение Бога, его звали Рама. Рама означает «всерадующий». У него была супруга Сита. И Равана — это демон, который украл Ситу у Господа. А за что и был уничтожен. На самом деле он не мог коснуться даже Ситы, он как бы иллюзорную Ситу украл. Там на этой истории, почитайте Рамаяну, все об этом узнаете. Вот. Но суть этой истории заключается в том, что когда я думал, зачем это все написал, зачем это Господь это все показал нам, я не мог понять причину. Зачем нам думать о том, что супругу Господа можно украть? Оказывается, мы все воруем супругу Господа. Мне один мудрый человек это объяснил. Он сказал, что мы все хотим денег для себя. Мы все хотим своровать у Господа его энергию, понимаете? Жадность до денег — это как раз и есть желание эксплуатировать то, что принадлежит Богу. Все деньги принадлежат Богу, они нужны для того, чтобы этот мир сделать счастливым. Они нужны для того, чтобы заботиться, помогать. И по факту Бог ведь не против для того, чтобы мы эти деньги тратили на поддержание себя, для того, чтобы у нас все хорошо было в жизни, для того, чтобы была нормальная судьба, нормальная жизнь. Есть тысячи свидетельств и доказательств того, что так надо жить. Допустим, вот перед вами читает лекции Олег Сунцов. Он нигде не работает, он монах. Но у него есть средства на жизнь. И не то, что монастырь ему дает эти средства, это он сам кормит монастырь. Он читает лекции, люди приносят деньги на эти лекции, он их отдает туда, в монастырь. То же самое Владимир Слепцов, он тоже монах. И ему никто не содержит. Никто ему не дает деньги на то, чтобы он ездил. Он ездит по всей стране. Знаете, сколько нужно денег на поездки? Постоянно иногда надо на самолетах летать, большие расстояния. Люди кормят его, дают ему деньги. Он ни в чем не нуждается. Он в голоде не живет. Мой духовный учитель... Он родился в Индии, в религиозной семье. Родители верили в Бога, их родители тоже. И он 24 года принял отречение от мира. Родители его хотели женить. И он был очень смиренным, он не хотел жениться, но он был очень смиренным, молился Богу все время. И когда наступил день свадьбы, то невеста сбежала со свадьбы. Он очень красивый на самом деле человек. Непонятно, почему она сбежала. Он красивейший, у него красивейшее лицо, он очень красивый человек. Но она не пришла на свадьбу, это был позор. Для него это было знаком, что надо принять отречение. Он 24 года принял отречение. А в 30 с лишним лет он уже стал духовным учителем. 35, что ли, 36 лет. Сейчас ему шестой десяток. Он ездит по всему миру, читает лекции, дает людям знания. У него больше 20 тысяч учеников по всему миру. И он строит храмы в Индии. Ему столько денег жертвуют, его никто не содержит. Ему столько денег жертвуют, что он строит храмы один за другим. Представь, сколько денег надо, чтобы храм построить. Почему ему Господь дает столько денег? Потому что для того, чтобы Бог дал деньги, для этого надо просто иметь чистое сердце, и все. Этого достаточно вполне. Если у человека чистое, возвышенное сердце, его обязательно возьмут на работу. А если человек посвятил свою жизнь Богу, то Бог будет заботиться о нем. Это же рискованно так жить. Вот кто из вас готов так жить? Ехать в какое-то другое место, ничего не имеешь, там ни зарплаты, ничего, никаких гарантированных доходов. И ты просто веришь, что Бог даст денег. Готовы? Это сейчас, может, вы так готовы. Пару раз проедете, Бог же будет испытывать, Он может голодным оставить на весь день. Но это так, к примеру, вам сказал, что люди, которые убиваются из-за куска хлеба, это просто наказанные люди. Они несчастные, потому что они не понимают, для чего жить. Как только человек начинает молитву читать, думать о Боге, у него меняется окружение. Знаете, как меняется достаток человека? Рада она приходит к жизни. Знаете как? Рада. Радости во всех отношениях приходят в жизнь. Знаете, очень просто. Когда человек служит Богу, думает о Боге, у него меняется характер. Вместе с этим у него меняется окружение. Он получает очень возвышенное общение в своей жизни. Когда он получает возвышенных друзей и близкие отношения с ними, то его не оставят без работы. Близкие друзья не оставят без работы, не оставят его в беде и не оставят его наедине со своими трудностями судьбы. Когда человек попадает в такое окружение, он становится защищенным от всех невзгод. Понимаете, даже просто меняется положение в обществе человека. Такие люди всем нужны, такая корова нужна самому. Не выдаешь сзади, не станет рука. Вот. Понимаете? Так меняется положение в обществе человека. Там живут несчастные люди, дикари, на лицо ужасные, добрые внутри. Крокодил не ловится, не растет кокос. Это признак бездуховности. Почему мы такие несчастные? Крокодил не ловится, не растет кокос. Почему мы такие несчастные? У нас нет отношений хороших, нет общения. Понимаете, когда есть друзья, они не оставят в беде. Я приводил такой пример. Вот я сейчас, меня выгонят с клиники, запретят читать лекции, оставят без моего служения, все запретят мне делать. Кто из вас возьмет меня себе на работу? Поднимите руку. Сразу куча рук. Все готовы взять на работу. Ну, то есть я не останусь в нищете, 100%. Так ведь или нет? Значит, Бог уже позаботился заранее. Мама меня спрашивает, ну ты вот ездишь, лекции читаешь, а будешь стареньким, у тебя пенсии же тебе никто не дает, ты же нигде не работаешь. Пенсии не будет, как ты будешь жить? Я говорю, мам, не волнуйся, все будет хорошо. Итак, 6 достояний. Все достояния являются энергией Бога, которые дают человеку силу. Когда человек отреченный, он способен... Отреченный человек очень сильная личность. Он способен терпеть обиду. Когда человек отречен, его не обидишь. Когда человек отречен, ему также нельзя сделать больно, потому что он отречен от ощущения своего комфорта. Отреченный человек способен терпеть унижение, он способен терпеть голод, он способен терпеть холод и так далее. Есть разные стадии отречения. Когда человек этим всем начинает гордиться, то ему однозначно есть много признаков того, чтобы считать Богом себя. Вот если человек живет монашеский образ жизни, ведет, стал очень отреченным, его ничего не мирское не интересует, это же счастье. От чего страдания возникают? От того, что что-то хочется. Я помню, я видел в Индии, когда я ходил по дороге вот этой вот вокруг святого места, и увидел одного человека. Он лежит такой, лежит просто вот так и смотрит на всех. И улыбается такой, ему все по барабану. Но я его заметил, что в нем вот эту вот гордость своим положением. Ему неинтересно, он смеется над всеми, что они хотят работать, еще что-то делать. Я думал, а как же он кушает вообще? Я смотрю, он лежит, никому не интересно, он даже не просит милостыню. Я заметил такую вещь, когда я проходил, я заметил, что он почувствовал чувство голода. У него чувство голода появилось. И это чувство голода, просто это чувство голода, так как он был открыт, Он как бы был спокоен, открыт. Он никого не трогал, ничего плохого никому не делал. Это чувство голода привлекало паломников, которые шли по улице. И они бросали ему пищу, просто не желая смотреть на это чувство голода. То есть, когда у человека возникает чувство голода, то сразу есть те, которые хотят накормить. И он брал эту пищу, ел и улыбался дальше всем лежатым. Но по факту ему было на всех наплевать. Это страшно. Это страшно. Когда человек достигает отречения и как плюет на людей, которые трудятся ради того, чтобы прокормить себя, своих детей, это признак очень большого цинизма в сердце. Это не святость. Святость — это служить другим. Святость не означает просто лежать, балдеть и ни на кого не обращать внимания, и знать, что тебя все равно накормят. Знать эти все законы, что голодным ты не останешься, если ты находишься там, где идут добрые люди. А как раз это место, где ходят добрые люди, они же, это место святое. Понимаете, это страшно, такая жизнь, страшно. Я видел другого отшельника, который просто сидел, молился. Там много вот таких, которые просто просят подаяния. Честно говоря, ты им даешь, потому что так надо. Но в сердце желания им давать нет. Но у меня были желания давать в сердце. Я видел несколько возвышенных людей там. Есть такой холм Говардхан, который обходит постоянно в Индии. Это святое место очень. И там есть такие люди, которые делают поклоны этому холму, вот так поклоны обходят. И есть такие люди из них, которые 1008 камешков, вот так вот, горка у них, пока каждый поклон один камешек, пока 1008 поклонов не сделает, он дальше не движется. То есть 1.5 метра, для него 1008 поклонов. Так он обходит это святое место. Ему надо где-то 3 года, чтобы обойти его. И он вот так живет там, никуда не двигается, идет дальше, отходит. Естественно, что его кормят паломники, что дадут, то он и съест. Я когда увидел такого человека, у меня в сердце появилось жуткое желание дать ему пожертвование. Это просто спонтанно. Причем интересная реакция. Он когда увидел, что я даю ему пожертвование, он кланяется холму Говардхан, священному месту, там, где Господь совершал свои деяния. Он поклонился мне вместо холму Говардхана. Вот так взял и полный поклон мне сделал, вот так мне. И вот так вот потом посмотрел на меня с любовью. И потом начал кланяться холму Говардхана дальше. И мне этого поклона хватило. Я увидел эту любовь необыкновенную в глазах этого человека. Потому что служение Богу делает человека таким любящим. У него сердце такое любящее, что ты не сможешь ему дать столько, сколько он тебе может дать. Понимаете? В другой раз я видел человека, который тоже в святом месте кланялся тем, кто обходит святое место. Я увидел, про собака впереди меня бежала. Бежали паломники, шли паломники. Собаки любят за людьми бегать просто так. Собака тоже бежала за человеком, за каким-то. И он собаке этой покланялся. А потом, когда я проходил, он мне покланялся. Тоже полный вот такой поклон, как палка вот так падает. Я не выдержал, думаю, как это так? Вот святой человек мне кланяется. Я подошел к нему и ему покланялся. Он так обрадовался, он посмотрел на меня, обрадовался мне. И опять мне покланялся за все силы. Я ему покланялся. Когда я поклонов 10 сделал, я понял, что я не в ту игру начал играть. Потому что я кланялся, ну, из чувства долга, а он из любви. И с каждым новым поклоном я становился все больше должен. И у меня было желание дальше идти уже по этой прекрасной дороге. А он же не кончал свои поклоны. То есть ему он радовался и кланялся. И я почувствовал, что вся гордость моя, вся моя мразь, все мое нутро дерьмовое вылезло наружу в этот момент. И я пошел дальше по своей прекрасной дороге. Ходить в святое место, Господь дал мне милость, показал, что у меня сердце очень грязное, что оно недостойно таких возвышенных людей. Другой раз я просто увидел человека молиться на дороге. Он вообще, у него стояла вот эта штучка для пожертвований, но он ни на кого не смотрел, он просто пел, воспевал имена Бога и молился. И мне захотелось дать ему пожертвовать. И он посмотрел на меня с любовью, с радостью и дальше пел. Не было такого, что когда звянкнуло в чашечке, он раз посчитал и потом начал петь. Или остановился, как некоторые. Поют, звянкнуло, раз, песня закончилась. Такого не было. Он продолжал петь. Это истинное отречение. Истинное отречение возможно только в служении. Нет служения, нет отречения. Есть также жажда высокого положения в обществе. Человек очень сильно хочет иметь какой-то пост. Если говорить об этом, то надо знать, что есть люди, которые по природе должны управлять, но они должны командовать людьми. И им по природе надо иметь этот пост. Это факт. И сама жажда вот этого положения, она переплетается с этой идеей, что человек должен, это по его природе, заботиться так о людях, управлять ими. Люди нуждаются в управлении, в руководстве. Если бы не было руководства, не было бы этого фестиваля. Руководство правильное – это очень важный фактор, ну, любого мероприятия, которое только проходит. С этой точки зрения мы не можем обвинять всех, кто управляет. Но понимаете, есть такое чувство, когда человек хочет управлять, а не хочет заботиться о людях. Потому что управлять это служение, причем служение неблагодарное. Все будут приходить, лицо плевать по каждому поводу. Надо все эти плевки как бы вытерпеть, понимаете? Особенно тут у нас на фестивале первые два дня Олег, вот, который вот медведя там надевал, там, да, он такое испытывает, так много трудностей, потому что сердце он перед людьми открывает, они приходят, почему то, почему все, в чем дело. И ему постоянно высказывают это, он очень болезненно все это воспринимает, ночами не спит. Вот. Ну, потом люди понимают, куда приехали, перестают мучить его. Но первые 2-3 дня невыносимо больно. И он это все терпит. Добровольно терпит это все. Если человек приходит, говорит, мне не понравилось, я хочу уехать. Он возвращает ему все деньги. Говорит, вам на дорогу дать еще? Вот я честно вам говорю, как он обращается с этим людьми. Они злые приходят, недовольны к ним. Руководитель – это слуга людей, слуга людей. Это не тот, кто должен эксплуатировать людей. Но если человек начинает эксплуатировать, выжевать из них все соки и требовать от них больше работы, да, и давать им меньше денег, то такой человек на самом деле, он нелюбим Богом, нелюбим Богом. Это жажда почести, это гордость, вид разрушения своей судьбы. Когда человек пользуется своим разумом, своим положением, своей силой для того, чтобы эксплуатировать людей, он теряет совесть, теряет стыд, теряет чистоту, он теряет все в своей жизни. Понимаете, все то, что дает счастье. Что человеку дает счастье? Совесть дает счастье. Совесть означает контакт с Богом. Когда у человека есть доброта, это тоже счастье, потому что доброта означает видеть сердце другого человека. Как можно быть счастливым, только общаясь, имея отношения? Счастья без отношений не бывает. Как, ты имеешь много денег, что тебе это дало? Человек может иметь много денег, иметь много счастья, если он эти деньги отдал в служение людям. Люди будут благодарны, благодарность принесет счастье в сердце. Благодарность людей приносит счастье. Но есть отблеск счастья такой, делать вид, что ты круче других. Это тоже такой вид счастья, как бы ходить, издеваться над всеми, делать очень крутой вид. Это тоже вид счастья, но это не то, что действительно делает сердце счастливым. Это самообман по факту, просто игра в счастье. Человек может быть счастливым, только служа другим, только служа. И любой, даже самый богатый человек, самый великий начальник может стать слугой людей. И если он таким становится, то все расцветает вокруг него, и он сам обретает огромное счастье в жизни. И в следующей жизни он также получает те же полномочия, как и в этой. А он может вообще избавиться от этих рождений и уйти в духовный мир, такой человек. Веды говорят, что царю стать святым тяжелее, чем простому человеку. Но если человек, который обладает огромной властью, богатством, огромным отречением, полномочиями всеми, красотой, силой, храбростью, это тот, кто, каким должен быть правитель. Он должен всем обладать этим. Если этот человек при этом еще все отдает людям, забывает про себя, то он в тысячи раз лучше просто обычного монаха, который живет в монастыре и просто все оставил для духа, для Бога. Понимаете, как тяжелее? И насколько больше пользы от такого царя, чем от обычного монаха. Понимаете? Поэтому все эти шесть достояний, красота, слава, знание, могущество, богатство, все это испытания, которые даются человеку на пути к его к Богу. Испытания — это не награда. Награда, когда Господь кого-то хочет наградить, Он его лишает всего. Делает его нищим. Это награда. Потому что только Господь остается в его жизни. Но мы не хотим такой награды. Нам не надо. Мы хотим испытаний. Мы хотим хотя бы чего-нибудь из этих шести иметь, иначе жить невозможно. Как не гневаться на работе и на подчиненных, недобросовестно выполняющих свои обязанности? Влияет ли этот гнев на духовное развитие? Невозможно не гневаться на работе, когда ты начальник. Это невозможно. Поэтому есть такие уступки, что начальник имеет право гневаться на работе, но он не имеет права снять с себя полномочия, не имеет права быть безответственным, он не имеет права работать меньше других, отвечать меньше других, он не имеет права трудиться меньше, чем его подчиненные. У него нет таких прав. Он имеет право гневаться, но он не имеет права снять с себя ответственность. Подчиненный имеет право работать чуть похуже иногда, но он не имеет права гневаться на начальника. Если он начинает гневаться на старшего, он теряет все. Но если он сделал что-то не так, он получит взыскание, но его за это можно простить.

Понимаете, он грешит. Начальник, когда видит грех, так как он старший, он берет грехи на себя. Все старшие берут грехи на себя. В семье муж берет грехи на себя, своей жены, детей. Жена берет грехи детей на себя. Все живут, берут на себя грехи собачки и кошечки, которые у них. Чем человек имеет ниже положение в обществе, тем меньше ответственности также. Самая большая ответственность в семье у отца. Мать на втором месте стоит. На заводе директор завода несет ответственность за всех подчиненных и берет на себя все их грехи. Во время работы имеется в виду, которые не совершают. Если подчиненный не выполняет свои обязанности, он получает эти грехи в свое сердце. И ему приходится два варианта, потому что он отвечает за них. У него два варианта. Или переварить эти грехи, стерпеть эту боль, и по-доброму объяснить этому человеку. Если у него нет сил переварить эти грехи, тогда он ругается на него, отдает, наказывает его, отдает ему грехи назад. Как вы думаете, что лучше? Лучше переварить грехи и объяснить ему, что так неправильно. Когда человек так делает, то это вселяет в сердце сильное уважение и раскаяние. Но это не значит, что не надо наказывать. Тот, кто переварил чужие грехи, также имеет право и наказать. Но это уже происходит с добрым сердцем. Допустим, мать видит, ребенок принес двойку. Что ей надо делать? Не ругать его в этот момент. Надо переварить его грехи. А потом на следующий день поговорить с ним. Может быть, эта двойка не случайность и не лень, а она является причиной каких-то более глубоких процессов в его сердце. Может быть, ему не надо вот сильно много изучать этот предмет, это мешает его для развития. Часто изучение лишнее меня мешает развитию ребенка, потому что ребенок всегда развивается только в одном направлении, как цветок растет только в одну сторону и раскрывается только одним цветом. Любое растение так же, ребенок. У него есть свои наклонности. Может быть, ему не надо слишком много математики учить. И сердце ему подсказывает, не учи это. Ему надо литературу, допустим, учить. Это его развитие. Вот я уверен, что наши актеры, которые играют, не сильно знают математику. Но что они образованы вот в этом вот искусстве. Понимаете? Если родители их пычкают математикой, то результатом будет, что они будут меньше времени уделять актерскому талоискусству и потеряют себя в жизни в результате. Так двойка не означает, что ребенка надо ругать. Надо переварить двойку, а потом по-доброму с ним поговорить. Наказать всегда успеешь, пойми, что происходит с человеком сначала. Видите, старший должен разобраться в том, что происходит с человеком, прежде чем наказывать. Это возможно, если человек способен переварить грехи младшего. Не просто так, не гневаться, когда человек не выполняет свой долг. Это очень трудно. Когда младшие требуют, чтобы на них не гневались, они на самом деле требуют того, что сами не могут сделать. Не получается создать полноценную семью. Детородный возраст заканчивается. С усыновлением также не получается. А почему не получается? В чем проблема? Почему не получается с усыновлением? Можно усыновить ребенка без проблем. У нас столько бездомных детей, нуждающихся в своих родителях, ищущих родителей. Да? Точно? Полная семья, да? Это условие? Да? Я не знал об этом. Нет такого условия? Кто усыновил не в полной семье? Поднимите руку. Не в полной семье узнаете. Усыновил не в полной семье. Это исключено, да? На мой взгляд, рожать ребенка, как говорится, для себя очень эгоистично, так как никто не спросил этого ребенка, хочет ли он, да, правильно, родиться в неполноценной семье. У вас есть выбор, или посвятить себя Богу, или продолжать искать себе мужа. Так ли это, или надо в любом случае рожать, если есть потребность стать мамой? Надо двигаться в этом направлении, надо учиться быть женщиной, надо учиться общаться с любовью, с

0: девушками дружить, служить своим родителям. Когда женщина служит отцу, и он, в его сердце возникает радость по отношению к ней, он благодарен ей за ее служение, тогда в этот же момент ее путь к замужеству в полной степени открыт. Для того, чтобы выйти замуж, не обязательно быть очень красивой. Для этого достаточно иметь в сердце теплоту, которая указывает на то, что ты можешь быть женой для мужчины. У женщины сердце должна стать идти теплота. Эта теплота означает семья, дети. Для мужчины это все. Не для кобелины, а для мужчины. Знаете разницу? Не все мужчины – это мужчины. Есть пчелы, есть трутни. Понимаете? Надо различать между трутнем и пчелой. Если ты открываешь свое тело слишком сильно, привлекаются трутни. А если из твоего сердца очень много теплоты идет семейной, значит привлекаются пчелы. Выбирай, что ты хочешь. Открывать тело и трутни вокруг кобелины. Или сердце свое, теплоту давать сердце. В результате привлечется хороший человек. Да? Ярослав Пиманов об этом поет. Я не забываю об одном, на краю родной земли, поклониться матери с отцом, кем бы они ни были. Так надо служить своему отцу. Уважать его, кланяться ему всем себе. Пока в его сердце не возникнет радость. Да? Обоим, да, оба отца. Пять отцов бывает всего у человека. Все родные. Да? Святой священный царь, святой царь это отец, родной отец для всех. Тот, кто праведно живет, праведно правит царством. Твой духовный учитель это отец. Священник, который обряды производит. Вот сейчас будет обряд бракосочетания. Это отец. Твой родной отец и тот, кто тебя воспитывал, это тоже родные отцы. Слово «отчим» здесь неуместно, это оскорбление. Также есть семь матерей, есть мать-земля. Земля – это личность, чтобы вы знали. Ее зовут Буми. Это богиня, божественную природу имеет, личность, как ангел, она светится. Дальше мать – это животное, которое дает молоко, вскармливает молоком. В основном дети питаются молоком коровы. Поэтому матерью является корова также. Жена правителя является матерью. Жена священника является матерью. Та, которая кормит, является матерью. Материнским молоком. Родная мать. И та женщина, которая тебя воспитывала. Понятно? Итак, если из сердца пойдет тепло, это значит наказание уже. Почему женщина не может выйти замуж, она наказана. Женское тело предназначено для замужества и детей. Если женщина не может выйти замуж, рожать детей, она наказана судьбой. Она родилась в женском теле, но не может осуществлять это предназначение. Значит, она получила жестокое наказание от судьбы. Наказание это избавляется человек от этого наказания с помощью молитвы. Молитва отношений со святостью. Святость сжигает грехи, как солнце. Оно испаряет все вонючие лужи, так и святость, она сжигает все грехи в нашем сердце. И выполняя свой женский долг, это доброта, служение людям, заботиться о людях, постоянно дружить с ними, заботиться о старших, дает женщине возможность получить теплоту из сердца. Но если женщина бросила мужа, ее сердце возникает холод. Она должна раскаиваться до тех пор, пока Бог не освободит ее от наказания. Когда из женщины, бросившей мужа, из сердца исходит холод, она получает возможность любить, встречаться с кем-то, но замуж выйти за этого человека не получает возможность. А если даже она выходит замуж, она не получает возможность чувствовать его родным и не чувствует, что у нее семья. Понимаете? Поэтому нужно совершить покаяние для того, чтобы это все произошло. Когда женщина искренне молится, она не замужем, есть вероятность, что она узнает другое от Бога, что она должна служить Богу, а не мужу и детям. Я знаю таких женщин также, отреченных. И они испытывают счастье огромное в жизни. Они являются матерями для всех. Мать Тереза была матерью для всех. Женщина может быть матерью для всего мира, не обязательно для своей семьи. Я очень... Можно ли мужу препятствовать жене в том, что она рассказывает подружкам или рассказывает подружкам, какой деятельностью занимается ее муж. Или в кругу друзей просит восхищенно мужа рассказывать, какой деятельностью тот занимается. Женщины по природе очень общительны. Если женщина не общается, она не живет. Женщине, чтобы жить, надо открывать сердце, постоянно разговаривать. Когда женщина разговаривает, она легко открывает все тайны семьи. Все разносится.
1: Сарафанная молва. Вот колючие слова. То ли правда, то ли намек. Громче крика шепоток.
0: Женщинам не надо рассказывать секреты. Часто они не могут их держать. Они болтают. Все разболтают. Это нормально. Так же действует женская природа. Поэтому и мужчина не должен делать глупости никаких в жизни. Если он сделал глупость, все узнают. Такова его ответственность. Не все женщины болтают. Некоторые женщины стесняются говорить о недостатках мужа. Это признак верности женской. Если женщина верная, она никогда не скажет плохое о своем муже никому. Признак верности женской. Верность — это не только не изменять, это также защищать честь и достоинство мужа. Это признак верности женщины. Если женщина все болтает о своем муже постоянно, плохое что-то, значит, она изменяет ему в своем сердце. Запрещать жене можно пытаться запрещать. Но по факту, если женщина не поймет чего-то через сердце, она все равно будет это делать. Женщина свободнее, чем мужчина по природе. Ей особо ничего не запретишь. Она может сдерживаться какое-то время, потом из нее опять вырвется. Женщина более свободное, свободолюбивое существо, чем мужчина, хотя делает очень такой зависимый вид. Женщина очень свободная по природе. Само по себе идея подчинения — это не женская идея. Где вы видели женщин таких? Равняйсь, смирно, вольно, разойдись. Но это не женская идея. Это мужская идея. Это же мужчины. Равняйсь, смирно, вольно. Это мужчины. Подчинение — это мужская энергия. Если женщина любит мужчину, она ему подчиняется, потому что мужчина сам подчиненный. Когда мужчина подчиняется кому-то, то жена ему тоже подчиняется, само собой. Это просто копирование. Но если две женщины вместе живут, они могут видеть, насколько они подчиненные. Двум женщинам очень трудно, если они не походят по характеру, жить вместе. А 40 мужиков без проблем в одной комнате. Две женщины невозможно. Если они по характеру не подходят, невозможно. Они с ума сойдут. Они независимы по природе. Также женщина, когда работает где-то, она по своей доброй воле может подчиняться. Но если ей не хочется работать, ее никто не заставит. Хоть убейся. Так? Поэтому по факту у женщины есть только один путь, у мужчины, как сделать так, чтобы женщина делала правильно. Это путь любви. То есть мужчина должен объяснить жене, почему так. И не всегда с первого раза получится. Но если он с любовью по-доброму это сделает, то женщина откликнется на его слова. У нас заканчивается этот семинар, но на следующем семинаре я буду чуть позже заканчивать. И также в конце семинара у нас будет ответ на вопрос. Мы с вами лично, вы хотите общение, вот лично какие-то вопросы у меня. Я понимаю, это у нас также последняя лекция будет ответ на вопрос, когда будете разъезжаться. Целая лекция. Я на этом семинаре вот буду оставлять время. Можно ли победить женский алкоголизм? И способна ли сама женщина себе помочь без помощи близких и друзей? Подобная деградация непреодолима. Женский алкоголизм намного сложнее победить, чем мужской. Женщине очень трудно спиться, потому что она источник энергии любви. Женщине по факту незачем пить, потому что люди пьют, потому что не хватает любви. Но женщина сама является источником любви. Она может любить подружек, любить детей, любить родителей, любить кошечку, собачку, кого угодно, кроме как мужа. А мужчина любит только жену и детей, понимаете? Но детей он любит, когда есть жена. Он так любит детей, но в основном через энергию жены. Любовь – это женская энергия, понимаете? И поэтому мужчина часто спивается, не чувствуя любви от жены. Может, он сам не чувствует, даже она его любит. Может быть, она его не любит. Но так или иначе, мужчины спиваются от того, что нет любви, не хватает любви. А женщины спиваются – это самоубийство. На самом деле, чтобы вы знали, когда человек пьет, то его тонкое тело трансформируется в тело животного. Я изучал эту тему серьезно. А вы можете сами поизучать. Я взял человека, глаза человека, который очень сильно напился, взгляд сфотографировал и начал искать аналог в этом мире. То есть я хотел понять, кем он станет в следующей жизни. Я увидел глаза собаки, глаза животного. У животных такой же взгляд, как точно такой же взгляд, как у пьяного человека. То есть, когда человек выпивает, его тонкое тело трансформируется в животную форму жизни уже. При жизни, при этой. То есть, это самоубийство. Это вид самоубийства. Человеческая жизнь не для балдежа предназначена. Вся Москва одно время была расклеена плакатами. Такие, ребенок там танцует, там что-то и написано. Ищешь ответ, под кайфом жизни нет. Это, ну, как бы реклама против наркотиков была. Под кайфом жизни нет. Это универсальная формула. Если человек хочет наслаждаться в жизни, там счастья нет. Счастье только в служении, работе над собой и сдаче экзаменов в этом мире. Нет другого счастья вообще. Забудьте, что есть другое счастье. Есть еще милость. Даже вот в эти вот цепочки одели, это милость. Эти цепочки созданы знанием. Камни связаны с высшими живыми существами, они связаны с полубогами. Если вы хотите знать, что такое оберег настоящий, вот он оберег. Видите, легко, да, в цепочке сидит? Хорошо. Это оберег. Так действует, как оберег. Почему? Потому что там есть знания. Может человек получить милости, получать счастье от того, что у него есть знания. Он знанием наполнился каким-то. Но самая лучшая милость – это наполниться духовной энергией, получить милость духовную. Материальное счастье тоже нужно. Нам нужна бодрость, свежесть, работоспособность хорошая. Все это нужно. Но духовная сила сильнее всего остального. Поэтому человек может только с помощью аскезы и с помощью милости получать счастье в этом мире. Но когда он хочет получать счастье по-другому, наслаждаться жизнью, тогда он будет за это отвечать, будет страдать в этом мире. Это называется грехом. Желать счастья себе, а не трудиться над собой, это и есть грех. Допустим, женщина мечтает замуж выйти, но она ничего не делает для этого. Это грех, грешница по-женски, грешница по-женски. Прадед проклял мою бабушку, она была беременна моей мамой. В роду рождаются только девочки. И с личной жизнью не складывается у всех. Как быть? Это ваше заблуждение. Что такое проклятие? Проклятие – это энергия Бога, предназначенная для воспитания человека. Проклинать могут только благочестивые люди. Грешник не может никого проклять. Вот человек с бутылкой ходит, я тебя проклинаю. Это не работает система. Проклять может только человек, у которого есть сила благочестия или сила святости. Если есть сила святости, он говорит, тебе для воспитания нужно вот такое вот. И ты будешь так жить. Простой человек не может никого проклять, просто пустые слова. Не работает система. Особенно невозможно проклять того, кто не виноват. Если ты сам считаешь, что человек виноват, и я тебя проклинаю, это бред полный. Никакого проклятия не будет. Проклятие – это энергия Бога. Проклятие означает, что Бог вмешался в жизнь человека, и проклятие всегда является благословением по факту. Это не является чем-то несчастьем каким-то. И этот человек, типа он проклял беременную женщину, он не имеет права беременной женщине вообще ничего плохого сказать, не то что ее проклинать. Он проклял беременную женщину на то, что порождались одни девочки. Бред полный. Такого не бывает. Не может этот человек обладать такой силой. Если он обладает такой силой, зачем ему проклинать эту женщину? Мы часто не имеем логики. Поэтому у нас в голове постоянно сглазили, испортили, прокляли. Отворот, поворот, наворот, заворот, поворот. Это все бред, приворот. Бред просто, понимаете? Это наши выдумки. Невежественный человек верит, что зло сильнее всего в этом мире. Он верит в проклятие, в сглаз, в порчу. Это признак невежества. Он верит в духов. Духи означают зло, управляет этим миром. Страстный человек верит в деньги, благостный человек верит в Бога. Выбирайте, во что верите. Если вы ходите к бабкам, которые говорят, вас сглазили, значит, вы верите в духов. Я должен закончить эту беседу. Простите меня за все мои строгие слова. Спасибо за подтверждение.
2: Вы прослушали фрагмент лекции Олега Геннадьевича Торсунова.

Ребенку не надо говорить часто, что я тебя люблю. Он не воспринимает иногда эти вещи. Потому что иногда говорить ребенку «я тебя люблю», он в этом может почувствовать политику. Если два родителя, к примеру, у них не очень хорошие отношения, и они выстраивают отношения с друг другом только лишь из каких-то меркантильных соображений. Но надо. Пока. То ребенок это чувствует. И не очень хороший вариант, когда ребенок начинает манипулировать, понимая, что я могу и оттуда получить конфетку, и отсюда. Просто надо правильно себя вести. То есть ребенку мы не говорим о том, что мы его любим часто. Для него это не показатель, что его любят. Для него, знаете, какой показатель? Когда он смотрит на маму и папу и видит, что мама любит папу, а папа любит маму. И тогда он понимает, я защищен, я нахожусь в атмосфере любви. Даже не надо ему говорить о том, что тебя любит, он знает, меня любит. Потому что там это присутствует. Когда я здесь в Москве учился в институте психотерапии, то к нам приезжала одна немка, очень взрослая, она давала тренинг по детско-родительским отношениям. Очень интересный момент. Когда к ней садились какие-то психологи, там, психотерапевты, то туда уже определенный контингент людей ходят в этот институт. И она всегда один и тот же вопрос задавала. А ты когда-нибудь видел или видела, как твой папа обнимает маму? И я был поражен, потому что в 95% случаев говорили, что нет, не видели этого. То есть они не видели проявления вот этой вот просто нежной любви. Понимаете, не просто вот телесных каких-то вещей, а вот нежные вещи. Нежная вещь – это то, что какая-то вот эта острая, какая-то вот эта взрывная вот эта вот любовь-то, она же проходит со временем. На смену приходит уважение, вот эта любовь с нежностью, понимание, что это личность, почему ты пришла в мою жизнь, да? И понимать, что это тоже учитель мой. То есть вот это выражение почтения, ребенок это чувствует. Если ребенок этого не видит, то он не может потом проявлять вот это вот тоже. У него закрыто остается здесь сердце. Он понимает, что или, может быть, это не нужно проявлять. Слишком интимная вещь. Где-нибудь там за закрытой дверью, да? Или ее вообще не надо проявлять, потому что это излишняя сентиментальность. Работа, работа, работа. Вот это важно. Остальное уже не суть важно. А куда же деваться чувствам тогда? Они будут сжиматься, как пружина. И в один момент все это будет выстреливать. И выстреливать это будет навсегда в позитивную сторону.

Грубо говоря, примерно каждые 7 лет нам нужно создавать новую семью. Но не с новым человеком. Вот это очень важно. Потому что именно эту ошибку и совершают современные люди. За 7 лет мы становимся полностью другими. Вспомните себя 7 лет назад. Мне почему-то кажется, что вы были другим. Или я просто догадываюсь. Нет? Я был другой 7 лет назад. Можете послушать мои лекции, которые я читал 7 лет назад. Они были другие. Сейчас я эти лекции читаю. Мы меняемся, это нормально, это хорошо. Так иногда тоже человек встает на лекции и спрашивает: вот я слушал вашу лекцию, которую вы читали 7 лет назад. Там вот вы другое говорили. Я говорю: слава Богу, что я говорил другое, значит, я изменился. Большое спасибо. Хоть это действительно хоть какой-то процесс есть, хоть он работает, слава Богу. Все должны меняться, поэтому муж меняется, жена меняется. За 7 лет они меняются полностью. Что-то надо с этим делать, надо заново знакомиться. Ты кто? А ты кто? Не надо разводиться. Надо просто заново познакомиться, заново создать семью. И если мы действительно растем, то на протяжении нашей семейной жизни можно создать 7 новых семей. Столько радости, столько развлечений, столько удовольствия, столько всего интересного. Причем не разводясь, создать 7 новых семей и прожить 7 разных семейных жизней с разным миропониманием. Фактически мы уже разные люди. Даже наше тело за эти 7 лет уже полностью поменялось. Оно меняется, трансформируется, оно уже другое. Поэтому вот как интересно, вроде бы с одним и тем же человеком находимся, душа одна и та же, но это все равно трансформирующееся сознание. Поэтому ни в коем случае не нужно никогда идти на поводу у этой мысли о разводе. Нужно всегда понимать, что просто перед нами уже новый человек. Нужно опять с ним познакомиться, пойти погулять у реки. Опять пройти этот период узнавания друг друга. И вот эти обе категории семьи, которые мы с вами обсуждаем, семья миролюбивая и семья воинственная, вот между ними разница именно в этом понимании. Осознают они, что личность – это постоянно трансформирующаяся система, или они пытаются ее сделать статичной, пытаются превратить человека в робота. Поэтому сейчас мир гаджетов. Ну и гаджеты. И человек думает, что с ним просто жить невозможно, поэтому мне нужен гаджет, он хотя бы слушается, включил, выключил, все, включил, выключил. Все, вот он хороший семьянин. Хороший семьянин – это холодильник. С ним все просто, удобно. Включил, выключил, положил, взял. Он не ругается, если у него что-то взял. У мужа, если денег взял, он ругается. Он не согласен. У холодильника вытащил сыр, он не ругается. Ему вообще все равно. То есть нам сейчас становятся вот именно удобные роботы, удобные вот эти некоторые приспособления, заменяющие нам живых людей, поэтому семьи становятся маленькие. В семьях очень много техники, в каждой комнате по телевизору, по холодильнику, по микроволновке, 8 телефонов, 5 компьютеров, чего только нету. А людей там как-то маловато в этой квартире. Один человек пройдет как тень раз в день. Сразу же уснет где-нибудь, сядет со своим приборчиком, чтобы никому не...

somebody.

0: Я помню, эксперимент такой с детьми. В советское время еще проводили. Детям просто на столе ставили такую вот фигурку, треугольник. И спрашивали этих детей, что ты видишь? Мальчика спрашивают. Он говорит, ну вижу белый треугольник. Говорит, молодец, тебе за это конфета ждет. А ты что видишь? Второй говорит, тоже белый треугольник. А ты, у меня тоже белый треугольник. И же, молодцы, вы все молодцы. Затем смотрите внимательно. Его заменяют на черный. Черный. Но преподаватель с той же интонацией спрашивает первого ребенка, что ты видишь? Он помнит, что его же наградили в первый раз. Говорит, треугольник. Какого цвета? Белого. Говорит, воспитатель не подает виду, молодец, а ты что видишь? Какой треугольник? Он смотрит на первого ребенка, ну что-то не то, но повторяет белого. Третий тоже говорит белого. Под влияние толпы попадает. Ну это дети, но со взрослыми людьми такой же эксперимент. Посадили студента, и много вокруг него студентов, все сговорились. На черное, говорит, белое. Стали, говорит, на черное, белое, и очередь дошла до него. Ты что видишь? Знаешь, что сказал?
1: Белое.
0: Вот черное, белое сказал. Его спросили, как тебя угораздило? Он говорит, ну как? Я так поразмыслил, что если все говорят на черное, белое, то, видимо, я ошибаюсь. Скорее всего, я ошибаюсь. Может быть, оптический обман, как-то смотрю не с той стороны. И тогда ему задали вопрос, а в жизни? Что в жизни вы тоже так же принимаете решение? Он говорит, нет, в жизни, конечно, я сам принимаю решение. Я же мужчина, сам принимаю решение. Мы не всегда сами принимаем решения. Очень зависимо от мнения окружающих людей. Вот это вот есть такая тенденция. Но такой зрелый человек, он знает себе цену, понимаете, сам. Он не нуждается в том, чтобы подтвердили. Если его похвалят, он не примет это сразу в расчет. Если его критикуют, он тоже это не принимает. Он сам знает, чего он стоит. Если ему говорят, что он дурак, он не обидится. Что он понимает, ну, что он не дурак. Или не настолько дурак. Он скажет, чуть-чуть дурак, но не настолько. А тут вы меня перехвалили. Видите, вы не можете его уязвить, он устойчив. И когда он такой устойчив, он может вести за собой. Он может тогда действовать дальше. Как это происходит? То есть куда он ведет? Вот первые 25 лет — это обучение. Тут формируется вот сила, характер, решимость. Мальчик хорошо формируется в аскезе. Скажем, главная аскеза — не общаться с противоположным полом. Тогда сформируется большая сила внутренняя, мужская сила, притягательная также для женщины. Для хорошего ребенка эта сила придет. Потом эта сила может быть перенаправлена вверх. Эта энергия может двигаться вверх. Это тонкие законы аюрведы, если вы знаете, что вот это семя мужчины, оно может трансформироваться как энергия. Не сама жидкость, а энергия. И она излучает отжас, такую силу, жизненную силу, запас жизненной силы. И это выражается в том, что такой мужчина становится очень решительным. Знаете, если это не очень правильно выражается в нем, то он становится занудой. Такой занудливый вот он становится такой. Занудливый. Если более правильно выразить эти качества, то они выразятся у него в решимости. В способности преодолевать трудности, ставить цель в жизни. Вот такой, знаете, непобедимый становится. Вот упертый. Если что-то хочет, достигнет обязательно. Вот такой. Боксерам поэтому рекомендуют не вступать в половые отношения перед боем как можно подольше. В человеке появляется, естественно, такая сила. Иногда она может выражаться в агрессии, во вспышках гнева, но если ее позитивно направить, то это выразится в стабильности и в силе, направленной против своих каких-то дурных качеств. Самодисциплина называется. То есть мужчина должен сам выбирать, когда эту энергию использовать, расходовать. Брахмачари вот учится такому контролю. И после этого он вступает в семейные отношения, с женщиной общается.